0: Первое радио вещает 16 часов. Ульо. Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
1: Слушайте.
2: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
0: Первое радио всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
0: Первое радио всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Оля.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Хочу быть с тобой.
1: Первое радио.
4: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час.
8: Первое радио всегда.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира.
1: Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
2: Что ты хотел?
3: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: И быть с тобой.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
3: 89.1 FM.

0: Спортивной стране мира. Только в нашей команде по борьбе схватки на ковре могут закончиться рождением пятого ребенка. Только наша сборная по спортивному скалолазанию успешно обошла все горы. Только наши спортсмены спешат сделать зарядку, потому что на все телефоны зарядки может не хватить.
1: Что ты хотел?
2: Зарядочку.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите. Всегда.

0: вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем вам не нужен этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день радио. И в этот час.

0: Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
2: Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.

0: И не говорите, что не слышали!
1: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
2: Первое радио. Всегда с тобой. Yeah.

0: если ты со мной.
1: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
1: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: 99.1 FM.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день радио. И в этот час.

0: Вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
6: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
7: В этот день и в этот час. FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка.
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио
6: www.891fm.co.il.
7: Радио 89.1 FM.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.

0: это круто.
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульня.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: 89.1 FM.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичку.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Буду всегда с тобой. Первое радио всегда с тобой.

Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по полному разоружению Хамаса. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Доброе утро. Сегодня 31 июля, пятница, на часах 7 утра. У микрофона Евгений Забежинский. Президент США Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамаса и других группировок в секторе Газа. По его словам, по мере выполнения договоренности ЦАЛЬ будет выводить войска, а ответственность за безопасность перейдет к международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции. Трамп поблагодарил Египет, Катар и Турцию за посредничество. Израиль и Хамас пока официально не подтвердили свое согласие, по данным Associated Press. Передача оружия может начаться в течение 2 недель, однако полная демилитаризация сектора может занять от 200 до 350 дней. Израильский источник подчеркнул, что ЦАЛЬ не отойдет от желтой линии до полного разоружения Хамаса. Канцелярия премьер-министра и Министерство обороны Израиля сообщили об уничтожении сети туннелей Хизбаллы в районе крепости Бафор на юге Ливана. Операция была проведена ЦАЛем по указанию премьер-министра Бениамина Нетаньяху и министра обороны Израиля Каца. По данным израильского руководства, подземная инфраструктура являлась важной частью плана Хизбаллы по вторжению боевиков в населенные пункты Галилеи. Для уничтожения туннелей было использовано около 700 тонн взрывчатки. Накануне вечером во время проводимой ЦАЛем операции в районе деревни Бейта к югу от Шхема водитель направил автомобиль на военнослужащих ЦАЛя и проигнорировал требования остановиться. Бойцы территориальной бригады «Шумрон» применили предусмотренную инструкциями процедуру задержания подозреваемого и открыли огонь. Нападавший был нейтрализован. Среди израильских военнослужащих пострадавших нет. Накануне вечером сотни ультраортодоксов приняли участие в акции в поддержку 63 человек, задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам у дома заместителя председателя Верховного суда Ноама Солберга. Сначала участники организовали автопробег из Бейт-Шемеша в Иерусалим, а затем прошли маршем к площади Шаббат. Демонстранты размахивали плакатами с призывами против призыва в армию, на одном из которых было написано «Никогда не будем служить в армии врага». Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, бросали в них различные предметы. Кроме того, толпа напала на троих военнослужащих ультраортодоксального батальона Нецах Иуда, случайно оказавшихся в районе проведения марша. Напомню, беспорядки у дома Солберга в поселении Алон-Швуд произошли 3 июня на фоне протестов против призыва учащихся ешив. Демонстранты повредили дом и автомобиль семьи. После происшествия были задержаны 63 человека, однако обвинения впоследствии предъявили лишь 4, а остальных освободили. К другим новостям. На музыкальном фестивале «Озора» в Венгрии был ранен ножом гражданин Израиля в возрасте около 30 лет. Полиция задержала 2 подозреваемых в причастности к нападению. Сообщение об инциденте поступило от сотрудника службы безопасности фестиваля рано утром во вторник, после чего полиция начала расследование. Кроме того, на территории фестиваля и по пути к нему были задержаны несколько человек, в том числе и израильтяне, подозреваемые в перевозке наркотиков. Тысячи мигрантов, преимущественно молодых мужчин из Марокко, проникли в испанский анклав Сеута вплавь на подручных плавсредствах и через сухопутную границу. Массовый приток перегрузил местные службы, после чего Мадрид направил в город 60 военнослужащих и 200 полицейских, по предварительной оценке испанского телевидения. Накануне в Сеуту прибыли от 2 до 3 тысяч человек. Не менее 9 мигрантов погибли при попытке пересечь границу. Причины резкого всплеска пока не установлены. Власти Марокко позднее усилили контроль и начали препятствовать новым попыткам перехода границы. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, температура воздуха сегодня будет значительно выше среднесезонной. Будет душно, переменная облачность. В утренние часы туман на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева.
В Иерусалиме ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу, о развитии событий в следующем выпуске.

Ну что ж, вот таким нежнейшим образом с Билли Айлиш захотелось мне открыть сегодня программу «Савино утро» на Первом радио. 7 утра, дорогие мои! Даже скажу больше. Да-да-да-да, именно чуть-чуть больше времени. 7 часов и 10 минут уже как... Да, 1/6, получается, первого часа программы как-то пролетела. Не, ну вот песня, новость, все дела. Так, сразу же, сходу с пылу жару, всех приветствую, да. Да-да-да-да-да-да-да. Здравствуйте, добрейшего утра, приятнейшего утра. Мы начинаем, мы стартовали и будем только разгоняться. Присоединяйтесь к нашей большой одной дружной компании. О многом хочется поговорить. 31 июля, завершающий день. Последний, финальный, как хотите. Многие почему-то не употребляют слово «последний». Типа «крайний». «Крайний» — это когда ты что-то натворил и на тебя пальцем показывают. Вот это «крайний». Вот, а день последний. Ну, будут еще дни. Земля вертится, солнце светит. Недавно смотрел очередную вот эту научно-просветительскую программу про космос. Там вроде тоже все в порядке. Никаких... взрывов в ближайшем пространстве и времени, ну, по соседству с нами имеется в виду, там не происходит. Ну, знаете, когда вот очередное солнце какое-нибудь такое изживает себя, оно, как правило, взрывается. Но где-то там далеко за сотни световых лет может что-то как-то. А вот ближе нет, так что беспокоиться не стоит. Вот. Сегодня 31 июля, завтра будет 1 августа, ну и далее по списку, далее по календарю. Так что не переживайте. Ну, если за что и переживать, это вот, наверное, все-таки даже для меня как-то вот жарковато немножечко. Да-да-да-да, никогда не думал, что доживу до того времени, когда начну говорить «жарковато». Ну... все же относительно. Просто выезжая сегодня с утра сюда, в студию, смотрю, такое, над страною тучи ходят хмуро. Ну, реально, все небо было в тучах. Вот в начале 7-го, это факт, в центре, в районе Батьяма, Ришон-ле-Циона, Холона, вот в окрестностях, все-все-все затянуто. И я такой, а дай-ка посмотрю. И свежо достаточно, соответственно. Ну, солнца, прямых лучей нету, поэтому едешь, ветерок, нагоняешь сам себя на двухколесном. И отлично. Дай-ка посмотрю на прогноз погоды. Хлебысь, ага. А не тут-то было, уже где-то в 10, в 11 за тридцатничек. Ну и на максималках, сами понимаете, там нет предела совершенству. Так что, да, будет жарковато, обращайте на это внимание. Ну, июль-август, вот, по-другому никак. Так, что же у нас в программе будет происходить? Первый час, естественно, для того, чтобы мы с вами поздоровались, давайте набрасывайтесь на WhatsApp 054-2070-800. Приветствуем друг друга, рассказываем, как неделя прошла, какие планы на выходные. А вот есть у меня один грандиознейший, я не побоюсь этого пафосного слова, план. Прямо на сегодняшний вечер. То, чего я не делал очень-очень-очень долгое время. Да, дорогие мои, бывают такие вот вещи, о которых ты, ну, практически уже забываешь. И каково это? И сегодня, если тьфу-тьфу-тьфу, вот, дабы ничего никак не перевернулось, опять же, да, земля в другую сторону не начала вращаться. Вот, и будет все в порядке. Обязательно... О, завтра мы с вами встречаемся тоже. Завтра расскажу, как прошло. А сегодня, конечно, расскажу, чем я собираюсь вечером заниматься. Но не прямо все сходу. Потомлю интригу. Вот так, удочку забросил. Чем же таким интересным можно в пятницу вечером, а? А давайте про это и поговорим. Вот как вы планируете, вот... ну, хотя этот вопрос я уже по факту задал, да, какие планы на выходные. Но не в масштабе, наверное, а конкретно сегодняшним вечером. А уточнения будут после того, как я оглашу свой план. Там я более, да, точно уже у вас поинтересуюсь. Но, прямо сейчас... Да, еще скажу, что в эту пятницу как-то вот свобода в программе, больше временного вот этого, да, континуума,
пространственно-временного у нас с вами будет. Без множества рекламных интеграций. Ну, все по плану, да, рекламные блоки, но без звонков. Так что больше времени для нашего с вами общения, для наших с вами игрища, так сказать. Да, в конце этого часа, конечно же, разминка состоится. И основной вопрос у меня тоже заготовлен, но это уже попозже, это уже в часе следующем. Так, давайте послушаем одну песню хорошую. Не, послушаем мы много песен, прямо сейчас одну песню, которая называется «Перекресток». Это диджей Антонио и Дмитрий Маликов.

0: Доброе утро, Сен Семен.
1: Доброе утро.
2: Савино утро.
3: Музыкальная чайхана.
4: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
5: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
6: Я раб этой лампы.
5: А что мне делать?
6: Приказывай.
5: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
6: Слушаю и повинуюсь.
5: Теперь, Анна, ты загадывай.
4: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манты.
7: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
0: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
8: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе.
9: Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот».
8: Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм.
9: Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио.
10: 03-94-94-88-8.
9: «Год без забот».
2: Савино утро.
8: Голоса Первого радио. Яна Романова, музыкальный редактор и ведущая программы «Время Романовой». Пульс радиостанции. Знайка. Зазнайка. Зайка Первого радио. Никогда в жизни не притрагивалась к дождевым червякам, но дома держит полутораметровую змею.
11: Я пришла провести с вами свое время. Это «Время Романовой» на Первом, но я надеюсь, это утро будет легким и приятным.
8: Яна Романова.
12: Первому радио 25 лет.
0: Доброе утро, Семен Семенович.
13: Доброе утро, страна.
2: Савино утро.
14: Итак, вы в программе, точнее, вы с программой «Савино утро» проводите это утро. 31 июля, да, последний день месяца июля. 1/3 лета остается впереди. Да, но вот знаем, лучшее, конечно, опять же, вот да, перед носом. Но о быстротечности времени, ну, переговорено, поэтому я вот акцентирую внимание, что у нас продолжается рубрика «Голоса Первого радио». Все-все-все эти голоса вам прекрасно известны, но лишний раз в честь такого грандиознейшего события, которое грядет, ну, которое, в принципе, на протяжении всего этого года уже вот ощущается. Это 25 лет Первому радио, подумать только. 25 лет, четверть века! Ой-ой, так, ну, так что да, будьте внимательны, не пропускайте никакой информации. Будет впереди еще много всего интересного. Ну и в программе «Савино утро» в том числе. Я тут вот заинтриговал, хотя вот это заинтриговал. Кому какое дело, что это? Ну, ладно, сказал, какой у меня грандиознейший план, без конкретики, конечно же. Какой у меня грандиознейший план на сегодняшний вечер, и именно этим я давным-давно не занимался. Что же я подразумевал под слово «этим»? Поход в кинотеатр, дорогие мои, как бы банально это ни звучало, как бы просто это не представлялось, но... Наверное, самые простые вещи иногда бывают и сложно осуществимы. Но, опять же, в силе суматохи, хотя вот, да, не мне бы об этом говорить, когда я сам постоянно здесь разглагольствую о том, что уделяем время себе, расслаблению, удовольствию и так далее. А вот в кинотеатре я, наверное, был последний раз, я вам скажу, году... Ну, до ковидные времена это были. 100%. Скорее всего, год 19-й. Вот плюс-минус. То есть получается, ну, по факту лет 7 назад. И вот сейчас очередной поход. И, наверное, нетрудно догадаться, почему. Потому что об этом фильме сейчас говорят, ну, если не из каждого утюга, то очень много, очень часто. Я имею в виду, это не на правах рекламы, ни в коем случае. Я просто делюсь. Я люблю подобного рода фильмы. Опять же, рассказывал я про «Одиссею». Жанр фильма я бы охарактеризовал как такой исторический фэнтези, скорее всего, эпичный эпик, простите уж, да, за такое словосочетание. В свое время, увидев, а это было тоже в далеком 2004 году, 22 года назад, увидев фильм «Трою» с Брэдом Питтом, надеюсь, понимаете, о чем идет речь. Вот меня как-то заинтересовало, захватило, и на протяжении долгого времени именно этот жанр больше всего меня и притягивал. Сейчас я не могу сказать, что исключительно поклонником этого жанра являюсь. Нет, вкусы поменялись за два с небольшим десятилетия. Естественно, не углубляюсь в нынешние предпочтения, но интерес все равно остался, и поэтому, ну, на такой фильм, да, правда, 3 часа, если я не ошибаюсь, по продолжительности, вот, надо хорошенько подготовиться, 3 часа по продолжительности, но все равно масштаб съемок, масштаб кастинга и так далее, ну, как-то подкупает, и вот именно в кинотеатре хочется его посмотреть. Так что, если вдруг вы уже одним, двумя, тремя, четырьмя глазами, я не знаю, да, успели насладиться этим шедевром. Но, опять же, кто-то сейчас скажет, какой там шедевр, Сава, ты о чем? Ну, поделитесь своим мнением. Ну, так, не сильно, без подробностей каких-либо, чтобы, ну, вкус не испортить, интерес не испортить к предстоящему просмотру. Коротко, в паре фраз ваши впечатления, вот и все. Так, друзья, и исходя из этого, спрашивая про планы на выходные, вот хочу в первом части, пока еще минут 10-15 у нас остается до разминки, хочу у вас и поинтересоваться, как вы давно появлялись в кинотеатрах именно. Понятное дело, там дома какую-нибудь киношечку посмотреть окей, а вот именно такой поход в люди, с людьми, если вы, конечно же, не стопроцентный закоренелый интроверт, то вот, я думаю, вы с периодичностью, надеюсь, не такой, как я, раз в 7 лет, но похаживаете в подобного рода заведения. Так, ну и окей, наверное, все-таки впору уже перейти к вашим сообщениям, а их немало насобиралось. На WhatsApp, как всегда, Ольга желает всем доброго утра, присылает эмодзи своим же изображением. Спасибо, Ольга. Привет из Эйлата от Макса. Суперски, классно. Фотографии в подтверждение, что Макс в Эйлате. Так, а о чем? Горы мы видим. Да, вижу горы. Хорошо, дорога. Так, и что-то подобное Макс, по-моему, в предыдущей программе тоже присылал. Это он на работе. Все, сориентировался. Так, и вот небольшой видосик. Ага. Спасибо, Макс. Отбросили вы меня в Элат. Признавался я не раз в любви к этому городу. Мне он нравится, так что очень приятно. Следующий у нас Серый пишет. Доброе утро, Сава. И фотография морского рассвета, я так понимаю. Больше, хотя, стоп, ну, смотря где, если у нас это тоже что-то похоже. А, это Мертвое море, все, нормально, тогда это рассвет, потому что, ну, я говорю, морской рассвет, и понимаю, что если это солнце на горизонте Средиземного моря, то это закат, да, по географическому положению Израиля, вот так постоянно происходит. Но если это Мертвое море, то по факту это должен быть рассвет. Опять же, если за время вот 20 минут программы Земля там как-то не перевернулась, то с рассветом, да. фотография. Доброго утра, доброго дня и замечательных выходных. Пожелание от Санька из Твери. И еще одно сообщение. И уходим на музыкальную паузу. Сержант пишет: Сава, традиционный пятничный бокер. Тоф! Ой! И чашечка кофеечек прилагается здесь же. У меня планы на эту пятницу банальные. Приготовить что-нибудь из еды и найти, посмотреть какой-нибудь хороший, не очень длинный сериал. Может, посоветуешь? Ну вот, сержант, не видел сообщения до этого, поделился про не очень короткий фильм, на который собираюсь сходить. Так что и поговаривают, если я не ошибаюсь, что он уже достаточно в приемлемом качестве появился на тех или иных интернет-просторах. Поэтому, может быть, и вы присоединитесь. Пусть и не походом в кинотеатр, как я собираюсь, а вот к домашнему просмотру этого фильма. Я, опять же, про «Одиссею». Ну, а про сериал, это вот знаете, к кому вопросы? Это к Солнцеву. Он всегда готов и посоветовать, и достаточно интересные сериалы. Ну, сами понимаете, холостяк, жизнь, холостяцкая жизнь такая. Времени побольше остается для просмотров сериалов. Так, ну а у нас время для прослушивания следующего трека. С нами Бейонсе. И далее, конечно же, все больше и больше становится ваших сообщений. Продолжим именно с ними.

Так что же, продолжаем, друзья. 7.34 во второй половине первого часа. Много сообщений, так что я побыстрее постараюсь, дабы успеть до разминки. Да, о многом мы говорим. Можете присоединяться. 054-2070-800. Последний день июля, как-никак. Есть что обсудить. Да, план на выходные прежде всего. Затронул я тему кинопросмотров, поделился, но пока еще планами. Надеюсь, что ничего тут такого супер-сверхъестественного не произойдет. И да, мне таки за последние 7 лет удастся сходить именно в кинотеатр на премьеру «Одиссеи». Ну, как премьера, уже какое-то время идет, но будем считать все равно премьера. Вот сержант спрашивал про сериалы, что я подсказать особо на данный момент не могу. Вот посоветовал, может, присоединиться к «Одиссее», но он говорит, не, ее надо смотреть, его, наверное, все-таки, да, так как это фильм, его надо смотреть в кинотеатре. Да-да-да, именно поэтому вот я и запланировал туда поход. Как-никак Нолан, ну, это про режиссера имею в виду, снимал этот фильм в IMAX, в IMAX, как хотите, поэтому да, и расчет конкретно на кинотеатр. Ну, а вдруг у вас домашний кинотеатр? Всякое бывает, так что и дома можно кайфануть при определенных условиях, обстоятельствах. Так, следующее. С нами Дмитрий Крымский. Доброго утра всем. Так, у Савы у меня просьба за советом ко всем знающим. Где можно отдохнуть в Израиле с двумя собакенами? Желательно циммеры, цивильные кемпинги, домики. Столкнулся с этой проблемой, что с животинами особо не жалуют. Желательно север. Может, Даниил Хацерим подскажет. Так, ну вот Даниил у нас пока не появился. Но Даниил может подсказать вам, куда пристроить собакенов на время вашего отдыха, да? Подходящую гостиницу для собак. А вот насчет циммеров, ну, их же огромное количество по факту, да, тут конкретно и я тоже не подскажу, потому что вот если мы куда-то выезжаем, это начиная от похода в какое-нибудь заведение, типа ресторана, заканчивая гостиницами и циммерами. Так вот, тупо обзваниваешь и узнаешь, где пускают, где не пускают. Буквально когда это было? В эту субботу, если я не ошибаюсь, ну вот, которая была, да, предыдущая, получается. В субботу мы вот в Бат-Яме, недалеко от дома, на набережной, решили позавтракать, естественно, со своей любимой бабочкой пошли, с собакой, в одну из кафешек, в которой имеется открытая площадка. На открытые площадки, как правило, ну, я...

А, да, так вот. Подходим, спрашиваем, а к вам с собаками можно? Девочка-хостес такая делает шаг, вот картина маслом. Жалко, я в этот момент не начал видеосъемку. Делает шаг назад, а за ней баннер стоит, на котором распечатано большущее меню для собак. Именно, они вот решили сделать такой эксперимент, провести, и вот появилось заведение конкретно с меню для собак, в котором не то, что там одна позиция, да, знаете, закупили в каком-нибудь ближайшем магазине, зоомагазине каких-то косточек там или еще вкусняшек. Нет, там именно блюдо со специальными тарелочками, все красиво, ну, мы остались довольны. Наша собака не пищевая, привередливая, поэтому ей не все подошло, но мы решили, что будем ходить туда регулярно и давать ей возможность многое попробовать. Вот, а так, Дмитрий Крымский, обзванивайте, это единственный совет, который я могу дать, только так и расспрашивайте. Ну, может, реально Даниил Хацарим или кто-то из наших радиослушателей откликнется и точно вам что-то посоветует, я обязательно передам. Так, далее. Больше 20 лет не ходил в кинотеатр. Это Макс из Элата. А последний раз был на фильме с Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли. Семейка Смит. Ой, а он про... именно так? Ну, я понимаю, конкретно о каком фильме. Сейчас я проверяю, точно ли он-то... Мистер и миссис Смит. Во, да. Близко, Макс. Мистер и миссис Смит. Потрясающий, комедийный. Боевичок легенький. Да. Так, я тут вкладку сразу же закрыл. Хотел... обратить внимание, какого... Но это вы близки, знаете, Макс, про то, о чем я говорил в 2004-м, опять же, с Брэдом Питтом, да, Трою я восхищался, а этот мистер и миссис Смит 2005 года, так что недалеко ушли. Так, Зоя делится с нами открыткой. Доброго утра всем, кто проснулся, всем, кто себе и другим улыбнулся, всем, кто под боком, всем, кто вдали. Доброе утро, люди Земли! Ой, Зоя, огромное вам спасибо и вам добрейшего утра. Так, успеваю. Ага, есть время. Привет всем! Привет вам всем, самые дорогие и самые любимые перворадиослушатели, пишет Марк Ориджинал. Рекомендую вам, дорогие друзья, на выходные или в другое любое для вас время запастись попкорном и колой или другими любыми для вас разными вкусняшками и посмотреть легендарный комедийный фильм Луи Люмьера «Политый поливальщик». Интересно. Или тут какой-то прикол? Или я не в теме? Приятного вам просмотра, Хаверим и Карим. Всем здоровья, добра, душевного тепла. Так, быстрая моя тут проверка. Ага, есть такой, 1895 года. Аж из позапрошлого века мы тут... Я про... 20 лет назад. А тут по факту получается 131 год назад. Высшая математика в моей голове случилась. 131 год. «Политый поливальщик». Комедия, кстати. Ой, а будет ли тут продолжительность этого фильма? Французский, кстати, короткометражный. Ну, то есть много времени он у вас не займет. Чё-то он в районе минуты. Даже 40 с чем-то секунд. Братья Люмьер, конечно же. Ну что ж, может, кто-то и воспользуется, да? Советом от Марка Ориджинала. Да, будет так. Спасибо. Доброго утра. На этой неделе водил дочку первый раз в кино. На «Миньонов». Она была в восторге. А я люблю ходить в кино. Не всегда получается. Вот на «Одиссею» хочу сходить. Так,
сообщение без подписи. Да, но аватарка

знакома. А, Ренат. Да, да, да, Ренат. Ай, фотография. Ой, довольная. Реально, дочка довольная в кресле, которая в разы больше ее. Ну еще бы, ей комфортно и уютно. Да, выбор кинотеатров огромнейший на самом деле. И под открытым небом существуют, друзья. Так что да, позволяйте себе такие вот приятности. Ходила на Одиссею, причем ночью. 3 часа прилетели, как 1 минута, поделилась Алла. Спасибо, я надеюсь, у меня также сегодня случится и пролетит. Так, ну, давайте, наверное, все-таки мы послушаем 24K Magic. И потом еще несколько ваших сообщений. Да и прибудет с нами. Прям словами из «Звездных войн» заговорил, но раз киношная тематика. Да и прибудет с нами в скорейшем времени разминка.

0: Беда каждому по 24K Magic. Голда, наверное, да? Вот, наверное, если так, если 24К. Еще несколько ваших сообщений, друзья, и переходим к разминке. Да, впору мне уже поторопиться. Папа Андрей пишет: всем здрасте. А я, когда все заговорили про фильм Одиссея, решил разузнать, а что там Гомер в оригинале придумал, и прислушал в Ютубе и понял, почему столько лет ей все вдохновляются. Так что скоро тоже пойду в кинотеатр. Так. И чтоб два раза не вставать, вдруг сержант пропустил смешной детективный сериал. Ага, на запрос от сержанта. «Вечеринка». И 2022, это, наверное, год выпуска. Сейчас смотрю сам с удовольствием. Итак, «Вечеринка» сериал. Сержант, если нас слышит, обратите внимание. 2022. Доброго утра, открытка. Желаю замечательного утра. Пусть будет настроение чудесным, а новости приятными. Ой, очень бы этого всегда хотелось. И замечательных выходных. Подпись от Галины. Всем здоровья. Спасибо, Галина, и вам того же. Доброго утра, моя любимая страна. Очень-очень-очень советую посмотреть именно в кинотеатре «Одиссею». Маленький спойлер. Так. Вот спойлер я опускаю сразу. И даже, знаете, вот глазами пробежался, но не вдумываясь. Так, море эмоций, впечатлений и качественное кино. А если хотите отдохнуть, расслабиться, посмотрите старый американский сериал. Ха-ха! «Полицейская академия». Всех люблю, пишет аллигатор. Хороший совет однозначно. На расслабоне. Реально, посмеяться, да. «Полицейская академия». Там взахлёб, я помню, в свое время. И пару эмодзи от Марка Ориджинала еще к нам долетело. Спасибо, спасибо. Большие пальцы вверх. Да, присоединяюсь. Ну что же, погнали.
1: Савин вопрос.
0: Времени у нас совсем мало, поэтому вопрос без каких-либо сильных ухищрений. По факту... Так, подсказка будет такая. По факту про физиологию. О, вот так. Запомнили, запомнили. Так с подвохом чуть-чуть. И даже медицина где-то говорит больше да, чем нет. Все, все подсказки себя исчерпали. Что всегда растет или увеличивается, как хотите, но никогда не уменьшается. И это не возраст. Вспоминайте мои подсказки. 054-2070-800. Что всегда растет, но никогда не уменьшается. И это не возраст. Друзья, даже меньше 3 минут вам даю. 2.44 на раздумья. Группа «Градусы» поет, а вы присылаете правильные ответы.

0: Итак, группа «Градусы». Время замедляется, да, вот сейчас это не помешает, потому что времени мало, и я сразу же перехожу к тому, что у нас происходит.
1: Савин вопрос.
0: Разминка происходит, и вот он вопрос. Что всегда растет, увеличивается, но по факту никогда не уменьшается? Это не возраст. Так, сообщение от Дриньки, ну, самых оригинальных начинаю, как всегда. Всем привет! Что всегда растет и никогда не уменьшается, так это только две вещи. Первое, это лысина у меня на голове, а второе, наглость моего кота. Всем удачных выходных. Дринька, потрясающе, спасибо. Так. Аллигатор считает, что это ногти. Но ногти, ну... Направление правильно выбрано, да, но ногти можно обрезать, и вот они уменьшатся. Но то, что их рост постоянен, да, близко. То есть частично аллигатор прав, но не совсем точно. Так, здесь еще один похожий. Вот, Серый считает, что это рост. Но опять же, направление выбрано правильно, но не совсем точно, потому что, ну... Рост до определенного времени увеличивается у человека, а потом сила тяжести нас всех к земельке-то и подтягивает. Так что, ну, рост нет, не могу сказать, что это верно. А вот все остальные варианты похожи... О, человеческая глупость. Но это не физиология, уж извините, а подсказка была явна про физиологию. Так, тут не вижу... Андрей, вот, нашел, Андрей написал. Карамелька. Карамельку приветствую персонально. Что растет? Цены в магазинах растут, и это не про физиологию. А про физиологию нос растет и никогда не уменьшается. Если, конечно, пластические хирурги его не уменьшат. Карамелька, бинго! Правильно, вот именно про нос я и подумал. Ну и загадал, конечно же. Да, дорогие мои, по факту нос человека, но... Опять же, хрящи до определенного времени растут, но потом вот из-за того, что и сила тяжести воздействия, вот, и растяжение кожи, поэтому будем считать, что нос увеличивается до скончания наших веков. Так, кто еще также был прав? А, цены, Инна пишет, ну, какая тут физиология, цены растут и факт, да? Ложь и вранье, людская наглость, растения и цветы. Но опять же, ну сама подсказывай, не подсказывай, а ничего страшного. Так, еще одна открытка Шаббат Шалом. Спасибо, друзья. Потребление алкоголя без меры, пишет Ольга. О-о-о, это растет 100%. Так, мы за здоровый образ жизни, так что... Берегите себя. Цены на квартире в Израиле, пишет Валентин, близко к физиологии, так как там все-таки жить в этих квартирах. Волосы. Ну, это как и ногти, пошляк пишет, да? Да, ну, как и ногти, я все-таки считаю, что раз мы их обрезаем, то они уменьшаются. А в вопросе я добавил специально, но никогда не увеличивается, да, но не уменьшается. Хотя карамелька что-то правильно тоже подметила. Тут же пластические хирурги могут прибежать. Уши. О, точно. Еще уши. Нос и уши. Вот это все к земельке тянет. И благодаря этому они растягиваются, увеличиваются. Уши, пишет Зоя. Цены на 95-й. И минус в банке увеличивается. Спасибо, Владимир. Любовь к детям. Потрясающий ответ. Еще один от аллигатора. Классно. О, цены на 95-й, кстати, на секундочку. Завтрашнего дня плюс 60 огород, если я не ошибаюсь. Ну, проверьте информацию, ну, вроде с 1 августа, так что... Сегодня все танки, все, да, фулл уровня, да, заполняем. Все, друзья, завершается час. На фоне гудбай от Аритмии и Леонида Руденко. Встречаемся после выпуска новостей. Потрясающего вам утра, и пусть у вас все увеличивается в нужную вам сторону, как бы вам этого хотелось, исключительно. Так, да. После новостей, и там, да, я уже с основным к вам вопросом. Всем добра.

0: Голоса Первого радио.
1: Эли Швидлер – спортивный обозреватель. Говорит на 11 языках. Играл в шахматы на 2 олимпиадах. В 2005 году стал чемпионом мира по нардам в командном зачете. Говорят, что шпионил за Макаби Тель-Авив в пользу ЦСКА. Распространяет слухи в программе «Топ Спорт».
2: Когда жена напоминает мужу, вот жена сегодня надо отметить, значит, на 16 лет свадьбы, знакомство, надо зарезать барана. А муж отвечает, баран не виноват, виновата твоя тетя, которая нас познакомила. Вот это вот, когда баран не виноват.
1: Эли Швидлер.
0: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Иран заявил об ударе по стратегическим объектам США в Кувейте. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле 8 часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Представители иранской армии заявили, что атаковали беспилотниками американские военные объекты на базе Ахмад Аль-Джабер в Кувейте. По утверждению Тегерана, целью удара стали укрытия для боевых самолетов, системы спутниковой связи и склады военного оборудования. Иранские военные назвали атаку ответом на новую серию ударов США по территории страны, в том числе по острову Кешем. Ранее Центральное командование армии США сообщило о поражении десятков объектов корпуса Стражи Исламской революции. Американская и кувейтская стороны пока не подтвердили результаты заявленной Ираном атаки. Представитель администрации США заявил, что президент США Дональд Трамп будет крайне разочарован, если Хамас не выполнит договоренности о поэтапном разоружении. По его словам, Иран пытался убедить Хамас отказаться от сделки, однако США удалось сорвать эти попытки. Напомню, ранее Дональд Трамп объявил о достижении соглашения по разоружению Хамаса и других вооруженных группировок в секторе Газа. Вместе с тем, израильский источник сообщил, что предложенный 15-пунктный документ не обеспечивает полного разоружения Хамаса и демилитаризации сектора. Представитель Хамаса со своей стороны назвал соглашение проектом и заявил, что группировка не начнет разоружение до вывода израильских войск. Канцелярия премьер-министра и Министерство обороны Израиля сообщили об уничтожении сети туннелей Хизбаллы в районе крепости Бафор на юге Ливана. Операция была проведена ЦАЛем по указанию премьер-министра и министра обороны. По данным израильского руководства, подземная инфраструктура являлась важной частью плана Хизбаллы по вторжению боевиков в населенные пункты Галилеи. Для уничтожения туннелей было использовано около 700 тонн взрывчатки. Накануне вечером во время проводимой ЦАЛем операции в районе деревни Бейта к югу от Шхема водитель направил автомобиль на военнослужащих ЦАЛе и проигнорировал требования остановиться. Бойцы территориальной бригады «Шумрон» применили предусмотренную инструкциями процедуру задержания подозреваемого и открыли огонь. Нападавший был нейтрализован, среди наших военнослужащих пострадавших нет. Накануне вечером сотни ультраортодоксов приняли участие в акции в поддержку 63 человек, задержанных по подозрению в причастности к беспорядкам у дома заместителя председателя Верховного суда Ноама Сольберга. Сначала участники организовали автопробег из Бет-Шемеша в Иерусалим, а затем прошли маршем к площади Шаббат. Демонстранты размахивали плакатами против призыва в армию, на одном из которых было написано «Никогда не будем служить в армии врага». Участники акции выкрикивали оскорбления в адрес полицейских и бросали в них различные предметы. Кроме того, толпа напала на троих военнослужащих ультраортодоксального батальона Нецах Иуда, случайно оказавшихся в районе проведения марша. В районе границы Перу и Бразилии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. По предварительным данным германского исследовательского центра «Геонаук», подземные толчки были зафиксированы в 0 часов 58 минут по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 145 километров. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет выше среднесезонной, будет душно. Переменная облачность, утренние часы, туман на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева. В Иерусалиме ожидается 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

А такой разный, но всегда потрясающий Робби Уильямс в начале второго часа программы «С вами на утро». Мы продолжаем, друзья, очень активно. Прошел первый час. Всегда он у нас активен, как и второй и третий, в принципе. Но иногда эта активность бывает чуть выше. Всегда есть к чему стремиться. Так что, надеюсь, в этом часе не будем сбавлять ничего, ни оборотов, ничего-либо другого. Так, желаю всем, конечно же, утра приятного, утра комфортного. Так, чтобы вот проснувшись, ну, на самом деле чувствовать себя удовлетворенным этой жизнью. Да, громко, пафосно, где-то даже банально, но ну, так и есть по факту. Так что держим марку, как говорится. Что же у нас в первом часе происходило? Мы и поздоровались, и рассказали, как неделя проходила. Но вот коснулся я темы походов в кино, где сам давно не был, 7 лет, именно в кинотеатре. Вы поддержали, да, эту тематику, потому что, ну... Мы вот эти самые, да, откладывальщики. Всего хорошего, но потом, я имею в виду. Вероятности для себя как... Ай, подождет, ай, завтра, ай, потом, ай, на следующей неделе. А то и в следующем месяце, а то, не дай бог, и в следующем году. Ну, вот и все, а потом час за часом оглядываешься, и... а потом уже и желание пропадает. Так что вот где-то, мне кажется, в импульсивности наша сила. Появилась, вспыхнула искра. Надо осуществлять. Так что дерзайте, и у вас все получится. Так, в этом часе, конечно же, переходим к основной части программы, к основному вопросу. О чем он будет, пока не говорю. Есть события сегодня. Напомню, 31 июля на календаре. Последний день июля. Завершающий, да. Впереди у нас 31, в августе столько же, да, 31 день еще лета в запасе, жаркого, как полагается, все по расписанию. Так, еще одно сообщение еще из предыдущего часа, дабы закрыть все гештальты и никого не обидеть. Рекомендации на сериалы комедийные только американские принимаются, вот такой вопрос. Ну, я так думаю, наверное, нет, это Ирина спрашивает. Да, потому что был запрос у нас... Я ищу. Ой, тут у меня уже все перепуталось. Ага. А я некоторые сообщения... Почему? О, как я простоволосился. Или они, может, позже? Нет, не позже пришли. Вот в разминке был вопрос у меня, что всегда по факту растет, но никогда не уменьшается. Мы выяснили, что это нос. И я как-то прошляпил несколько ответов. Вот Ренат тоже про нос ответил, про уши. У нас Людмила написала и тоже правильно. Нос и уши. Андрей МД. И пожелание добрейшего и позитивного утра. О, теперь я... Теперь моя совесть, походу, чиста. А, нет. Не совсем. Дмитрий Крымский опыт считал. Нос Людмила, нос... И говорят еще и уши. Так... Рома, да, Рома решил тоже поучаствовать из Ашдода. Опять обновляю WhatsApp. Ну, видите, может быть, тут и не совсем моя вина, а что-то где-то, ну, и пресловутое интернета подзависло. Простительно, да? Это же техника, как-никак. Ну, как бы сейчас... Все. Всех упомянул. Окей, ну, будем считать, что да, тема предыдущего часа, тема разминки у нас закрыта, да. Если вдаваться там в подробности, то не совсем уж точно, что нос и уши растут по факту, вот как это у человека происходит до определенного периода, там плюс-минус 20 лет, да, а потом все останавливается. Но существуют вещи типа земного притяжения, благодаря которому растягиваются и хрящи, растягивается и кожа, плюс там жидкости в организме меньше становится, и бла-бла-бла, и пятое, и десятое. Вы тоже в интернете можете всю эту информацию почерпнуть, на основе которой я вот и решил у вас таким образом поинтересоваться. Так, окей, все, про это забыли.
про сериалы, если кто-то что-то посоветует. Да, я сейчас, по-моему, сержант интересовался сериалами, что посмотреть. Я могу вот и запутаться немножечко. Вот если поступят дельные подсказки, только приветствуется. Но я думаю, что я немножечко переключу вас в скорейшем будущем уже в другое русло, в другую тематику. Только это случится после следующей песни, после следующей композиции. Да, напоминаю, что у нас продолжается проект «Голоса первого», соответственно, первого радио. Голоса ведущих первого радио, голоса всех, кто трудится на первом радио, потому что, это все не случайно, конечно, потому что нам в этом году исполняется 25 лет, ну, конкретно радио, а нам-то, нам тоже поскольку-то да исполняется, а вот первому радио 25 лет, и вот стартанули, давно уже стартанули, подготовка полным ходом. Следите за всей информацией. Ну и слушайте этот проект «Голоса первого». А сейчас слушайте группу «Иньян». Песня называется «О-е-е».

0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Доброе утро, страна.
2: Савино утро.
3: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Alto Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alto Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Решен Лицион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
5: Лидский квас. Любимый квас.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
7: 03-944-1111.
6: Intelligo.
7: 03-944-1111.
3: Реклама.
2: Савино утро.
8: Голоса Первого радио. Лидия Топельберг, ведущая новостей и программы «Белая карта». Более 15 лет занимается организацией выставочных проектов. Сейчас их можно увидеть в галереях Тель-Авива. В детстве мечтала стать оперной певицей и блистать на сцене «Ла Скала». Так любит органную музыку, что научилась играть на органе.
9: Либо оно просто прекрасным образом и произойдет все через это время, либо через какое-то время можно просто вернуться к этому вопросу и еще раз его задать, потому что вот, ну, в ближайшее время предложения не видно.
8: Лидия Топельберг.
10: Первому радио 25 лет.
0: Доброе утро, Семен Семенович.
11: Утром я начинаю этот мир.
2: Савино утро.
12: Так, друзья, 8.22. Так, а к чему это? Да просто весело, и вам того же желаю. Ну, то есть, с хорошим настроением, со смехом приходит хорошее настроение. С хорошим настроением приходит смех. Все это взаимосвязано. Да, вот такое закольцовывание в моих рассуждениях происходит. Так что давайте, присоединяйтесь. Окей. Смотрю я... О, так, хотел я было переходить... Так, нет, еще пару буквально минуточек, раз есть сообщение. Да, сейчас я перейду уже к основной теме программы, друзья мои. Вот, но сообщение от Карамельки. Интересное очень. Это вот связано к проекту, например, только что прозвучавшему «Голоса первого». Да, только что про Лидию Топельберг было... Был ролик. Я тут посчитала, оказывается, я с вами чуть больше 20 лет. А началось все с Павла Михалыча. Ой, Карамелька, ну, больше 20 лет, это получается, вы с нами... И все. И меня... Ну, закончилась моя высшая математика, мои подсчеты. На один раз меня хватило про предыдущий век. Не предыдущие. Короче, ладно, вот час назад я там что-то высчитывал. Это получается, вы с нами с 2000 примерно 5 года. Может, даже чуть раньше. Да? Я прав? Раз сейчас 26-й на дворе. Ну, а раз 25 лет Первому радио, нетрудно посчитать, что с 2001-го, да? Первое радио с вами, дорогие наши. Ну, может, не конкретно с вами. Кто-то, может, вот слушал в то время, кто-то попозже присоединился, по-разному. Интересную идею, кстати, мне Карамелька подбрасывает. Если, опять же, памяти моей будет достаточно до следующей программы «Савино утро», и я не забуду, в первом часе поинтересуюсь у вас кое о чем на этот счет. Но не сейчас, дабы все в одну кучу не сваливать, потому что готов я вот перейти к запланированному, опять несколько у меня вопросов. Но сначала пару слов, к чему же я вот зацепился. Сегодня 31 июля и несколько событий есть. Вот, например, Всемирный день рейнджера. Ну, чё, как там эти рейнджеры? Ну, окей. Решил я так, ладно, есть и есть. Также день системного администратора, сисадмины, сокращенно их еще называют. Нужные люди во многих коллективах присутствуют, где непосредственно вот установлены компьютеры, где надо сетки вот эти все поддерживать, компьютерные настраивать. Вроде этих людей очень часто не замечают, но на самом деле банальные вопросы. Опа, у меня тут это что-то вот, а где курсор? И все, и не знают, что делать, пока не является он, сисадмин. Ха-ха, растрепанный иногда, как правило. Ну ладно, опять же, и этой темы я как бы сегодня там избегаю, уклоняюсь от нее. А вот другое событие, которое называется «День необычных музыкальных инструментов», вот тут я уж заинтересовался. Ну, потому что непосредственно первое радио, в принципе, большинство радиостанций связаны с музыкой, так что куда уж без этого. Да-да-да, 31 июля отмечается «День необычных музыкальных инструментов». Если хотите побольше информации, вот туда, в интернету, там все вам расскажут и картинки тоже покажут, какие же необычные музыкальные инструменты бывают. Ну, а я вот тут пошевелил всем, чем можно, то, что растет, не растет, по-разному, да, я про извилины. И что придумал? Несколько вопросов. Ой, а где это они у меня? А, о, все, ха-ха, испугался, думаю, да не может быть такого. А, так, и на каком же вопросе я все-таки остановлюсь? Вот честное слово, как бы один кажется более таким интересным, но чтобы мы не оказались в другой параллельной, не вселенной, а теме. Вот это меня немножечко настораживает. Ладно. Попробуем. Если что, переформатируюсь. Давайте. Значит, музыкальные инструменты, необычные музыкальные инструменты, это уже как вы захотите. Представляете, конечно, ваша фантазия без нее никуда. Вот если бы музыкальные инструменты могли участвовать в выборах премьер-министра, то с каким девизом и какой из этих инструментов победил бы? Вот так я решил, наверное, навеяло, да, предстоящими осенними у нас тут тоже, понимаешь, предстоит всем. Вот уже тут налево и направо разговоры об этом. Так что, но, заметьте, мы не уходим в политику ни в коем случае. Акцент именно вот на инструментах. Выборы могут быть на самом деле кого угодно. Я даже готов сразу расширить вот поле для вашей фантазии. Я хоть и указываю премьер-министра, но выборы главы подъезда, Вадабайт, например, да? Если вы решили выбрать у себя, то тоже приветствуется. Так что вот давайте, если бы музыкальные инструменты могли участвовать в выборах кого угодно, чего угодно, вы указываете это сами, то с каким девизом и какой из этих инструментов победил бы? 054-20-70-800. Понимаю, наверное, может как-то и накрутил-навертел, но уверен, вы справитесь однозначно. Так, для легкости раздумий, конечно же, сейчас будет песня. Так, еще одно сообщение. Это так, не понял. Поэтому все-таки песня. Более внимательно прочитаю сообщение, которое прилетело только что. Так. О, навсегда. Да, вот. Ах, как... Заговорил про выборы. И трек, который в плейлисте у меня заброшен, не специально. Но навсегда. Как часто так получается? Вот в современном мире, по-моему, все чаще и чаще. Кого-то выбирают. И как оказывается, потом чуть ли не навсегда. Знакомо? Знакомо. Ну, тьфу-тьфу-тьфу, как говорится. Вот, все с юмором, все в шутку. Выборы кого угодно. Я напомню, вы придумываете сами. Но представляете, что в выборах участвуют музыкальные инструменты. Слушаем «Елку навсегда».

Итак, «Елка навсегда» только что прозвучала, пока вы находились в раздумьях. Так, тут от Посейдона прилетела просьба повторить вопрос. Да не проблема, вообще не проблема, Посейдон, повторяю вопрос. Сегодня, так как день необычных музыкальных инструментов, я вот за них и зацепился. Кто-то, вот, ну согласитесь, в детстве на чем-то допытались бренчать. Если не играть, то бренчать. И, как правило, я могу предположить, что это, скорее всего, ну, три вида будут музыкальных инструментов. Возможно, барабаны. Проще всего, вместо барабанов любая поверхность может подойти. Потом это, возможно, пианино рояль и гитара. Вот, мне кажется, самые такие популярные, да? Так что вид имеете, представление имеется. И вот вопрос. Если бы эти самые музыкальные инструменты могли участвовать в выборах, я тут накинул премьер-министра, но на ходу сориентировавшись, предложил вам выбирать выборы кого угодно. Хоть я не знаю, кого во главу стола посадить праздничного или какое блюдо поставить на этот праздничный стол, тоже выбор непростой. Решайте сами, да? Итак, могли участвовать в выборах музыкальные инструменты, то с каким девизом и какой из этих инструментов победил бы? Посмотрю я, что за это время к нам прилетело. А, вот, возвращаюсь я к сообщению, на которое уже обратил внимание, но не прочитал, потому что непонятным немножко мне оно показалось. Яков пишет, я у него тоже в ответ поинтересовался, сейчас вы поймете. Доброго утра. Мне интересно знать, седьмой канал тоже ввели ведущие Первого радио, или я ошибаюсь? Вот так это все звучит. Непонятно, ввели, ну, написано через две «в», или вели. Но я в виде уточнения спросил, а что за седьмой канал? Девятый? Понятно, да, девятка сразу там в Израиле, окей, телевизионная. Но тут про седьмой. Может, я отстал все-таки от жизни по полной программе? Но что-то Яков не реагирует, так что пока вопрос. Если про девятку, то да, присутствовали. Вот Анечка Розина, в частности, да. Это 100%. А многих в качестве гостей приглашали. Павел Маргулян тот же, сегодня упомянутый, неоднократно там появлялся. Но про седьмой... Ладно, все. Так, возвращаемся к нашим музыкальным инструментам. Мой кандидат, который действительно выиграл бы выборы, это рояль с девизом «Нажми на правильные клавиши каждого». Хо-хо. Опа. Роман из Ашдода. Мудро, мудро, 100%. Ну, знаете, от меня тут такая добавка. Если не рояль, а какой-нибудь струнный инструмент, то можно перефразировать «за день струны души каждого». Ну, про рояль, наверное, более грамотно. Так, Стардан. Двигаюсь дальше. Шофар. Однозначно. Так, это кто так считает? Ирина. Аутентично. Ага. Громко. И лозунг. Мы длинней и громче всех. Нас везде слышно. И всех достанем. Так, но я вот тут не знаю, стоит ли всех доставать, да? Но, Ирина, огромное вам спасибо. Так, одну секундочку.
Так. Раз мы про необычное, но я так понимаю, здесь Ирина решила про необычные музыкальные инструменты, да? Вот. Праздник именно так

0: вот решил сойти. Но это хорошо. Барабан с девизом «Возглавь колонну идущих на...» Многоточие. Сообщение от Серого. Ну, тоже в своем репертуаре Серый. Ну, с барабаном можно куда угодно, да, хорошо. Так, скрипка. «Через тернии высоких материй к вашим слезам». Ага. И баян. «Растянем бюджет так же широко, как мехи на вашей свадьбе». Ой, Владимир. Ух, про баян огонь просто. Владимир, красавчик. Однозначно. Ну, извините за, может, фамильярность такую. Вот, но меня 100% это рассмешило. «Растянем бюджет так же широко, как мехи на вашей свадьбе». Про баян. Я так понимаю, здесь участвует баян в каких-то политических выборах. Не забывайте, друзья, писать, чтобы было понятней, про какие выборы вы думаете, когда вот вкручиваете туда этот музыкальный инструмент. Так, но я тут извиняюсь немножечко, Андрей МД. Вот видите, так резко дернул я ручник, начав читать сообщение. Вы про пошлость имеете в виду? То, конечно же, я тогда не произнесу. Или я чего-нибудь не понимаю. Вот. Тот инструмент, про который вы написали. Уточните, Андрей МД, пожалуйста, пока я это вот... выношу за скобки. А, тут вот пояснительная бригада прилетает по ходу сообщения про седьмой канал, Ренат. Что было такое радио, ну, как это сейчас говорят, сейчас Даркнет существует, да? Для чего-то такого не совсем легального, то... или совсем нелегального, то вот седьмой канал когда-то было радио такое, да? Ну, я не застал те времена, поэтому вот тут не могу ничего сказать. Обращайтесь к знатокам с этими вопросами. Ну, знатоки на первом радио и старожилы имеются. И вы прекрасно их всех знаете. «Выбрали бы дудочку», Виталий из Аждода, под девизом «Пляшите под мою дудочку». Ага. Ну, окей, понятно. Наверное, тоже речь идет о политических каких-либо выборах. Будь то премьер-министра, будь то Кнессета, парламентов разных стран и так далее. «Лира бы шла с девизом „Гармония в каждый дом“, а боевой рок „Вставай и беги“. А победила бы лира, как символ мира и красоты, который находит отклик в любой душе». Посейдон. Так, очень интересно, очень красиво. И я сейчас могу ошибиться, так что в таком случае забрасывайте меня чем угодно. Но попахивает помощью каких-то искусственных вот этих, да? Интеллектуальных, а? Понимаешь ли? Хотя, вот опять же, если я ошибся, то вот вперед меня забрасывать. Но да, красиво. Да. Лира, гармония в каждый дом. Боевой рок «Вставай и беги». Так, продолжим обязательно, друзья. Значит, сегодня мы представляем ситуацию, если бы музыкальные инструменты, обычные, необычные, как хотите, могли участвовать в каких-либо выборах, уточнять, что за выборы, то с каким девизом и какой инструмент победил бы. Сейчас немного рекламы.
1: Доброе утро, Семен Семен.
2: Доброе утро, планета.
3: Савино утро.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
5: Реклама.
6: Ты не поверишь. За 3 дня нашел квартиру и работу.
7: Как тебе удалось?
6: Доска ТВ. Рекомендую.
8: Доска ТВ. Крупнейшая русскоязычная доска объявлений Израиля. Работа, жилье, услуги. Все в одном приложении. Бесплатно в Apple Store и Google Play.
9: Филиалы DAX Ришон-Лицеон и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон-Лицеон, Лещанский 3, Ашдод, ЖД.

0: и Рот Вайцман 2.
1: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. «Тидар Мифца Синай», Бат-Ям, звездочка 8383.
2: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Реклама.
5: Савино утро.

Мы все бренчали понемногу, когда-нибудь, на чем-нибудь. Да, воспоминания из прошлого. Я, например, да, на гитаре что-то пытался АМ, ДМ, С, ЦМ, или не было ЦМ. Что-то как-то зажимали пальчики, да, и где-то... Ну, где-то как-то получалось. Также эксперименты были и на пианино. Этот пресловутый собачий вальс. Кто не играл? Все играли, опыт имеется. На барабанах, тут я уже сказал, любая вообще поверхность подойдет. К чему, спросит радиослушатель, только что подключившийся, ты, Сава, вот это все. А к тому, что сегодня день необычных музыкальных инструментов. И я вас вот вопросом таким мучаю. Ну, придумал в голове себе, родил и... Да, а вам достается. Вопрос такой. Вот если бы музыкальные инструменты... Конечно же, все на фантазию, все с иронией. Если бы музыкальные инструменты могли участвовать в каких-либо выборах, кого угодно, опять же, это вы придумываете, что за выборы, то с каким девизом и какой инструмент победил бы? И у нас старт был, я считаю, шикарный. Вот там про баян, про меха до сих пор не забуду. Опять же, все не повторяю, можете слушать. Этот час завершится, он в записи на сайте и в приложении появится. На чем остановился? Вот, на дринке я остановился. Я думаю, пишет он, с успехом мог бы баллотироваться в президенты и премьер-министры. Это электросинтезатор. И шел бы он на выборы под лозунгом: «Я знаю, как звучит каждый из вас. Значит, я знаю, что вам надо. И только я смогу это вам дать». Так, странно. Дринька, все в порядке, да? Как-то, мне кажется, по-серьезному. Вот ответ на разминочный вопрос про лысину, которая у Дриньки только увеличивается, а я нос загадывал. Вот было смешно, но тут прям-таки, ну, практически готовая предвыборная кампания, готовые серьезные лозунги. Не, ну, пожалуйста, если так захотелось, только поддерживаю. Папа Андрей, конечно, барабан, потому что самый громкий. А кто не согласен, получит бубен. Я так понимаю, вот это девиз, вот это лозунг. Кто не согласен с моей предвыборкой, получит в бубен. А может, каждому по бубну? Вот тут да, двояко звучит. Каждому по бубну. Можно и дать, можно и подарить. Ну ладно. Ой, больная фантазия. Так. Пошляк написал просто на нервах. Необычный музыкальный инструмент. Но тут скорее процесс. Ну, хотя нервы можно ли отнести к инструментам? Теоретически все возможно. Да, игра на нервах. Но, опять же, пошляк что-то совсем поскромничал. Никакого лозунга, никакого уточнения, что за выборы. Ну и ладно. Так, дальше с нами Зоя. Труба альт. Это почти как горн пионерский. Ой-ой-ой, спасибо, Зоя. Так, ладно, дочитаю. Вставай на борьбу с разрухой. Выборы в Водобайт. А, это то, что я накинул. Вариант такой. Ну, возможно, да. От того, какой у вас управляющий подъездом будет. Ой, многое зависит. Всем по-хорошему желаю. Вот этому Водобайту. Вот. Чтобы не днем с огнем его, понимаешь ли. И чтобы разрухи не было. Зоя такую серьезную достаточно тему затронула. А что меня так стригерило? Я ж вот на пионерском горне тоже. И барабан вот этот пионерский. Ты-ды-ды-ды-ды. Ну, когда пришло сознание, что с горном, ну, там, как в любой духовой, надо уметь дунуть, как положено, чтобы он зазвучал. И вот когда это осознание... Когда принятие осознания того, что, ну, не будет перспективы, пришло, да, переключаешься на барабан. Думаешь, ай, попроще. Так, еще один вариант. Эдуард М. В выборе второй половины. Интересно. О, какой хороший. Какие хорошие выборы.
Так, это гусли. Жена не гусли. Поиграв, на стенку не повесишь. Не, ну чё, как талисман. Ой, да. Как всегда, у меня тут все в голове уже нарисовалось. Как жена. Наигравшись с женой, она оказывается трофеем на стене. Да. Ой, не дай бог. Спасибо, Эдуард М. Меня рассмешили так точно. Да, и посмеялся так. А, мои пометочки, конечно. Так, Энджел участвует. Всем доброе утро. Дирижерская палочка по факту не является музыкальным инструментом, но именно она в умелых руках управляет как волшебная всем оркестром. Эспекто патронум. Так что она мой фаворит. А, ну тут просто видно, да, Энджел делится, да. Потому что, ну, так я еще раз просматриваю, ну, выборы не указаны кого чего, но если я не ошибаюсь, что-то тут вот заклинание из Гарри Поттера как-то, да, попахивает. Я как не фанат, опять же, могу промахнуться, но раз волшебная палочка и вот похоже набор звуков, букв, должно быть оттуда. А, тут мне Посейдон пояснил, что не помощь искусственного интеллекта была, а помощь сына. О, тогда однозначно респект вашему сыну. У сына, оказывается, онлайн-экзамен по лозунгам. Вот оно. Ну, хорошо, значит, у него получается. Браво, браво сыну. Так, Серый сбрасывает видео. Я вижу на превьюшке рояль. И Серый в халате за роялем. Так, ну, вне эфира я посмотрю, что это к чему. И давайте еще одно коротенькое. Алекс про тоже необычный музыкальный инструмент. Такой, как ложки. Ой, либо ешь, либо кормишь. Вот такой лозунг. Однозначно тоже мой лайк улетает. Берем, друзья, по большой ложке. Всем приятного аппетита. Наверное, завтракаете. Хотя может по-разному быть. Так, подкрепляйтесь, если так оно и есть. Мы обязательно продолжим. Судя по времени, да, уже в следующем часе дослуживаем группу Viagra после новостей. Напомню, что там совсем немного времени я выделяю. Так что хотите поучаствовать, не откладывайте. 054-2070-800. Итак, вот представьте, что если бы какой-либо музыкальный инструмент мог участвовать в любых выборах, это ваша фантазия, тут только вы ограничены своей фантазией про выборы, то с каким лозунгом, девизом и какой инструмент в этих ваших фантазийных выборах победил бы? Добрейшего утра всем!

0: Савино утро.
1: Реклама.
2: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
3: В соответствии с уставом мероприятия.
4: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: Жаркое лето в Center Car.
6: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Center Car Azur.
6: Терех Ашива 9.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Лена Семенова, ведущая утренних программ. Никогда не рассказывает о себе, стесняется. Работает на радио уже четверть века. Экспроприировала удачных соседей помидоры и клубнику.
10: Привет всем, кто слушает Первое радио. Ребят, мы сегодня обсуждаем обалденную тему. Какую вещь все вокруг обожают, а вы так и не поняли за что.
9: Лена Семенова.
11: Первому радио 25 лет.

0: Новости.
1: Дональд Трамп поставил под сомнение вопрос производства ракет «Патриот» в Украине. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Девять часов у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов «Патриот». «Мы рассматриваем этот вопрос», — сказал он, пояснив, что Вашингтон осторожно относится к передаче технологий, связанных с этим вооружением. Заявление Трампа противоречит его словам, прозвучавшим в начале июля на саммите НАТО в Анкаре. Тогда американский президент пообещал выдать Украине лицензию на выпуск ракет «Патриот». По словам украинских дипломатов, переговоры с Пентагоном продолжаются, однако развертывание производства может занять до 5 лет. А до этого времени Киев рассчитывает на дополнительные поставки американских ракет-перехватчиков. Иранская армия заявила, что атаковала беспилотниками американские военные объекты на авиабазе «Ахмад-аль-Джабер» в Кувейте. Утверждению Тегерана, целью удара стали укрытия для боевых самолетов, системы спутниковой связи и склады военного оборудования. Иранские военные называют атаку ответом на новую серию ударов США по территории страны, в том числе по острову Кешем. Ранее Центральное командование армии США сообщило о поражении десятков объектов корпусов стражи Исламской революции. Американские и кувейтские стороны пока не подтвердили результаты заявленной Ираном атаки. Представитель администрации США заявил, что президент Дональд Трамп будет крайне разочарован, если Хамас не выполнит договоренности о поэтапном разоружении. По его словам, Иран пытался убедить Хамас отказаться от сделки, однако США удалось сорвать эти попытки. Ранее Трамп объявил о достижении соглашения по разоружению Хамаса и других вооруженных группировок в секторе Газа. Вместе с тем, израильский источник сообщил, что предложенный 15-пунктный документ не обеспечивает полного разоружения Хамаса и демилитаризации сектора. Представитель Хамаса со своей стороны назвал соглашение проектом и заявил, что группировка не начнет разоружение до вывода израильских войск. Канцелярия премьер-министра и Министерство обороны Израиля сообщили об уничтожении сети туннелей Хизбаллы в районе крепости Бафор на юге Ливана. Операция была проведена Цаалем по указанию премьер-министра и министра обороны. По данным израильского руководства, подземная инфраструктура являлась важной частью плана Хизбаллы по вторжению боевиков в населенные пункты Галилеи. Для уничтожения туннелей было использовано около 700 тонн взрывчатки. Министерством транспорта выделено 40 миллионов шекелей на самостоятельное транспортное планирование в арабских населенных пунктах с целью улучшения инфраструктуры. Объявленный министерством тендер предлагает арабским муниципалитетам и местным советам самим инициировать проект и получить от государства полное финансирование этапа планирования. Средства на реализацию проекта будут выделяться отдельно. Приоритет будет отдан повышению безопасности вблизи учебных заведений, развитию общественного транспорта и соединению жилых кварталов с основными транспортными артериями. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня будет выше среднесезонной, будет душно. Переменная облачность в утренние часы, туман на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: morning!
1: Я с огромным удовольствием присоединяюсь к этому треку, ну и прежде всего к этому пожеланию всем доброго утра от Первого радио, от меня лично, от программы «Савино утро». Да, всем вот бодрости, всем свежести, всем энергии. Энергетически заряженными врываемся в этот пятничный день, последний день июля месяца, 31 число на календаре. Вот еще раз щелкнуть, еще два раза моргнуть, и все. Лет пролетело, все осталось позади, но мы-то знаем. Лучшее, лучшее всегда с нами. Так, что к чему, да почему, зачем, куда, как обгонял, как подрезал. Рассказываю, что происходило, что происходить будет. В завершающей части программы, по факту, мы уже оказались с вами. Еще один, как минимум, блок, я уверен, насобираю ваших сообщений с вариантами. Да, ответ на вопрос поставленный, задача мной обозначена. Сегодня привязано это все к дню музыкальных инструментов, необычных музыкальных инструментов, но вы можете самые банальные рассматривать. Фантазируем, да, что вот музыкальные инструменты могут участвовать в каких-либо выборах. Выборы вы придумываете сами. И сегодня это от чего-то, да, политического, но не углубляясь в политическую тематику, до выборов Водобайта, выборов второй половинки и так далее, да? Так вот, если бы музыкальные инструменты могли участвовать в выборах, то с каким девизом и какой музыкальный инструмент победил бы? Приз имеется же... И как же вот я не могу... Ой, могу пропустить это. Да не могу, конечно же. Надо рассказать про приз вам. Только вот секундочку, подсказочку найду. Так, мы разыграем сегодня целый ящик уникальной воды «Магнезия». Есть воды, которые просто утоляют жажду. А есть вода, которую выбирают для здоровья, энергии и хорошего самочувствия каждый день. А магнезия – это знаменитая минеральная вода из Чехии. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и уникальными минеральными водами. Именно здесь, среди нетронутой природы, находится источник воды магнезия. Ее главная особенность – высокое содержание природного магния, а это один из важнейших минералов для организма человека. Он помогает поддерживать энергию, снижать усталость и стресс, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе сохранять баланс организма каждый день. Магнезия – вода, которую хочется пить, отличается мягким, приятным вкусом. Это не просто лечебная вода, это вода для жизни. Дома, на работе, после спорта, в дороге, особенно жарким летом в Израиле. Магнезия – гармония, которую можно выпить. Так вот, кому-то сегодня вот ящик воды магнезия достанется, но, опять же, для этого надо оригинально, смешно, весело ответить на мой вопрос. Так вот, напомню еще раз, для самых невнимательных, если бы музыкальные инструменты могли участвовать в выборах, любых выборах, кого, чего угодно, то с каким девизом и кто из этих инструментов победил бы? 054-2070-800. Так, у нас еще одна музыкальная пауза, пока я тут собирательством ваших ответов занимаюсь. Набрасывайтесь, друзья. Давайте поучаствовать и... Да, и еще один же приз. Не только вот ящик воды и от меня музыкальный подарок обязательно кому-то да прилетит. Кого-то да догонит. А слушать мы сейчас будем Валерия Меладзе «Разведи огонь».

0: Так, разведи огонь, ну, наверное, в переносном смысле, огонь наших душ, чтобы вот день прошел самым для нас приятным образом, эмоционально заряженным. Так, вы, я смотрю, тоже заряжены так неплохо. По количеству, как минимум, сообщений я делаю такие выводы. Продолжаем. Практически уже завершаем вот тему музыкальных инструментов. Фантазируем сегодня, представляем, что если бы эти музыкальные инструменты, необычные, самые обычные, как вам угодно, могли участвовать в каких-либо выборах, то с каким девизом и кто бы победил? Прошу указывать, да, что за выбор, выбор кого или чего, чтобы было понятнее. Ольга пишет про скрипку «Выборы мэра». Затрону струны каждой души. Вот-вот-вот, об этом я тоже и думал. Тост за пятницу прилетает, открытка от Леонида. Терпение и труд за тебя не бухнут. Ну, по-взрослому. И я так понимаю, намек на сок березовый, может быть, томатный, все с мякотью. Да, мы же за здоровый образ жизни, понятное дело, на выходных, да? Так. Марк Ориджинал. Ну, наверное, просто тут о приятностях. Я не вижу тут чего-то про тему, но окей. Не был на Галапагосах, и не ел я там кокосы. Не был я и в Пунта-Кана, и не ел я там бананы. Да, знакомый трек. «Меня хлебом не корми, в голове стихи одни». Вдруг оценит это Сава и получу звезду на Аллее Славы. И поеду в Голливуд. Может, там меня все ждут? Всем здоровья, добра и душевного тепла. Марк Ориджинал. Конечно, оценю. Даже вот эмодзи вам отправлю. Потому что, ну, очень классно. Так, только я тут подбираю. О, нашел. Огонь! Классно очень. Дважды получается. Ну, эмодзи один раз отправил. Следующее сообщение. Голосую за контрабас. И в квартире будет газ. И не только. Каждый день получишь минералки, магнезиум. Полный газ. Я думал, в конце будет полный таз. Полный таз минералки. Ну, кому откуда удобнее пить? Кто какие емкости предпочитает, да? Правильно же? Спасибо, кому отправляется Сергею. Правильно же, да? Ну, это все WhatsApp мне подсказывает, потому что вы ленивые и не ставите свои подписи. Так, выбор главы Центробанка Израиля. Инструмент – труба. Это у нас сержант. Не рассказывал, чтоб мансы, и не нес, чтоб лабуду. Государству, чтоб финансы не летели бы. А государства, чтобы финансы не летели бы в трубу. Ой, ваши бы слова, ваши бы мысли, да, вот, вот туда, да. Нужным людям, да в разум. Но пока это все остается вот в наших фантазиях. Сержант, потрясающе. Не жди... А так, одну секунду, предыдущая, смотрю. Да, Энджел про дирижерскую палочку. Да, это я зачитывал. И еще просто лозунг присылает. Наверное, тоже про дирижерскую палочку. Ну, по фактам мы можем отнести ее, пусть и косвенно, но к музыкальным инструментам. Так вот, лозунг. Не жди магии, возьми все в свои руки. Ой, как это вот жизненно, на самом-то деле. Мы часто что-то ждем, вот, чтоб свалилось чуть ли не с неба на нас. А есть ли какие-то вот усилия приложить в руки-то, вот, взять все в свои самые вот эти что ни на есть, и что-то там подирижировать своей жизнью. А, как вариант. Ну, как вариант. И такие, и в сторонку. Так, Рафи, а давайте, наверное, вот... Ну, позволю я еще время для музыкально-рекламной паузы. Ну, по крайней мере, давайте, рекламная пауза прямо сейчас. И потому что пару сообщений имеется, и я смотрю, что не совсем они короткие. И после них вот я уже буду закругляться, друзья. Так что желание, если у вас проснулось, принять участие прямо сейчас. Отправляйте свой вариант. Если бы музыкальные инструменты могли участвовать в каких-либо выборах, то с каким девизом и какой из них победил бы?
1: Доброе утро, Семен!
2: Доброе утро!
3: Савино утро!

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город-диско на Первом радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246.
3: Работаем в субботу.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeabay Srim» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeabay Srim» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Центр Кар является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
8: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
1: Реклама.
9: Савино утро.
0: Голоса Первого радио.
10: Марк Кричевский, руководитель новостной службы и ведущий актуальных программ, ходит в спортзал 4 раза в неделю. Терпеть не может пирожки с капустой. Побывал во всех странах мира. В Ютьюбе.
11: Что произошло? Почему так произошло? И куда мы идем? Но вот чтобы так, так еще не было.
10: Марк Кричевский.
12: Первому радио 25 лет.
13: Итак, 25 лет в этом году Первому радио. Готовимся вовсю, и поэтому проект «Голоса Первого» продолжается. А у нас завершается конкурсная часть программы «Савино утро». Значит, про музыкальные инструменты, которые могли бы участвовать в каких-либо выборах. Так меня заинтересовало, если бы такое в какой-нибудь вселенной, там, параллельно-параллельной произошло, то какой, с каким девизом и какой инструмент победил бы. Так, Рафи у нас пишет: выборы в оркестр, лозунги: поставим дирижера под наш контроль, у виолончели нет коалиции без флейты. Ох, как хитро. Рояль и трещотка, не пара, не пара, не пара. Тоже смешно. Ну а победитель — сковородка. С ударными не поспоришь. Рафи. Ну идеально просто. И очень смешно. Ай да Рафи, ай да молодец. Так, от Марка Ориджинала огромное количество эмодзи прилетело с благодарностями. Это... А, ну я просто оценил, да, его сообщение. Можете послушать скоро, как в записи. Час заканчивается, и он в записи на сайте и в приложении появляется. Не устаю об этом повторять, потому что на самом деле немало вопросов по этому поводу. Ой, я пропустил то-то, то-то. А как это? А вот элементарно. На сайт бегом, в приложении бегом, смотря чем вы там стационарным пользуетесь или мобильным устройством. И все, пожалуйста, слушайте сколько вашей душе угодно. Карла пишет: тромбон, кандидат на должность министра финансов с лозунгом: направим денежные потоки в нужном направлении. Ох, опять же, и ваши б, Карл, слова, да, нужным людям в уши. Ну и, о, мне кажется, шикарно для завершения и объявления стоп-игры. Голосуй, не голосуй, все по эмодзи барабана. Да, это факт. Так, Геннадий, да, если я не ошибаюсь. Геннадий, спасибо, ставит восклицательный барабанный знак. Барабанную точку, барабанную дробь выбивает. И тем самым дает мне возможность громко во всеуслышании произнести 9.28, стоп-игра, дорогие мои. Все, все остальные сообщения после этого времени и принимаются, конечно же, почему бы и... Кто я такой, чтобы вам запретить написать? Так вот, только уже вне конкурсной программы. А я удалюсь на некоторое время, постараюсь за короткий промежуток определить, кто же получит у нас музыкальный подарок, кому же достанется ящик минеральной воды «Магнезия». Вы пока уже на расслабоне, вот как положено, под музыкальные инструменты, которые прозвучат в следующем треке, кайфуете, да, отдыхаете, а где, а вот, все, да, запланировал и чуть было не потерял, что запланировал, а студио с песней «Авеню».

0: Доброе утро, Сиан Сивен.
1: Доброе утро, планета.
2: Савино утро.
3: А как вот и обещал. Ну, надеялся, а прежде всего и получилось, да, за короткое время итоги подведены, и я готов их, конечно же, огласить. Так, два приза, музыкальный подарок и ящик минеральной воды «Магнезия». Начну я, пожалуй, с музыкального подарка, потому что не откликается пока через WhatsApp победитель, я ему уже написал, что же он захочет послушать. Вот, может, телефон не под рукой, а услышит нас на частоте 89.1 FM, и я с радостью исполню его заявку. Так, напоминаю, сегодня, как всегда, предлагал включать вашу фантазию. День 31 августа отмечен событием, которое называется «День необычных музыкальных инструментов». Вот такой, да, праздник существует. Так вот, фантазировали, если бы музыкальные инструменты могли принять участие в каких-либо выборах, то какой бы там был лозунг и какой инструмент победил? Лозунги все классные были. Ну, а вот, да, вопрос про какой инструмент победил, это уже, наверное, больше риторическим оказался. Для каждого свой инструмент. Как в любых выборах, да? Что там не огласят по итогу, но для себя-то ты одно-единственное решение принимаешь. Так, окей, отставить философию. Значит, по порядочку. На музыкальный подарок достается сегодня Владимиру. У него был вариант, ну, два варианта. Тот, который вот реально меня зацепил, это про баян. Да, баян, который мог бы участвовать в выборах, и каких-либо политических выборах, неважно там кого. Растянем бюджет так же широко, как мехи на вашей свадьбе. Наверное, к Министерству финансов больше относится, но окей. А также было у Владимира еще и про скрипку. Через тернии высоких материй к вашим слезам. Так, Владимир, которого я обозначил как красавчик, а он меня, кстати, за это поблагодарил. Откликнитесь, что вы хотите послушать. Подчеркну, в рамках нашего формата топ-100 популярнейших треков. Пожалуйста, жду. Владимир, тук-тук-тук. Так, и приз, ящик воды, минеральной воды «Магнезия». Это знаменитая минеральная вода из Чехии. Карловы Вары известны во всем мире своими лечебными источниками и минеральными, уникальными минеральными водами. Главная особенность этой воды – высокое содержание природного магния. Он помогает поддерживать энергию, снижать усталость, поддерживать работу сердца, помогать мышцам и нервной системе, сохранять баланс организма каждый день. Магнезия – вода, которую хочется пить. Так вот, ящик воды «Магнезия» сегодня у нас отправляется Эдуарду. Тут я вот в голос рассмеялся, помню. Значит, выбор, участие в выборах второй половины. И это гусли с лозунгом, с девизом «Жена не гусли, поиграв на стенку не повесишь». Да, да, ну, опять же, может, холостяки не поймут. Но не в этом суть. Суть в том, что Эдуарду достанется минеральная вода «Магнезия». Наши продюсеры с вами свяжутся, объяснят, как вы сможете ее забрать. А я вот вижу, что Владимир... Да, видно, Владимир услышал меня. Есть музыкальная заявка. Сейчас. Одну секунду. Ну, я попробую, по крайней мере, сходу. Так, одну, вторую. Пошел второй час, да? Ой-ой-ой, как же он у нас... Подписан-то. Так, все-таки давайте, дабы тут не с бухты-барахты, я в спокойном режиме попробую найти этот трек. Владимир, немножечко терпения. А тут тем более все складывается как нельзя лучшим образом. Сейчас мы удалимся на рекламную паузу. И вот после нее я надеюсь, что заказанный трек ворвется на просторы Первого радио. Я обязательно еще объявлю, что это будет за трек. Пока, ну а вдруг вот, ну, звезды не сойдутся.
0: Доброе утро, Семен Семенович.
1: Утром я начинаю этот мир.
2: Савино утро.
4: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
5: Я вот это что-то хотел, это у меня проблема.
4: Конкретней.
5: Я это все время скучаю, понимаете?
4: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
5: Я все время скучаю по пятнице.
4: Бог ты мой, так это же у вас синдром Робинзона. Не волнуйтесь,

0: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Невероятно! Две автомойки «Ситивош Экспресс» в Петахтикве. На Жаботинский 63 и на Жаботинский 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле только под дождем. Запись на сайте «Ситивош». COIL.
2: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
3: Звездочка 8383.
2: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111.
4: Intelligo.
5: 03-944-1111.
6: Реклама.
7: Савино утро.

А, так, друзья, я веду активную переписку вот с одним из победителей, которым достался музыкальный подарок. Вот была заказ, была заявка на Макса Коржа, но, к сожалению, вот с треком мы пока не можем определиться, но да, не все я прямо вот так по взмаху, как писали сегодня про волшебную палочку, так вот как по взмаху этой волшебной палочки могу найти. И пока мы, опять же, общий знаменатель не приобрели, не вычислили. Надеюсь, прямо сейчас что-то у нас случится, да, Владимир? Так, ну все, окей. И шур получим. Перед этим сообщение еще одно прилетает. Но это вне конкурса. Когда ставится многоточие в сообщениях, да, я делаю такую паузу, дабы, ну, как-то вульгарно, грубо что-нибудь не прозвучало. Сергей из Пятактиквы у нас пишет про музыкальный инструмент. Выборы, выборы, да? Кандидаты. Да. Сами додумываете, какие там кандидаты могут быть. А музыкальные инструменты – пищалка. Музыкальный инструмент, точнее, пищалка – именно ей. Потому что именно ей запикивают все, что нельзя произнести в эфире. Хорошо. Но мы тут произносим только то, что можно. И звучит у нас тоже только то, что нужно, я бы сказал, да? Самая потрясающая музыка на Первом радио. И вот Владимир попросил Макс Коржан, и остановились мы на песне «Стань».

Марко, Макс Корж. В подарок для одного из победителей, да, и я уверен, для всех наших радиослушателей. Да, явно выражена здесь и гитарная часть, и даже труба была. Да, это к музыкальным инструментам. Друзья, моя благодарность абсолютно всем участникам. Да и всем слушателям, которые вместе с программой «Савино утро». Ну, это еще не совсем завершающие, заключительные мои слова. Да, 9.48, но благодарность бесконечна. Вы молодцы, и вместе с вами ваша фантазия, конечно же. Так что мои лайки, мои большие пальцы однозначно для вас вверх, и поэтому... соответствующая песня прямо сейчас прозвучит, она так и называется «Лайки» от группы Би-2, но перед этим сообщение успеваю зачитать. А, Марк Ориджинал, Шалем Каверим Якарим, дорогие друзья. А вот, да, Марк в своем репертуаре, правильном репертуаре, после пикника на природе, в любом месте, убирайте за собой мусор, да, поддерживаю полностью. Вот, чистота — залог здоровья. И чисто не там, где убирают. Как бы, опять же, это пафосно, из времен Советского Союза еще не звучало. Но, прежде всего, там, где не сорят, где убирают за собой. Да, Марк, окей, поддерживаю. И вот, группа Би-2, с моей благодарностью для всех-всех-всех.

Группа Би-2. Да, рассыпаюсь всем абсолютно в лайках. Потому что вы шикарные, великолепные, чудесные, потрясающие, добродушные, да? Такие же, правильно? Радиослушатели, да, конечно. Так, друзья, время программы «Савино утро» завершается. 9:52, да. Быстро все пролетело, да, с 7 утра. Здесь в студии с вами Сава, конечно же. Прощаться буду ненадолго. Завтра встречаемся. Ну, я к часу дня сюда подтянусь в помощь к Солнцеву. Засяду на телефоне принимать ваши звонки в программе «Нерабочий полдень», а Саша будет это все в эфир выпускать. А потом останусь до 8 вечера в программе «Шавуотов». Так что разлука будет недолгой. Впереди вы, конечно же, остаетесь с первым радио, потому что впереди вас ожидает много всего интересного. Так, ну немножечко, наверное, рановато. Да, придерживаю пока я эту композицию. Да, что-то стартануло раньше времени. Хотела у меня вот это время отнять. Так, впереди вас ожидает «Персона Грата» с Марком Кричевским и Заевом Ханиным. Все наготове. И вы будьте тоже. Много всего интересного впереди грядет. Ну, в плане различных событий в Израиле, я к этому. Потом, ну, вроде как Анечка Розина и «Идеальный выходной». Но вот пока Анечка еще не успел ворваться в студию, жду, вот с минут на минуту. Если вдруг не ворвется, то кто-то точно ворвется. Потом Эммануэль Сулейманов пригласит вас в свою музыкальную чайхану, после чего два Игоря в городе диско, музыкальную тематику из ретро, вот оттуда, то, что мы любим, продолжат. И Андрей Смертенко с программой вечер.ком и рассказом о фильмах, которые позырить на выходных. А мы сегодня в начале, в первом часе говорили об этом. Опаньки, вот она! Как-то из Японии ворвалась. Коничуа! Коничуа! Вот сегодня вы будете слушать коничуа и ничего другого. Расскажет, как там вот это и-ты-ты поживают. Я показывал на себе, правда, может и нельзя. Ну да ладно. Можно все, если сильно хочется. Но в рамках законодательства, помните об этом всегда. Так, ничего не забыл, всех упомянул, так что со спокойной душой откланиваюсь. Оставляю вас с группой 5 утра, хоть и 9:55, ну ничего. «Белая полоса» песня называется, и пусть в вашей жизни она же и присутствует. С вами был Сава, всех люблю, идите сюда. Всех обнял. Пока-пока.

0: Савино утро.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
3: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов.
5: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
8: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
9: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
10: Вкусно.
9: Лицкий квас. Любимый квас.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
13: Влад Зерницкий – главный редактор Первого радио. Родился на берегу Азовского моря, имеет польские корни. Дедушка трех внуков.
14: Дедушка!
13: С 1997 года выступает на израильской сцене.
15: В эфире программа авторской песни «101 километр». Я с удовольствием приветствую каждого, кто, может быть, случайно, а может быть, целенаправленно включил радиоприемники или запустил аппликацию. Здравствуйте!
13: Влад Зерницкий.
16: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Бывший работник подал иск против канцелярии главы правительства. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Десять часов. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Бывший сотрудник резиденции премьер-министра Йехиэль Ойхеф Ами подал иск против канцелярии главы правительства, потребовав 300 тысяч шекелей компенсации за травлю на рабочем месте. Он утверждает, что Сара Нетаньяху регулярно кричала на него, унижала, давала необоснованные поручения и несколько раз применяла физическую силу. По словам истца, руководство игнорировало происходящее, а затем уволило его по надуманным причинам. Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов «Патриот». «Мы рассматриваем этот вопрос», — сказал он, пояснив, что Вашингтон осторожно относится к передаче технологий, связанных с этим вооружением. Заявление Трампа противоречит его словам, прозвучавшим в начале июля на саммите НАТО в Анкаре. Тогда американский президент пообещал выдать Украине лицензию на выпуск ракет «Патриот». По словам украинских дипломатов, переговоры с Пентагоном все еще продолжаются, однако развертывание производства может занять до 5 лет, а до этого времени Киев рассчитывает на дополнительные поставки американских ракет-перехватчиков. Иранская армия заявила, что атаковала беспилотниками американские военные объекты на авиабазе Ахмад-аль-Джабер в Кувейте. По сообщению Тегерана, целью удара стали укрытия для боевых самолетов, системы спутниковой связи и склады военного оборудования. Иранские военные назвали атаку ответом на новую серию ударов США по территории страны, в том числе по острову Кеш. Представитель администрации США заявил, что президент Дональд Трамп будет крайне разочарован, если Хамас не выполнит договоренность о поэтапном разоружении. По его словам, Иран пытался убедить Хамас отказаться от сделки, однако США удалось сорвать эти попытки. Ранее Трамп объявил о достижении соглашения по разоружению Хамаса и других вооруженных группировок в секторе Газа. Вместе с тем, израильский источник сообщил, что предложенный документ не обеспечивает полного разоружения Хамаса и демилитаризации сектора. Представитель Хамаса со своей стороны назвал соглашение проектом и заявил, что группировка не начнет разоружение до вывода израильских войск. В районе границы Перу и Бразилии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла. По предварительным данным германского исследовательского центра геонаук, подземные толчки были зафиксированы в 0 часов 58 минут по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине около 145 километров. Сведения о пострадавших и разрушениях пока не поступало. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня будет выше среднесезонной, будет жарко и душно. Переменная облачность на побережье Средиземного моря и на северо-западе Негева возможен туман. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске.
2: В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
3: Доброе утро, дорогие друзья. Действительно, на Первом радио «Итоги месяца» с профессором Барреланского университета Заевом Ханиным. Дело в том, что мы обычно этому посвящаем первую пятницу месяца. Но так как сегодня 31 октября... Ой, октября, почему? 31 июля, разумеется. Почему-то я уже тороплю жить. Да, у Анечки Розиной прямо в середине. Как? Как 31 октября? Неужели вот я так долго была в Японии, подумала Аня? Нет. Так как сегодня 31 июля, мы решили все-таки не тянуть с подведением итогов месяца, ну, потому что уже потом будут новые какие-то вещи. Профессор, доброе утро.
4: Доброе утро, Марк. Хорошо, что не 31 мая.
3: Да, да, да.
4: Или 32-е.
3: Нет, 31 мая, это 30-е. У нас в мае же 30 дней или 30 дней, я не помню уже.
4: Но было 31-е, понимаешь?
3: Я знаю, что тогда бы Розина только мечтала бы о поездке в Японию, а так она уже вернулась. Хорошо. Это я так завидую, знаешь, завидую. И не скрываю этого. Итак, давай вот о чем поговорим. Минувшей ночью произошла сенсация. Я сейчас долго буду об этом рассказывать, потому что, чтобы ты, я не знаю, я просто вот по последний час посвятил тому, что читал и сделал такие вот выжимки из прочитанного. Ну, а я не знаю, насколько наши уважаемые радиослушатели в курсе всего происходящего, я имею в виду более в расширенном варианте. И поэтому это действительно главная тема, о которой я хотел с тобой поговорить. Ну, а дальше мы уже будем обсуждать другие события июля месяца, распуск НЕСТа и так далее. Итак, президент США Трамп объявил о соглашении по полному разоружению Хамаса на фоне разногласий с Израилем. Это очень большие разногласия. Президент опубликовал официальное письмо, в котором назвал соглашение о тотальной демилитаризации Хамаса историческим. Это произошло в ночь с 30 на 31 июля. И появились новые подробности о закулисье переговоров и позиции американской стороны. Главные детали. Высокопоставленные чиновники Совета мира подтвердили, что вели прямой диалог с премьер-министром Израиля. По их словам, главной целью США было немедленно перекрыть прямые финансовые потоки, идущие Хамасу. Представители Трампа подчеркнули, что их действия направлены на ликвидацию угрозы, а программа восстановления Газа – это последнее, чем сейчас они занимаются. В ближайшее время планируется масштабная встреча с участием стран-посредников, чтобы продвинуть практическую реализацию выполнения пунктов этого соглашения. Итак, Вашингтон раскрыл конфиденциальные детали соглашения. Хамас согласился на разоружение по формуле нулевого доверия. Значит, что это значит? Главное новшество – это то, что стороны абсолютно не доверяют друг другу, но вот это соглашение включает жесткие механизмы верификации. Ключевые – формула «ноль доверия». Архитекторы соглашения признали, что с первого дня столкнулись с тотальным взаимным недоверием. В итоге документ был составлен так, чтобы в нем не осталось ни одной серой зоны, а каждый шаг жестко проверялся и верифицировался по принципу «доверяй, но проверяй» при полном отсутствии исходного доверия. Согласие Хамаса на разоружение. Посредники передали США официальное уведомление о том, что Хамас и другие группировки впервые полностью согласились на предложенную дорожную карту, включая пункт номер 8 о полном разоружении. Финальная часть плана – масштабное восстановление сектора под управлением альтернативных сил. Уже привлечены международные средства, сформированы международные стабилизационные силы. США создали документ в тесной координации с Израилем. Нетаньяху был в курсе, ему об этом сообщил Трамп на их последней встрече. А также при активном участии Иордании, Саудовской Аравии, Катара и Эмиратов. Практически план реализации, полная остановка огня и 300 дней на разоружение. Израиль берет на себя четкий план не ликвидировать, так сказать, командиров Хамаса. Что касается, я прошу прощения, заявив, что долго, потому что люди об этом не знают.
4: Важно.
3: Это вот
4: это
3: только,
4: важно.
3: Да,
4: это
3: только,
4: важно.
3: Да, только сейчас. Главный принцип плана – строгое поэтапное выполнение, ни один новый этап не начнется, пока полностью не завершен предыдущий. Первым делом прекращаются любые боевые действия в Газе. Протокол Шарм-эш-Шейха определит обязательства Израиля, а Хамас и другие фракции обязуются полностью прекратить любые военные действия или террор. Значит, после официального утверждения дорожной карты сторонам дается 2 недели на подготовку. Полная реализация 200 или 300 дней. Вся полнота власти и монополия на оружие переходит к технократическому правительству, Национальному комитету по делам Газы. Значит, легкое и личное оружие передается Национальному комитету для вооружения новой местной полиции, которая пройдет жесткий кадровый фильтр. Бывшие структуры Хамаса распускаются. Личное оружие гражданских лиц будет регулироваться новым палестинским законодательством. Тяжелое вооружение туннелей, ликвидация туннелей, изъятием тяжелого оружия займутся международные стабилизационные силы, действующие под эгидой Совета мира. Международные силы будут постепенно занимать позиции Цааля по мере отхода израильской армии из сектора. США координируют свои действия с палестинской автономией, но заявляют, что интеграция Рамалы в процессы возможна только после проведения глубоких внутренних реформ. Так, Хамас объявила распускного своего правительства в анклаве, подготовки к передаче власти. Ну и США, это важно, и все, на этом все, наверное, отвергли требования Израиля о полном вывозе оружия из сектора Газы. Дело в том, что в Америке даже пошутили по этому поводу, они сказали, что в Газе ситуация с оружием будет намного лучше, чем в Иудее и Самарии, и чем внутри Израиля. Это вот то, что пишет ВАЛ. Ну и официальный Иерусалим уже утверждает, что подписанный документ не учитывает требования безопасности нашей страны. Израиль, я уже сказал, настаивает на полном вывозе оружия. США это отвергли. Ну и последнее. Здесь вот вообще интересный момент, который все это может, конструкцию может рухнуть. Член переговорной группы, ну, разрушить. Гази Хамад заявил, мы не предпримем ни одного шага по разоружению до тех пор, пока Израиль полностью не отступит из сектора Газы. А вот план Трампа предполагает, что сначала разоружение, потом вывод армии постепенный. И тут вот на этом все, потому что там еще есть, ну, на этом все. Я понимаю, что тебе нужно время все это обдумать, потому что это вот события последних минут, что называется.
4: Я прочитал этот текст.
3: А, ты читал. Это первое. И второе, хотел бы поговорить с тобой, чтобы ты, давай так, я вот долго говорил, теперь долго будешь говорить ты, можешь говорить вплоть до первой рекламы, и хотел, чтобы ты еще затронул тему, как это повлияет или может ли это повлиять на внутренние расклады в Израиле, на выборы. Все, я заткнулся до рекламы. У тебя получается на все про все целых 10 минут.
4: Ну, на самом деле, тут уже ты изложил все, можем переходить к следующей теме.
3: Спасибо.
4: Да, ну, в общем, тут есть кое-что прокомментировать. Особенно, если это поставить чуть более широкий контекст. Как мы любим. Можно сравнить происходящее в Газе, вот это соглашение, с тем соглашением, которое было подписано с правительством Ливана, тройственное. Израиль, Соединенные Штаты и Бейрут, соответственно. И есть ощущение, ну, на мой взгляд, по крайней мере, что происходят, ну, довольно сходные вещи. Ну, начнем с того, что и в том, и в другом случае речь идет о террористических группировках. В Газе – Хамас, в Ливане речь идет о Хизбалле. Обе террористические группировки радикальных исламистов, одна суннитская, другая шиитская, являются иранскими прокси. Иран пытается и тех, и других убедить в том, чтобы они вообще никаким образом не подписывали никаких соглашений и не шли ни на какие уступки. А если уж пошли на какие-то уступки, то только для отвода глаз. По тем данным, которые публикует пресса, Хизбалла, лидеры Хизбаллы, скажем так, согласились на требования Тегерана, а по тем же данным в Хамасе отвергли давление Тегерана и вроде как согласились на происходящее. При этом, однако, с другой стороны, мы имеем более-менее ту же ситуацию, что и лидеры Хамаса, и лидеры Хизбаллы рассчитывают, что какой бы официальный режим ни был на той территории, где они находятся, в том сегменте или в той стране, в данном случае, если речь о Ливане, или этом сегменте, который находится, если речь о секторе Газа, они смогут из-за кулис руководить тем любым правительством, как и каким образом оно не было бы сформировано. Это, так сказать, первый момент. Второй момент – разоружение. И в том, и в другом случае, причем в Ливане не только Хизбалла, но и правительство Ливана, утверждает, что разоружение будет не раньше, чем Израиль уйдет с разоружения Хизбаллы и Хамаса, соответственно. Израиль уйдет из, соответственно, Ливана и, соответственно, сектора Газа. Понятно, что Израиль ни в том, ни в другом случае – подобное развитие событий совершенно не устраивает. И в том и в другом случае речь идет о, так сказать, на что пошел официальный Иерусалим. Это вывод израильских вооруженных сил ЦАХЛ из тех анклавов, которые находились за зонами безопасности. Да? Вот два клана в Ливане, которые находились севернее реки Литани, да, севернее это так называемой желтой зоны там, да. И, в общем-то,
3: И один до, и один в этой самой, да.
4: И один до, да, и по крайней мере в первом случае, насколько я помню, уже реализован. Оттуда уже войска вывели. Что касается сектора Газа, то там, похоже, нечто подобное, ну, скажем, в том или ином виде начинает происходить. Мы слышали о, так сказать, проекте, о реконструкции Рафиха и так далее. Находится ли он в желтой зоне? Мне кажется, что там какая-то пограничная ситуация, но это можно это уточнить.
3: Рафиах находится под полным контролем израильской армии.
4: И вот там уже, хотя там находится израильская армия, там уже, собственно, начинается реализовываться тот проект реконструкции до того, как Хизбалла разоружена.
3: Именно поэтому, потому что Хамас там не руководит, именно поэтому они хотят начать процесс реконструкции именно с Рафиха, потому что там, собственно говоря, находятся силы, которые противостоят Хамасу. Да.
4: Да. Еще один момент в данном случае это не совсем зеркальная ситуация. Если в Ливане предполагается, что никаких сил, кроме официальной ливанской армии, там не будет. Эту ливанскую армию будут там тренировать, кормить, поить и воспитывать внешние эксперты, да, так сказать, специалисты, которые будут там туда направлены. Казалось бы, что та же ситуация и в секторе Газа. То есть там будет формироваться некий корпус, да, некие вооруженные формирования, которые, как и в палестинской администрации, палестинской автономии, назвали тогда, когда было подписано соглашение Осло, армии палестинской автономии не разрешили иметь, но разрешили иметь то, что они называют сильную полицию. Да? Ну, по сути дела, практически все, за исключением названия, ну, за исключением, там, я не знаю, танков, авиации, чего-то там еще. Ну, и в том и в другом случае, особенно в Газе, который тогда был тоже частью палестинской автономии и официально, формально является и до сегодняшнего дня, хотя там правительство, как мы понимаем, руководство совсем другое, радикально исламистский анклав, и вот анклав княжества Абу Мазена, наследников Арафата в Иудее и Самарии. Так вот, так сказать, прежде всего в Газе, но и уже в некотором смысле и теоретически, практически это возможно и в Иудее и Самарии, за зеленой чертой, там появились совсем другие вооружения, да, так сказать, которые там, это ракеты, как мы понимаем, да, это беспилотники, то там и здесь тоже появляется свой ВПК и прочее, прочее, прочее. Вопрос, формально разоружившись после всех этих самых требований, если ЦАГЛ уйдет, соответственно, из сектора Газа и из Ливана, означает ли это, что эти террористические группировки, они полностью теряют власть? Не факт. Очень может быть, что эти самые, вот эта вот самая очередная сильная полиция, которая появится в Газе под контролем вот этой вот самой правительства технократов, да, и ему формально будет подчиняться вооруженные формирования. И вооруженные силы, официальные вооруженные силы в Ливане, возникает очень хороший вопрос, не будет ли за ними тоже, после всех этих там проверок, чисток и всего остального, будут находиться и представители Хизбаллы слэш-Хамаса, да, и Хамаса, соответственно, да. И, собственно говоря, вот такая вот чистка в свое время, как ты помнишь, американцы провели в Ираке. И что в результате получили, да, когда произошла вот эта вот санация активистов партии арабского социалистического
3: Я тебе скажу, в
4: фронта.
3: Ираке была та ошибка, которую американцы не сделали в Западной Германии. В Западной Германии, как ты знаешь, бургомистры, судьи и так далее, были членами фашистской партии, которые официально отказались от этой идеологии и занимали ключевые посты. И именно поэтому там довольно, ну, переход был, ну, относительно спокойным. А в Ираке они просто люстрировали всех, и образовалось исламское государство.
4: Ну вот возникает вопрос, не пойдут ли они по той же западно-германской схеме в Иране, прости, пожалуйста, в секторе Газа, так сказать, не обращая внимания на тот факт, что вообще-то палестинские арабы в секторе Газа — это не совсем немцы. Начнем с этого, да?
3: Ну, знаешь, немцы после нацистского режима тоже были те еще культур, та еще культурная нация, я бы так сказал.
4: Была, но, так сказать, все-таки, я надеюсь, ты со мной согласишься, что это немножко другая цивилизация все-таки, да? Что в конечном итоге прошло в течение поколения процесс реструктуризации и идеологии, и политической культуры, и политического поведения, и структуры власти, и готовности взять на себя ответственность за преступления, да, от того поколения, а следующее поколение, так тем более, за преступления родителей. Все это несколько отличается от той политической культуры и моделей поведения,
3: окей,
4: которые мы...
3: Заев, давай сделаем так. Мы эту тему, может быть, эта тема будет и вообще центральной в нашей... Она и так будет центральной в нашем с тобой сегодняшнем выпуске. Но вот Аня Розина, знаешь, вот только вернулась и сразу командует. Вот это меня бесит. Сразу командует, сразу говорит: Марик, реклама, давайте...
4: Реклама. Я за, поэтому прорекламируем.
3: Да, поэтому прорекламируем профессора Барлантского университета.
4: И в том, и в другом случае, одна фраза все. Все-таки последнее,
3: ну, давай,
4: чтобы завершить. И в том и в другом случае предполагается участие в том или ином виде, так сказать, официальной власти. Если в Ливане, там все понятно, это самое ливанское правительство, которое не будет, точно не будет воевать с Хизбаллой, то в секторе Газа, ну, вот там мы получаем целых два сюжета, да?
3: А вот давай получаем... давай так. Два сюжета мы оставим на второй блок. Реклама на Первом радио.
2: Реклама. Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
5: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admeta Srim» Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admeta Srim» Ришон ЛиЦион. Звездочка 6-120.
6: В соответствии с уставом мероприятия.
7: Лицкий квас. Любимый квас.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Шеф-абухари! Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф-абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф-абухари! Шеф-абухари. Главный по вкусу.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама. В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
3: Ой-ой-ой, на самом интересном месте Розина рассказывала интимные подробности японской жизни, и тут я должен опять возвращаться к профессору Ханину. Представляете, друзья мои, как мне сложно. А, Зейв, ты с нами?
4: Я все время с вами. Я только вот это время использовал для того, чтобы заказать билеты в Японию.
3: Да, правильно делал. Итак, пожалуйста, ты говорил два сюжета.
4: Два сюжета, которые...
3: Зейв, говори в телефон, ничего не слышно.
4: Два сюжета.
3: О, сейчас слышно. Да. Есть, просто ты заказываешь билеты и хочешь общаться. Нет, давай сначала пообщаемся, потом билеты. Давай.
4: Знаешь, после того, как мы пообщаемся, мне захочется уже сразу улететь. Ну, хорошо, так вот. Соответственно, первый сюжет в этой связи. Какую роль будут играть, ну, извини, фигура речи, аборигены, да, то есть структуры власти, которые создаются местным населением. В Ливане все понятно, да, это правительство Ливана, которое, естественно, не будет воевать, его армия не может, не захочет, прежде всего не захочет воевать с Хизбаллой, если они там будут нарушать все эти соглашения, тем более, что они пока никаких еще толком не подписывали, окончательных такого рода, да, а Цагала уже там не будет, но опять-таки именно официальный Бейрут будет адресом для сообщений, и не случайно в Израиле не хотят, чтобы, скажем так, делать хоть какие-то уступки, идти на какие-то уступки, там, вывод войск и так далее, пока окончательно не будет решен вопрос с разоружением. Это правительство, следующее правительство, я думаю, что в этом случае позиция Израиля будет более-менее вот такой. В секторе Газа чуть сложнее. Там все-таки предполагается, как ты цитировал этот документ, тоже привлечение официальной палестинской арабской силы. В данном случае палестинская автономия. Я думаю, что мало кто из наших радиослушателей, ну я по крайней мере, так сказать, верит. Я по крайней мере как-то не очень в это верю. В реструктуризацию, там, глубинные реформы и так далее, там, палестинская автономия. Да? Но намек вполне очевиден. Это предполагается, что палестинские арабы возьмут на себя ответственность, их лидеры и так далее. То есть, иными словами, тема палестинского государства не сходит с повестки дня, де-факто, да. Ну и, как мы видим, израильскому руководству здесь практически некуда деваться. Да? Во всяком случае, как ты правильно отметил, одним из итогов переговоров, разговоров между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и премьер-министром Израиля господином Бениамином Нетаньяху, в общем-то, там израильской стороне пришлось пойти...
3: Его поставили, сейчас стало ясно, об этом пишут, Нетаньяху поставили перед фактом, и, собственно говоря, все, ну, его, ну, скажем так, все его тревоги, они не были приняты в Вашингтоне, я бы так мягко сказал.
4: Как на палестинском арабском треке, так и на иранском треке. Вот, насчет Ливана, пока по информации...
3: Пока я не знаю, насчет Ливана мы не видели. Мы говорим только о том, что стало официальным и, собственно говоря, опубликованным. Мы никаких тут домыслов нет.
4: Нет, естественно, мы комментируем комментаторов, да, то, что есть. И второй сюжет, о котором тоже пишут и газеты, пишут журналы, так сказать, средства массовой информации, и говорят комментаторы, это турецкий фактор. Как ты обратил, я полагаю, внимание, турки предлагают себя для того, чтобы заполнить вакуум, как в Южном Ливане. Оттуда уйдут в ЮНИФИЛ, как мы знаем, там заканчивается их каденция через сколько-то там месяцев. Да? И поэтому Эрдоган уже предлагает для стабилизации ситуации, стабилизации обстановки войти в Ливан. Он уже вошел в Турцию, в Сирию. То есть мы получаем замечательную альтернативу. Вместо Хизбаллы получаем Турцию.
3: Об этом пишет сегодня Исраэль Айом, кстати. Вот если кто не знает, можете почитать об этом в Исраэль Айом. Да-да-да, слушаю дальше.
4: Совершенно верно. То есть, по сути дела, процесс постепенного внедрения, то есть реализации концепции нового оттаманизма, установления контроля над территориями, которые ранее были частью Османской империи, он постепенно шаг за шагом продвигается. Да? Сначала Сирия, теперь вот они требуют еще и, соответственно, Ливана. Это замечательная альтернатива вместо Хизбаллы и режима Асада с Ираном. На наших северных и северо-восточных границах получаем Турцию. Просто блеск. Вот. Ну, а теперь еще и получается опция. Эрдоган тот же заявляет о том, что он охотно пошлет и свой контингент и в сектор Газа. Плюс к этому давайте добавим, так сказать, улучшающиеся контакты на векторе Турция-Египет. Совместные маневры там и так далее. И надо сказать, что командованию израильской армии, если они получат соответствующие указания военно-политического руководства. Придется очень серьезно подумать и спланировать, как в этой ситуации нам удастся защищать наши северные...
3: Окей, смотри, границы. Тут интересный момент. В том плане, который был опубликован, те подробности, которые мы увидели ночью, ну, я их прочитал утром, я ночью, извините за подробность, спал. Да, так вот, то, что я прочитал утром, там говорится о том, четко говорится, я об этом подчеркивал, что это подчеркивал, что сначала разоружение, потом вывод Цааля. То есть Цааль будет выходить из зон, постепенный вывод. А Хамас требует сначала вывод Цааля, но если Цааль выйдет, то Хамас точно скажет, мы не будем разоружаться. На твой взгляд, на кого будет давить администрация Трампа? Потому что для нее очень важно показать, что мы закончили эту войну. Вообще, вообще Трамп очень хочет закончить войну. Честно говоря, мы тоже в Израиле. Многие из нас хотят закончить войну, но хотелось бы закончить войну так, чтобы она, ну, хотя бы лет 20-25 не начиналась сызнова. На твой взгляд, вот это вот, вот эта ремарка...
4: Ну, вопрос понятен. Да, давить Трамп будет на того, на кого, который более поддает, ту сторону, которая больше поддается давлению. Уточнишь, какую?
3: Я не знаю, поживем увидим. Я хочу с тобой, тогда такой вопрос, все-таки. Мы как-то, ну, пробежались быстренько по вот этим всем внешнеполитическим сюжетам, но выборы, все кандидаты к ним готовятся, да уже, как бы, наверное, подготовились мы. Об этом, если будет время, поговорим, не будет в следующий раз. До выборов 3 месяца, и, безусловно, премьер-министр, как опытнейший политик, он не может не думать, как продать этот сюжет, с одной стороны, как он повлияет на его электоральные возможности, усилит его, ослабит. Как ты думаешь, понятно, поэтому 300 дней, то есть после выборов, но все равно надо этот сюжет как-то продавать. В Израиле та ситуация, которую... Как это будет, как это повлияет, может повлиять на внутренние расклады? Потому что, мне кажется, это очень... важно.
4: Где именно? В Израиле?
3: В Израиле, разумеется. Я не знаю, я не слежу за американской политикой настолько глубоко, как за израильской, поэтому как это повлияет на довыборы в Сенат и перевыборы в Конгресс, понятия не имею. И, собственно говоря, мне на самом деле не очень это интересно. Мне интересно, как это повлияет на Израиль.
4: Ну, я думаю, что опросы уже... Собственно, сегодня уже поздно, да, так сказать.
3: Поздно, конечно.
4: Да, опросные агентства не успели получить информацию для того, чтобы проверить, как израильская публика на это реагирует. Но думаю, что в начале недели мы получим опросы общественного мнения.
3: Давай сам подумай. Вот без вот этих вот инструментов.
4: Окей. Ты знаешь, у одного из американских фантастов, по-моему, там есть такая вот повесть, где рассказывают о том, что, скажем так, социология прикладная, она до такого уровня дошла, что достаточно делать выборку самую минимальную. И так они сокращали всю эту выборку респондентов, пока дело не доходило до одного на всю страну.
3: Ну, да.
4: Один человек, так сказать, скажет. И также они применили при выборе президента. То есть он давал углубленное интервью, глубокое, да. А ему говорили, ну, большое спасибо, вы узнаете, кого вы избрали.
3: Так вот, мы сыграем с профессором Ханиным, да.
4: Да. Ну так вот, а он говорит, а мне нельзя узнать? Ему скажут, нет, даже вы не имеете права сейчас об этом знать, а мы потом объявим. Да. Так вот, соответственно, мой прогноз такой, что израильская публика в массе своей будет разочарована. И я думаю, что это не такой уж сложный прогноз. Я думаю, что примерно такой же прогноз делают в израильском военно-политическом руководстве. Поэтому одним из элементов информационной кампании в период идущей избирательной кампании, ну, два раза кампания, да, информационной части избирательной кампании будет попытка убедить израильтян в двух вещах очень важных. Что на самом деле разногласия между Иерусалимом и Вашингтоном, между Бенямином Нетаньяху и Дональдом Трампом, это все наветы. А на самом деле они...
3: Гранит, как сказал Нетаньяху, выступая на Фоксе, он сказал гранит.
4: Да, и самое главное, о чем мы договорились, а как это все будет реализовываться, это типа, ребята, не ваше дело, да, мы, так сказать, обо всем договорились, все рассчитали, а вы будете посмотреть и получать удовольствие.
3: Купят, купят это.
4: Да. Да, естественно. Вот, значит, Иран не получит ядерного оружия. Вот это самое главное. И естественно, только человек, который имеет очень тесные и теплые отношения с Дональдом Трампом, может это реализовать, а не какие-нибудь там...
3: И у кого блестящий английский? Сейчас еще говорят, ну вы понимаете, а как вот, а как, если у Азенкота нет блестящего английского, как он будет общаться с Трампом? А, съели? А им говорят, например, а у Беннета блестящий английский. Ну, Беннет, ну что вы про Беннет?
4: Ну, Беннет, да. Ну, вот у Зеленского английский неплохой, но не блестящий. Ну, договорился же как-то, да?
3: Ну, да. И слушай, да. Коль вообще не знал английского языка и был не худшим канцлером в Германии. Ну, ладно, это другая история.
4: Вот, а у меня, говорят, неплохой английский, я же не премьер-министр, собираюсь им быть, да?
3: У тебя нет, тебе нельзя быть. Я тебе скажу, у тебя неправильный английский, у тебя английский-английский, а американцев это раздражает. Это раздражает, поэтому тебя нельзя пускать в Америку, да.
4: Потому это, что... это тоже правда, да. Вот потому и не напрашиваю.
3: Короче говоря,
4: ну и второй момент. Я думаю, что понимая и общественный запрос, и понимая, как это выглядит, особенно в период избирательной кампании, особенно в глазах колеблющихся избирателей, я думаю, что господин Нетаньяху и его команда, и его пиар, так сказать, советники, они будут делать все возможное, чтобы показать, что Израиль вот подобного рода и интернационализацию войск в Газе Израиль не принимает, и мы этого никогда не допустим. Ну, потому что все это рассчитано на...
3: Не понял, подожди. Стоп, это мне надо выяснить у тебя более подробно. Вот смотри. Есть план, который опубликован, о котором будут говорить американцы и так далее. Ты не можешь здесь поставить фильтры и сказать, все, что говорят в Вашингтоне, полная чепуха, слушайте меня. Нет, так не работает. Значит, об этом будет говорить оппозиция. И ты говори, и ты говоришь. Знаешь, будет говорить оппозиция, и ты говоришь. Друзья, ну, я имею в виду ты, как если бы ты работал на Нетаньяху, да, ты говоришь, друзья, все, что вы слышите из Вашингтона, все, что тут манипулирует вашим сознанием оппозиции, это все полная чушь, потому что все равно будет так, как я сказал. А Трамп, кто такой Трамп? Мой дружбан, я с ним всегда договорюсь. И кто-то на это купится?
4: Ну, наверное, кто-то да, купится. Но, во всяком случае, времени это много. Это же займет от 200 до 250 дней.
3: Да, даже до 300 пишут.
4: До 300 уже говорят. То есть,
3: да.
4: То есть что называется, 6-8 месяцев, да? Даже больше. А за это время, там мало ли что там будет происходить. Вот пока...
3: Пока я премьер-министр.
4: Ну да, пока премьер-министр, я этого не допущу. Ну а если это допустит следующий премьер-министр, если им буду не я, ну, мы же вас предупреждали, скажут нам, да?
3: Вот. Да, это было бы смешно. Это мне напомнило, знаешь, когда... ну, никого не хочу обидеть, но вот покойный мэр Ашдода Цилькер лет 15-20 добивался строительства больницы, и когда он добился строительства больницы, он уже его переизбрали. А новый, вот который Ласри очень долго сейчас он уже, но он тогда только начал, буквально месяца или полтора, и дал его правительство разрешение, они начали строительство больницы, и, собственно говоря, красную ленточку разрезал Ласри и сказал, ну, смотрите. Вот оно.
4: Ну, Марк, ты же прекрасно знаешь, что выборы муниципальные, общенациональные, международные, в ООН, в, так сказать, в парламент Евросоюза и так далее, это борьбы без правил. Всегда. Да? За исключением там каких-то...
3: Так, все-таки прав. Вернемся к нашим. Я просто привел такой веселый случай.
4: Веселый пример, но, в общем, строго говоря, а эти выборы у нас, это избирательная кампания, там вообще слово «правило» будут спрашивать, смотреть в словаре, что это вообще такое. Так что...
3: Хорошо, это, давай так, эту тему мы немножко, мы уже много поговорили, но она того стоит. Скажи мне, вот у нас 2 минуты до рекламы. Эта тема наряду там 7 октября, харидизацией, всеобщей службой и так далее. Много тем, о которых мы постоянно говорим, не будем повторяться. Эта тема станет темой предвыборной кампании. Это новая тема или нет?
4: Это все та же. Это тема безопасности. Вот, поэтому главными темами будут темы безопасности и гражданские вопросы. То, что мы называем, да, государство, даже не государство и религия, а тема вот та самая сакраментальная. Что такое Израиль как еврейское демократическое государство? Религиозное с акцентом на вот определенные течения иудаизма.
3: Это да, я не об этом. Я прошу прощения, что
4: или, теперь... Или национальная. Так что, а тема безопасности будет включать, понятно, этот вопрос.
3: Я имею в виду сюжет, и, сюжет вот. Газы, вот то, да, сюжет договоренности.
4: Это все, станет... Это все часть одного этого.

0: Нетаньяху ничего не делал.
1: Ну, а теперь, видишь, теперь его разбудили. Ну, в общем, так сказать, тогда не получалось, тогда была другая ситуация. А, Марк, а если бы премьер-министром был не он, неужели кто-то сделал бы что-нибудь лучше?
0: Да-да-да, я уже много раз повторял, очень много раз повторял моего одного друга, приятеля, не знаю как, и он мне сказал эту фразу, которую я, ты знаешь, от которой я просто потек. Он говорил, да, это провальное правительство, да, все плохо, но ты представляешь, если бы не Биби, все было бы еще хуже. И я такой, ты серьезно? Он говорит, абсолютно. Хорошо.
1: Абсолютно.
0: Абсолютно.
1: Да. Ты знаешь, твою шутку вот сейчас довольно много народа воспринимают всерьез.
0: А это не шутка, это реальный диалог. И,
1: вот,
0: смотри,
1: представь себе.
0: Смотри, да. Я, в отличие от тебя и нашего любимого радиоведущего Савы, не объясняю, где шутки, а где нет. Потому что уже, ты знаешь, на радио твоя вот эта «мы ерничаем» стала, к сожалению, такой основой работы. Все объясняют свои шутки. И я думаю, профессор, ты с этим заканчивай. Пошутил, сказал, пошел дальше. А после небольшой рекламы...
1: Понимаешь, бывают сюжеты, когда шутки не катят, да, так сказать. Шутить над этим сложно. Окей. Я вот, например, не пошутил бы на такую тему.
0: Окей, ну, после небольшой рекламы мы продолжим.
2: Реклама. Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
3: Невероятно! Две автомойки Ситивош Экспресс в Петахтикве. На Жаботинске 63 и на Жаботинске 27. Мойте машину хоть каждый день. Всего за 99 шекелей в месяц. Дешевле, только под дождем. Запись на сайте Ситивош. COIL.
4: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
5: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар, звездочка 8383». В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
6: Жаркое лето в Центр-Кар. 3 года гарантии. 3 года со спокойной душой. Центр-Кар Азур. Дер Хашива 9.
2: Реклама. В эфире «Итоги месяца» с профессором Ханиным.
0: Итак, дорогие друзья, мало времени осталось, но давайте, наверное, я объединю две темы. Роспуск КНЕСТа. 17 июля официально завершил работу КНЕСТа 25-го созыва, полностью отработав свой 4-летний срок, впервые с 1988 года. 27 октября будут выборы. Это первая тема. И правящая партия Ликуд на фоне острых внутренних споров утвердила инициативу Нетаньяху и Хаима Каца, разрешив действующим депутатам баллотироваться по региональным округам. Кстати, 5 голосов всего они выиграли. И 8 этих самых бронированных мест для Нетаньяху. Я, понятно, это разные сюжеты, но я объединил, потому что мало времени. Да, Заев, пожалуйста.
1: Ну, собственно говоря, закон предполагает, что когда распускается КНЕСЕТ, законодательные инициативы возможны. Или продвигать законы, которые, скажем, там были приняты в первом предварительном чтении и так далее, но исключительно по согласованию с фракциями оппозиции. Как ты, наверное, обратил внимание, случилось 2 сюжета, еще раз. То есть буквально в последние недели, там, последние 10 дней, перед тем, как КНЕСЕТ был распущен 17 июля, да, там был марафон законодательных инициатив, чтобы как можно поскорее, так сказать, решить вопросы, удовлетворить требования коалиционных партнеров, 2 ультраортодоксальных партий прежде всего, это ШАС и Ядута Тора, блок еврейства Торы, ну и там частично также фракции хардальников, то есть по партии Смотрича и Бен-Гвира. В общем, так сказать, причины, по которым это происходило, мы в эфире Первого радио с тобой и на твоем канале «Лысая правда» мы с тобой многократно обсуждали, зачем там, кому и так далее надо. Но прежде всего зафиксировать тему за собой, не дать разбежаться своим коалиционным партнерам, чтобы они, не дай бог, не начали думать о каких-то других альтернативах. И в конечном итоге

0: скажем так, таким образом мобилизовать, максимально мобилизовать поддержку, ну и свое, укрепить свое реноме в глазах собственного бейса, который тоже уже, ядро, наверное, еще этого бейса, сохраняет лояльность своим политическим лидерам, там, Ликуду, двум партиям Хардаль и, естественно, Харидим, но одновременно с этим там есть и определенная группа колеблющихся избирателей, иначе не получилась бы модель Ликуд-Бет, да, так сказать, новые правые инициативы. И в этой ситуации, как мы понимаем, да, а вот, как ты видишь, после того, как Кнессет был распущен, была попытка сделать еще несколько шагов для того, чтобы укрепить возможности управления, управленческие возможности, управления политическим процессом, в том числе электоральным процессом правящей коалиции. Но, как ты видишь, не все в этой ситуации получается. Да? Ну, например, там очередной транш, который предполагали там, передать в... Мы с тобой это обсуждали, по-моему.
1: В правильные ультраортодоксальные руки.
0: Ну, в правильные руки, так сказать, социально близким и политическим союзникам это не удалось сделать, ну, потому что подобного рода законодательные инициативы, они должны получить, они, скажем так, на это имеются значительные ограничения. То есть в данном случае это значительное ограничение было лимитированное время для обсуждения темы. Поэтому филибастер, который устроил представители оппозиции в финансовой комиссии, они, так сказать, сделали свое дело, да, и подобная операция не была реализована. А что же касается, если мы с тобой, так сказать, возвращаемся к основной теме, а именно, что собой представляет, ты объединил две темы, да, это роспуск Кнессета и состав списка в партии Ликуд, да.
1: Но это тоже была тема, интересная тема этого месяца.
0: Это чрезвычайно интересная тема этого месяца, и вот комментаторы, собственно, тут накануне, вчера и сегодня, я там полистал, что говорят, по крайней мере, как это представляют средства массовой информации, что говорят различные источники внутри коалиционных партий, внутри оппозиционных партий на эту тему и так далее. На самом деле Нетаньяху удалось скорректировать устав Ликуда, то есть убедить своих, ну, скажем так, институты, внутрипартийные институты, прежде всего канцелярию Маскерут, то есть секретариат Ликуда, который возглавляет его министр Кац, так сказать, один из его наиболее близких
1: Хаим
0: партнеров.
1: Кац. Хаим Кац, который, да, сделал классный обмен, молодец. Я согласен на 8 мест бронированных, только если одно будет мое, чтобы мне не идти на праймерис. Вообще обмен просто ахло, просто такой, знаешь, честная политическая борьба.
0: Да, ну и да, согласен. Ну, как тебе сказать, тут уж мы же знаем, что выборы — это бои без правил. И праймерис они тоже такие. Чем дальше, тем больше, кстати говоря. А в этот раз особенно, когда речь идет о такой жизненно важной вещи, как власть. Как же ты можешь ее упустить? И в результате там всякие там ограничения в виде устава, закона там, и так далее, это вторичный вопрос. Если устав мешает или закон мешает, его нужно изменить. Только и всего. Ну, так просто. Неужели ты это не понимаешь, Марк? Насколько я могу судить в этой ситуации, теперь господину Нетаньяху нужно просто воспользоваться плодами победы. Ему разрешили, дали возможность назначить на, так сказать, вот самые 8 мест. Один теперь получает Кац, остальными 7 он может...
1: Не, но там еще есть и Гидеон Сар получает, 6 у него остается.
0: Но остается Гидеон Сар, а дальше на остальные места он должен, он хочет, намерен поставить людей, которые выглядят в глазах избирателей Ликуда и колеблющихся избирателей, ну, менее одиозными фигурами, чем вот тот депутатский состав, ну, который, в общем, на протяжении последних 4 лет отличился, часть их представителей отчетилась, ну, многим, да, и одна из причин, по которой Ликуд потерял практически 16 своих мандатов, находясь у власти, ну, наверное, немалая заслуга, в кавычках или без, вот благодаря у этих самых фигур.
1: А мне нравится Готлиб, Ватури, Амсалем, Караи. Мне кажется,
0: тоже, Я от них тоже в восторге, потому что они что думают, то и говорят.
1: Да, да, да.
0: А также пересказывают то, что другие политики в Ликуде, более высокое руководство, да, что они думают, но стесняются сказать.
1: Да, а но здорово. А зачем нам вот эти, знаешь, закрытые такие мундиры, думающие, что говорят? Они неинтересны, они однолики.
0: А уж политическим аналитикам как облегчили жизнь?
1: Конечно, поэтому руки прочь от Тали Готлиб.
0: Да, но опять-таки не более, чем, так сказать, до конца каденции. А вот в конце каденции на выборах это уже нужны совсем другие фигуры. Ну, ты помнишь, как во время избирательной кампании Бенямин Нетаньяху просто не готов был стоять на одной сцене с Бен-Гвиром.
1: Конечно, он убегал со сцены с Бен-Гвиром. Он не хотел фотографироваться с Бен-Гвиром, потому что Бен-Гвир, он считал, его дискредитируют, но это все помнят, конечно.
0: И обещал, что Бен-Гвир никогда, ну просто никогда не будет министром в его правительстве.
1: Обещал, да.
0: Вот, обещал. Ну, мало ли кто там что обещал, да? Обещал, но говорил, обещал, но не обещал выполнять. Поэтому такой тоже известный израильский мем. Так вот, соответственно, сейчас вот ему нужны совершенно другие люди, которые будут для колеблющихся избирателей и разочарованных ликудников, и ликудников, которые, так сказать, взвешивают и обдумывают, надо ли это было, нужно ли вот это или не нужно вот это было. Начинаешь думать, это может тебя довести, о, знаешь, как далеко. Например, далеко от своей партии, зачем же?
1: Думать нельзя, я поэтому Оруэлла люблю. Думать нельзя. Друзья мои, не думайте, прекратите это делать. Это мешает жить. Все хорошо, все прекрасно. Правительство замечательно. Идет народ в правильном направлении. Голосуем за...
0: Гафман. Голосуем. Да. За кого?
1: И не говори, пожалуйста, что это ерничаю, не ерничаю, пусть думают сами. Нет, пусть не думают сами, скажем так.
0: Понятно. Тогда я заканчиваю на этом, а ты продолжай.
1: Давай.
0: Да, так вот, соответственно, тут возникает еще одна история, о чем пишут политические комментаторы. Да? Они говорят о том, что, а кого же, собственно говоря, он кем он займет эти самые 6 мест. Uh-huh. Некоторое время назад говорили о том, что это могут быть представители партии Смотрича. То есть сам Смотрич и несколько его людей. Ну вот, потому что Смотрич по опросам не проходил электоральный барьер. Но сейчас по опросам Смотрич как бы проходит электоральный барьер. Ему дают там 4-5 мандатов. Это все очень хлипко, как ты понимаешь, да, с такими опросами, которые не включают неопределившихся и не включают тех, которые утверждают, что они голосовать не будут, но практика показывает, что утверждающие, что я не пойду голосовать, большинство из них все-таки приходят и проголосуют. Да? А как они приходят и проголосуют, это, так сказать, есть неизвестный нам вопрос. Да? Вещь неизвестная, да? Как говорил герой известного фильма.
1: Ну да, вот, голова вещь темная. Так сказать,
0: да,
1: изучению не подлежит, да.
0: Да, совершенно верно. Так вот, предполагалось, что для того, чтобы не потерять, по крайней мере, вот эти вот самые голоса, но все-таки там 2-2,5% избирателей, это много, да, которые там так или иначе дают Смотричу, ну там, я не знаю, дотянет он до электорального барьера, там не факт, а вот, ну скажем так, 2-3 мандата, это все-таки существенная вещь, и вот наличие его и его близких партнеров, соратников в списке, который, естественно, проходит электоральный барьер, вот, может дать вот эти вот самые, тут же выборы решат вот те самые 2-3 мандата в ту или другую сторону. И тогда это будет...
1: Давай две минуты у тебя
0: Вот мой ответ. Да, но пока, как мы понимаем, эта ситуация не, так сказать, не рассматривается, а рассматривается привлечь какие-то несколько ярких фигур. И, как пишут комментаторы, эти самые из нескольких ярких фигур, скажем, да, по крайней мере трое, которые...
1: Мэр Мадиина, ты знаешь, очень-очень серьезный этот Хаим Бибас, да? Очень серьезный человек, он вроде как отказался. Потому что, да, ну, потому вот, что да.
0: Лидер партии Куля, ну, так сказать, тоже предполагался бывший, да, тоже подумывали ввести его в список. Винтер, который отказался, так сказать, войти в список Смотрича, и возможно, вполне возможно, что его, так сказать, приглашали и влекут, но, судя по всему, он собирается идти своим списком, по крайней мере. Говорит об этом, декларирует.
1: Ну, посмотрим. Вообще это будет, кстати, вот,
0: это значит... Остается вопрос, и чего он тогда добился.
1: Ну, посмотрим. Да, давай так. И мы посмотрим, кого кооптируют в список Нетаньяху, и это будет очень много объяснять, чего они хотят и как они будут продолжать свою предвыборную кампанию. Все, друзья мои, следим за развитием событий. Действительно, месяц получился крайне бурный, и даже последняя ночь по израильскому времени тоже преподнесла нам серьезные сюрпризы. Во всяком случае, мы уже поняли, мы не говорили с Зеевым, что обсуждалось в Вашингтоне, но мы поняли на самом деле, что основной вопрос это был вопрос, конечно, Газы. И о чем, собственно, писали комментаторы. Спасибо тебе.
0: Спасибо тебе, Марк. Да.
1: Встречаемся, значит, в следующий четверг.
0: Если позволишь, поблагодарю и наших слушателей в Израиле, и, как выяснилось, очень многих, которые слушают нас из-за рубежа.
1: Да, благодарим вас, друзья, спасибо вам. Лайки, подписки, комментарии, репосты. Всем пока, я Марк Кричевский, профессор Ханин, и с нами была Анечка Розина, которая сейчас подхватывает наш, так сказать, микрофон и начинает свой рассказ. Я думаю, про Японию в том числе. Всем пока.
2: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
4: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
5: Филиалы DAX «Ришон Лицион» и DAX «Ашдот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Ашдот» Шдерот Вайцман 2.
6: Жаркое лето в «Центр Кар».
7: Приобретая машину в «Центр Кар», вы получаете гарантию на 3 года. И 3 года наслаждаетесь без всяких забот.
8: «Центр Кар Азур», Дер Хашива 9.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
10: Alte Livello – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Alte Livello – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Лицион, звездочка 9246.
11: Работаем в субботу.
12: Реклама.
13: Голоса Первого радио.
14: Александр Солнцев, ведущий развлекательных программ. Пол мужской. Рост 176 сантиметров. Любит шоколад и апельсины. Не любит бардов, маленьких собачек и Битлз. Предпочитает свободное белье, прогулки и умных женщин. Всегда готов уехать в отпуск.
15: Есть такие инфлюенсеры, ты вот их смотришь, например, есть. Он что-то говорит, и ты уже такой... Да, я, блин, да, сейчас порвался, да. Вот это инфлюенсер. А если вот этот вот, мальчики, давайте посмотрим, как распаковочка. Это не инфлюенсер, это распаковщик.
14: Александр Солнцев.
16: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Возле деревни Таль произошли столкновения между израильтянами и палестинцами. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. Одиннадцать часов у микрофона. Евгений Забежинский. Здравствуйте. Возле арабской деревни Таль к юго-западу от Шхема произошли столкновения между местными жителями и десятками израильтян, участвовавших в несогласованном с Цаалем походе. Палестинцы забросали участников камнями, после чего военнослужащие разделили стороны. К счастью, никто не пострадал. Поход организовала та же группа, чье мероприятие неделей ранее. Закончилась перестрелкой, в которой погибли двое израильтян, майор Юваль Эзра и резервист Банаягу Меллет, и также четверо палестинцев. Цааль признал тот инцидент терактом. Иранская армия заявила, что атаковала беспилотниками американские военные объекты на авиабазе Ахмад-аль-Джабер в Кувейте. По утверждению Тегерана, целью удара стали укрытия для боевых самолетов, системы спутниковой связи и склады военного оборудования. Иранские военные назвали атаку ответом на новую серию ударов США по территории страны, в том числе по острову Кешм. Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило о поражении десятков целей корпусов стражи Исламской революции. Американские и кувейтские стороны пока не подтвердили результаты заявленной Ираном атаки. Представитель администрации США заявил, что президент Дональд Трамп будет крайне разочарован, если Хамас не выполнит договоренность о поэтапном разоружении. По его словам, Иран пытался убедить Хамас отказаться от сделки, однако США удалось сорвать эти попытки. Ранее Трамп объявил о достижении соглашения по разоружению Хамаса и других вооруженных группировок в секторе Газа. Вместе с тем, израильский источник сообщил, что предложенный документ не обеспечивает полного разоружения Хамаса и демилитаризации сектора. Представитель Хамаса со своей стороны назвал соглашение проектом и заявил, что группировка не начнет разоружение до вывода израильских войск. К другим новостям. Бывший сотрудник резиденции премьер-министра Яхиэль Охев-Ами подал иск против канцелярии главы правительства, потребовав 300 тысяч шекелей компенсации за травлю на рабочем месте. Он утверждает, что Сара Нетаньяху регулярно кричала на него, унижала, давала необоснованные поручения и несколько раз применяла физическую силу. По словам истца, руководство игнорировало происходящее, а затем уволило его по надуманным причинам. Министерством транспорта выделено 40 миллионов шекелей на самостоятельное транспортное планирование в арабских населенных пунктах с целью улучшения инфраструктуры. Объявленный министерством тендер предлагает арабским муниципалитетам и местным советам самим инициировать проекты и получать от государства полное финансирование этапа планирования. Средства на реализацию проектов будут выделяться отдельно. Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что пока не принял окончательного решения о предоставлении Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для зенитных комплексов «Патриот». «Мы рассматриваем этот вопрос», — сказал он, пояснив, что Вашингтон осторожно относится к передаче технологий, связанных с этим вооружением. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня в течение дня будет выше среднесезонной, будет жарко и душно. Наблюдается переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. На развитие событий в следующем выпуске. А я передаю слово лучезарной Ане Розиной.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов и 9 минут на часах в нашей студии. 31 июля. Ух ты! Последний день второго месяца лета. Господи, оно только началось. Мы только начали мечтать об отпусках. И на тебе, уже 2 месяца прошло, а значит, и отпуска у многих уже закончились. Например, мы побывали в шикарной стране. В стране, которая ни на одну другую не похожа, которая притягивает к себе, манит, дарит новые, самые яркие впечатления, причем и культурные, и вкусовые, и ментальные. В общем, это страна Япония. И если вы подписаны на меня в Фейсбуке, Инстаграме, то вы видели, как прекрасно мы путешествовали всей моей большой семьей. Было очень здорово. И, конечно же, на протяжении всей поездки я не забывала о вас. Я фотографировала еду, собирала рецепты для того, чтобы с вами всем этим поделиться и немножечко подтолкнуть вас к возможному путешествию в Японию. Кстати, у меня сразу же пришло одно сообщение, и я тут же его вам читаю. Ленка написала это сообщение. Аня, здравствуйте. Кричевский уже обзавидовался, что вы были в Японии. Конечно, обзавидовался. Он тоже очень хочет. Нет, на самом деле, Марк путешествует не меньше, а то и больше меня, поэтому иногда я ему завидую, а иногда он мне. Так вот, он уже планирует поездку в Японию. Мы даже договорились, как только у нас появится время, собраться вместе, устроить японскую вечеринку, и мы, в общем-то, расскажем ему, куда ехать, как ехать, что брать с собой, как добираться. В общем, все лайфхаки выдадим вот так вот за бесплатно, можно сказать. Мы с семьей, пишет Ленка, собираемся в ноябре в Японию. Какие ваши впечатления? И есть ли что-то, что нужно узнать перед поездкой туда? Ленка, есть так много у меня впечатлений, и так много лайфхаков, и так много рекомендаций, что я даже не знаю, как вам все это рассказать. На самом деле, я вам очень завидую, потому что в ноябре вы увидите клены. Это просто невероятное зрелище. Смотрите, я не была в ноябре в Японии, но это моя большая-большая-большая мечта, потому что, как мне кажется, клёны красные, желтые, они выглядят не менее эффектно, чем сакура. А у меня друзья летали специально в ноябре смотреть на красные клёны и вернулись с раскрытыми ртами. Они так и не смогли их закрыть. Наверное, полгода вспоминали, какая это красота, какое-то бешеное зрелище. Обязательно езжайте туда, где много кленов, например, японские Альпы, или вот мы сейчас были недалеко от Нагои в лесах, в горах, вот там много-много-много кленов, и мне кажется, что вот на природе наблюдать это зрелище краснеющих кленов и листопада, это что-то вообще потрясающее. Давайте, Ленка, так. Если у вас есть какие-то конкретные вопросы, то я с удовольствием вам на них отвечу. Пишите здесь, пишите, можете вот прямо сегодня, на следующей неделе. Я напоминаю, что сегодня программа «Идеальный выходной», к сожалению, выходит в своем укороченном режиме. К сожалению, для меня, но, к счастью, для поклонников восточной музыки, потому что музыкальная чайхана будет длиться сегодня целых 2 часа. Поэтому сегодня я с вами поделюсь рецептами. На следующей неделе я продолжу говорить о Японии, потому что эта тема, ну уж точно не на 2 часа нашей программы «Идеальный выходной», и я с удовольствием поделюсь всеми лайфхаками, которые у меня есть, но чтобы не было такого бардака, давайте вы просто будете задавать вопросы, друзья, и я прям вот начну с сегодняшнего дня и на следующей неделе вам на них отвечать, каким-то образом что-то вам советовать, рекомендовать. В общем, впечатления яркие. Знать нужно, ну что, нужно знать, что там все очень особенное, и надо быть готовым к новым открытиям, к новым вкусам, готовым пробовать что-то, к чему вы не привыкли, быть готовым к новым завтракам, ну, все эти перемещения, да, вопросы. Вот вы, Ленка, как едете? Вы едете с организованной экскурсией или самостоятельно? Мы ездили 2 раза, и 2 раза ездили самостоятельно. Поэтому могу рассказать, например, как перемещаться на поездах, на метро. Ну, все это очень просто. В общем, друзья, 054-20-70-800. Сегодня мы готовим японскую кухню, начинаем разговаривать разговор о Японии. Я отвечаю на все ваши вопросы, так что задавайте их. Уже вижу, приходят сообщения ваши. Большое спасибо, это здорово. Одна музыкальная композиция, и продолжим разговор.

0: Реклама.
1: Часов 18 минут. Вы, наверное, уже привыкли, что в этом часе нас поддерживает Маданеймания, моя любимая сеть вкусных деликатесных магазинов. 27 филиалов по всей стране расположены. Совсем недавно открылся новый в Ашкелоне. Я вот все лето уже о нем рассказываю и вас приглашаю отправиться в Ашкелон. И, во-первых, в новом магазине всегда очень интересно, всегда очень красиво. А во-вторых, там действуют особые скидки. Сейчас мы к ним перейдем. Но немножечко вот о Мане. Напомню вам, что это магазины, куда отправлялись, наверное, все израильтяне. Неважно, какого они происхождения. Дело в том, что в Мане огромный ассортимент колбасок, свежего мяска, морепродуктов, сладостей, всего-всего-всего-всего и побольше. Кстати, мы будем говорить сегодня о Японии и о японской кухне. А в Мане как раз-таки можно приобрести, во-первых, все ингредиенты для того, чтобы дома устроить японскую вечеринку и приготовить настоящую японскую кухню, а во-вторых, там совершенно потрясающие японские уже почти готовые блюда есть. Об этом чуть-чуть позже. Ну так, затравочку я вам сделала. Ну, а пока расскажу вам о том, что Маданеймания уже давным-давно стали символом доступных цен, широкого ассортимента, домашней атмосферы, которую создают и сотрудники, и покупатели вместе. Во-первых, все туда уже приходят. Если один раз зашел, то уж обязательно придешь и второй раз. Все друг друга знают, все друг другу улыбаются, здороваются. И как я уже сказала, вот совсем недавно открылся 27-й филиал в Ашкелоне. Я очень рекомендую вам туда отправиться. Находится он в торговом ряду на улице Эли Коэн, 21 в Ашкелоне. Называется Митхам Кирята Академия, этот уголок Ашкелона. И в разговоре его часто называют Митхам Эли Коэн. Я рекомендую вам прийти, если хотите проверить часы работы как этого, так и любого другого филиала, заходите на сайт Маданеймания в раздел «Филиалы» и посмотрите, какой магазин находится ближе всего к вам и в каком магазине сегодня какие скидки, тоже узнаете там. Ну и часы работы, естественно, все это, да. Все это доступно, вся информация вам. Ну а сейчас скажу, что в новом филиале Маданеймания в Ашкелоне продолжается скидочное мероприятие. 20% скидка в отделах свежего мяса и колбасных изделий. Причем скидки дублируются. Например, окорочка куриная свежая. 31,90 не за 1 килограмм, а за 2 килограмма. Представляете себе? Мякоть телячья свежая 59,90 за килограмм. А также много-много интересных акций, которые существуют только в этом магазине. Причем, что самое главное, без каких-либо там дополнительных условий. Давайте вот посмотрим. Мне тут целый прислали список скидок. Я читаю и поражаюсь. Как это дешево, как это доступно всем. И, друзья, не поленитесь. Отправляйтесь и приобретите все самое вкусное по совершенно прекрасным ценам. Например, вот я смотрю, блинчики с мясом есть, 800 граммов. Представляете, упаковка 29,90 всего. Это вообще, это ни о чем. Дальше, креветки 500 граммов, отличные креветочки, 19,90 упаковка. Ну, это же вообще вместо 25,90. Это ерунда, честное слово. Дальше, что еще тут такого вкуса? Ну, вот то, что я люблю, да, макрель копченая. Ах, как я люблю. Большая макрель копченая, 69 килограмм. Это ерунда, вместо 89 стандартно. То есть очень большая скидка, действительно. Я напоминаю только, что эти скидки действуют только в магазине Ашкелона. Конечно, во всех других филиалах есть и другие скидки, но вот эти дополнительно действуют в новом филиале в Ашкелоне, поэтому я и говорю, если вам легко добраться до Ашкелона, даже если вы не живете в Ашкелоне, а живете, например, в Ашдоде, то давайте, езжайте без условий к покупке, но до 3 штук или до 3 килограммов в общем-то можете приобрести все самое вкусное по очень-очень-очень адекватным ценам. Все, друзья мои, мы сейчас прервемся на небольшой небольшой рекламный блок, после которого обязательно продолжим наш разговор о Японии. И, кстати, расскажу вам обязательно о том, какие японские продукты можно приобрести в Маданэй Мания.
0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
2: Реклама. Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдот работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3. Ашдот Шдерот Вайцман 2. Жаркое лето в Центр Кар.
4: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
3: Звоните 03-558-5458.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: А добавь мне чуть-чуть музыки.
1: Ты не обязан нравиться людям. Люди не обязаны любить тебя. Они даже не обязаны уважать тебя. Но когда ты смотришь в зеркало, тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
2: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка. Всегда себя выбирай.

11:28. Продолжаем разговор. Вот Ленка спрашивает. Едем сами. И это прекрасно, Ленка. Киото, Осака, Токио. Цены сильно кусаются? Вы знаете, Ленка, нет. И вот это то, что я хочу, в общем-то, всем сказать. Какой-то вот сложился стереотип, да, что Япония очень и очень дорогая страна. На самом деле это вообще, вообще не так. Конечно, дорого лететь в Японию. То есть сами билеты в Японию, если, особенно если они прямые, то они дорогие. Особенно если в сезон, да, то они дорогие. Дорого стоят билеты на поезде, например, да, передвижение на поезде на дальнее расстояние. Ну, надо быть просто к этому готовыми, что это там, ну, не копейки. Я не помню, сколько мы заплатили, но тоже не какое-то там прям заоблачное, не какую-то заоблачную сумму, но тем не менее, вот переезды, да, они, может быть, дорогие. Все остальное абсолютно доступно. Что касается ресторанов, еды, во-первых, там совершенно потрясающие фудкорты. Например, такие рынки еды знаменитые на Киото, Нишики Маркет. Вот я просто, я вам завидую, Ленка, что вы попадете на Нишики Маркет и будете пробовать все, что там продается. Там, во-первых, очень-очень чисто везде. Везде потрясающая санитарная ситуация. То есть все действительно чисто, вкусно, аккуратно, красиво. Вот. В ресторанах, даже в самых дорогих, мы на пятерых платили, ну, как минимум в два раза меньше, чем в Израиле. А в обычных ресторанах, наверное, в три, в четыре раза меньше, чем в Израиле. Так что не волнуйтесь, не бойтесь. А еще очень долгий перелет, пишет Ленка. Может, у вас есть что-то, что поможет пережить такой длинный перелет? Смотрите, мне очень сложно тут вам что-то советовать, потому что я боюсь летать. Я летаю очень много, но всегда очень сильно боюсь. Поэтому я просто, зная, что лететь 12 часов в Японию, я заранее, мне врач выписал успокоительные, которые одновременно и являются и снотворными. Сначала я сажусь в самолет, немножко почитаю, посмотрю кино, потому что вот в некоторых авиакомпаниях, во многих авиакомпаниях на длительные полеты есть услуги просмотров разных кинофильмов. Вот я смотрю кино, а затем я просто беру таблеточку успокоительного снотворного и успокоительного, и стараюсь заснуть. Я не сплю в самолетах, но, тем не менее, это меня немножечко так, ну, дремлю, в общем, короче. На самом деле, вот кино, книги, я всегда, если нету услуг просмотра кинофильмов в самом самолете, то я качаю на iPad много разных там серий, сериала какого-нибудь беру, целый сезон закачаю себе, качаю книги и читаю, потом смотрю кино, потом еще читаю, стараюсь немножко поспать. Вот, в общем-то говоря, и способ пережить этот долгий перелет. Но ничего страшного. Когда знаешь, что за этим перелетом последует, когда предчувствуешь, предвкушаешь отпуск, то это совершенно замечательно. Ну, плюс, конечно, если подумать о здоровье, есть такие, я даже на Алиэкспресс заказала специальные такие длинные, высокие гольфы, чулки, можно сказать, которые ты надеваешь на время полета, и просто чтобы ноги не уставали, чтобы хорошо, правильно циркулировала там кровь. Обязательно, конечно, во время длинных перелетов обязательно нужно вставать, немножечко походить, немножечко поделать какие-то упражнения, встать на цыпочки, опуститься, встать на цыпочки, опуститься. Ну, в общем, короче говоря, вот для здоровья такие вещи. Пить побольше, да, водички, чтобы не возникало сухости. Я капаю, беру капельки для глаз, капаю немножко, чтобы влажность сохранялась в глазах. Такие капельки, искусственные слезы просто, нелечебные какие-то. Вот. Давайте, жду еще ваших вопросов, с удовольствием отвечу. А маршрут у вас прекрасный, Киото, Осака, Токио. Мы ездили по маршруту Токио, Киото. Из Киото мы ездили в Осаку на поезде. Это полчаса всего лишь на электричке. И ездили из Киото в Нару тоже на электричке. Это я очень-очень рекомендую вам. Я на следующей неделе подробно расскажу о своем маршруте и буду давать рекомендации уже по самому перемещению. Потом, после Киото, мы в Киото провели 5 дней, и за эти 5 дней съездили и в Осаку, и в Нару, да, и попутешествовали по Киото. Затем мы поехали
в Нагою, где посетили чемпионат по сумо, и это мое самое яркое впечатление от Японии в этот раз. Вот, а затем мы вернулись в Токио еще на две ночи. В общем, вот такой вот у нас примерно был маршрут. Но в Нагое мы жили не в самой Нагое, а в рёканах, в традиционных японских гостиницах. И я очень-очень-очень рекомендую, если вы едете в Японию, обязательно хотя бы одну-две ночи взять в рёкане. И обязательно, чтобы там был онсен, горячий источник, такие бани, да. Они есть частные бани, а есть бани общественные, где можно... частная, которую ты просто арендуешь исключительно для своей семьи, и там ты можешь быть как хочешь, в купальнике, естественно, делать что хочешь. А вот общественная баня, которая в самой гостинице есть и для всех, там нужно быть раздетым, и во многие, ну, 99% онсенов нельзя заходить с татуировками. Или если маленькая татуировка, ее нужно заклеить пластырем специальным. Вот такие, такие дела. Вот, если вас что-то интересует по маршруту, тоже пишите, тоже с удовольствием расскажу. Еще одно у нас. Так, сержант, сообщение. В эфире утром рано звучал Big in Japan. Примета то, что Анна в родной вернулась в стан с приездом. Сержант, огромное спасибо. Как всегда, с вами хорошо возвращаться. И как всегда, ваши стихи, они вот дают такой классный заряд бодрости. Ух, какие тут фотографии пришли мне. Ну-ка. Анечка, добрый день. Фоточки из Японии посмотрела. Да, друзья, на нашей страничке в Фейсбуке «Идеальный рецепт от Ани Розины», там есть фотографии, фотографии того, что мы ели на завтрак, обед и ужин. Заходите, пожалуйста, на нашу страничку, подписывайтесь и посмотрите. Я там специально для вас фотографировала много-много разной всякой еды. Ну и плюс на моей странице, на странице Анны Розиной, на моей личной страничке очень много фотографий из Японии, тоже смотрите. Так вот, Карамелька пишет, фоточки из Японии посмотрела, красота. А вот мои эксперименты. Шарики – это вариация на тему суши. В каждом шарике спряталась рыбка. А какая сюрприз? И креветки с рисовыми листочками. И хотя рисовые листочки – это больше Вьетнам, но я решила тоже прислать. Смотрится очень красиво. Действительно, смотрится потрясающе. Карамелька, ну так расскажите, такой вот вкратце опишите этот рецепт. Да, вот как вы приготовили шарики, вариации на тему суши. Как спрятали туда рыбку. Сварили рис, как варят рис для суши. В общем, я жду рецепта, потому что фотографии обалденные. Очень хочется приготовить. Так, все, небольшая музыкальная композиция. Продолжим.

0: Реклама.
1: 11 часов 40 минут. Я же обещала рассказать вам о том, что можно приобрести сейчас в Madane Money, если вы хотите почувствовать себя в Японии. Ну, во-первых, я вам сразу же скажу, что листы водорослей, из которых мы делаем потрясающие суши, есть несколько видов. Рис любой есть несколько видов. Начинка для суши, то есть лосось-соломон по-нашему, есть и сырой,

0: Лехем, да? Ну, это даже не сухарики, а такая хлебная крошка в японском стиле, специально для того, чтобы готовить азиатскую темпуру, азиатские блюда панко. Это обалденно. Дальше. Есть смесь специальная для приготовления японской темпуры. Тоже 15,90. Кстати, панко 9,90 всего стоит пакетик. Его вам хватит надолго. Вы не пожалеете. С ним вкусно абсолютно все, в том числе между нами. Не только японская кухня вкусна в такой вот обсыпке панко. Дальше, что мы здесь смотрим? Есть совершенно классные пирожные японские, традиционные кейки с клубничным вкусом и шоколадным вкусом. 11,90, такая красота. Вот это тот самый японский вкус, который, между прочим, мы попробовали и узнали в Японии. Я понятия не имела, что можно такие вот пирожные, такие сэндвичи японские приобрести у нас здесь в магазине Madane Mania. Представляете? Я вам позже расскажу, кстати, об этих пирожных, об этих сэндвичах. Поделюсь рецептом. Дальше. Совершенно потрясающее мочи-мороженое со вкусом тирамису и с ананасом, и с ягодами. Упаковка стоит 29,90, выглядит это потрясающе и на вкус тоже классное, свежее, вкуснейшее. Дальше смотрим, ух, какие тут, какие вкусные креветки в панко, сразу же практически готовые, тоже японский стиль. Дальше такие японские рулетики с креветочной начинкой, очень вкусные. Дальше гиоза на любой вкус. Гиозы с самыми разными начинками тоже продаются в Madane Mania. Миллион разных видов, я очень рекомендую. И с наполнением из батата, с наполнением из говядины, и с грибочками, и с курочкой. Их можно и жарить, можно и варить. Варить на пару можно. Есть прямо очень правильный способ приготовления гиозы, когда вы кладете их на сковородку, а немножечко, чуть-чуть обжарили, а потом туда же в сковородку наливаете немного воды, вот прям слой пару сантиметров, и завершаете приготовление вот в такой паровой бане. Это потрясающе вкусно. В общем, короче говоря, друзья, вот это вот все доступно вам в Madane Mania. Если вы хотите почувствовать себя в Японии, можно просто пойти и накупить всяких таких потрясающих совершенно вкусностей. Плюс я не могу не рассказать о том, что, как я и говорила, во всех филиалах Мания всегда есть скидки, и эти скидки, конечно, не только в Ашкелонском филиале. В Ашкелонском мы очень любим и всегда с большим удовольствием рассказываем о нем, потому что он новый и красивый. Есть, конечно, и во всех других филиалах свои собственные скидки. Вот горячая шестерка. Давайте сразу вам быстренько перечислю. Смесь свежемороженых овощей Тева Фрост в ассортименте. 800 граммов, всего 10,90. Это жутко удобно. Бросил в холодильник и забыл об этом. А когда пришли гости, вспомнил, достал и за 5 минут приготовил. Креветки тампура, о которых я вам рассказывала, 300 граммов. И креветки с головой отварные, 500 граммов. 19,90 упаковка всего лишь. Дальше. Это я вам шестерку горячих скидок. Масло сливочное пастеризованное. 2 упаковки за 17,90, в то время как одна стоила 17,90. То есть вам фактически 1 плюс 1. Дальше. Крупа гречневая, пшеная, пшеничная, перловая, грубые овсяные хлопья. 3 упаковки за 19,90. Крайне выгодно. Дальше. Паста Гранчителли в ассортименте. 400 граммов. 5 упаковок за 9,90. И печенье Нувола, а также пончики Чамбелла в ассортименте. 300 граммов. 12,90 упаковка. Вот такие потрясающие скидки. Madane Mania — наш постоянный спонсор, за что ему огромное спасибо.
1: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла в

0: Высокий уровень по доступным ценам. Ражанский 11. Решен лицеон. Звездочка 9246.
1: Работаем в субботу.
2: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
3: Вкусно.
2: Лицкий квас. Любимый квас.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Реклама. Голоса Первого радио.
2: Павел Маргулян, ведущий программ ПМ и «Колесо обозрения». Плавает в море круглый год. Заплывы в феврале приравнивает к купанию в проруби. Из-за привычки везде опаздывать, едва не опоздал на собственную свадьбу. Самолет улетел. Без него. Очень любит играть в настольный теннис. Считает, что достиг в нем хороших результатов.
3: В следующем часе загадка, это традиционно. А все остальное по ходу дела. В общем, все идет по плану в эфире Первого радио в Израиле. Поехали.
2: Павел Маргулян.
4: Первому радио 25 лет.

0: час есть.
1: Часов 51 минута. Слушайте, ну вот как мы успеем сегодня все? Мы никак не успеем, правда же? Сейчас я с вами поделюсь одним рецептом. В следующем часе продолжим общение. Давайте не будем привязываться ни к каким заданным стандартам, да? Есть вопросы? Задавайте, я отвечаю. Успеем поделиться рецептами? Поделимся. Нет, продолжим на следующей неделе, правда? Сколько нужно программ? Ну, мы же сами хозяева своего счастья. Эта программа не моя, она ваша в первую очередь. Поэтому я очень рада, что у нас такая активная двусторонняя беседа. Это здорово. Итак, сейчас мы с вами приготовим потрясающий японский сэндвич с яичным салатом или с яичным омлетом. Это супер популярное блюдо в Японии, и я, вы знаете, никогда не думала, что мне оно может так сильно понравиться, потому что я спокойно отношусь и к яйцам, и вообще к бутербродам. Но этот сэндвич, он такой легкий, такой нежный и такой питательный, что вау. Называется тамаго сандо. Тамаго означает яйца, и сандо является сокращением от сандоичи, сэндвич на японском языке. Японские сэндвичи с яичным салатом готовятся из специального белого хлеба шокупан. Это молочный хлеб, который часто называют молочным хлебом Хоккайдо. Подобный хлеб, в принципе, вы можете найти и здесь у нас в Израиле. Это такие, если вы знаете, квадратные белые батоны. Обычно это французский хлеб. Такие именно квадратные, большие белые батоны, нежный белый хлеб. Вот такой вот хлеб нам нужен. Для тамаго сандо используется японский майонез, который придает начинке яйца дополнительный привкус и сливочность. Такой японский майонез тоже появился в наших израильских супермаркетах и тем более в магазинах с азиатскими продуктами. Но можно взять и любой другой легкий майонез. Для бутерброда с яичным салатом яйца должны быть приготовлены идеально, не переварены, но и недоварены. Итак, две порции японского сэндвича готовятся из, внимание, записывайте продукты, 3 больших яйца, 4 ломтика белого хлеба, сливочное масло, четверть чайной ложечки сахара, четверть чайной ложечки соли, свежемолотый черный перец, 2 чайных ложки молока и 2 столовых ложки японского майонеза. Еще раз, 3 больших яйца, 4 ломтика белого хлеба, сливочное масло, четверть чайной ложечки сахара, четверть чайной ложечки соли, свежемолотый черный перец, 2 чайных ложки молока и 2 столовых ложки японского майонеза. Яйца можно приготовить, как я уже сказала, двумя способами. Сварить их или сделать омлет тамагаяки в микроволновке. Омлет делается легко. Подготовили квадратный контейнер, который можно поставить в микроволновку. Разбили в него яйца и добавили молоко и приправы. Размешали их, но недолго. И готовим в микроволновке в течение буквально полутора минут. Достали контейнер, перемешали яичную смесь, готовим еще примерно 30 секунд. В конце достали яйца, выложили на алюминиевую фольгу и завернули их. Из-за остаточного тепла яйца будут продолжать вариться. Затем берем хлеб, тонко намазываем сливочное масло и майонез, тоненько. Кладем яичный омлет на один кусок хлеба, сверху накрываем вторым ломтиком хлеба и слегка прижали. Отрезали от хлеба корочку, разрезали пополам, вот так по диагонали, у вас получились 2 таких обалденно вкусных треугольничка. Дальше. Если мы готовим омлет с вареными яйцами, да, с яичным салатом, положили яйца в среднюю кастрюлю, залили водой, пока она не покроет яйца. Довели до кипения на среднем огне и после закипания варим в течение 12 минут. Как только яйца приготовили, отправляем их в ледяную воду. Даем им полностью остыть и очищаем яичную скорлупу. Переложили очищенные яйца в миску, размяли их вилочкой, попробовали растереть яичные белки в маленькие одинакового размера кусочки, добавили туда соль, сахар, молоко и майонез. Хорошенько смешали. То же самое делаем. Намазали масло с обеих сторон хлебушка, равномерно распределили яичный салат по одной стороне хлеба, положили другой кусочек хлеба сверху и поместили бутерброд между двумя тарелками. Отложили в сторону на 5 минут. Отрезали от хлеба корочки, затем разрезали бутерброд пополам и приготовили к подаче. Все, все наслаждаются, всем очень вкусно. Это действительно готовится крайне просто, естся крайне быстро, и на завтрак это потрясающий вариант. Даже яйца вы можете, поскольку они нужны нам холодные, яйца вы можете заранее сварить вечером, а утречком вот их уже нарезать, добавить майонез и так далее. Будет вкуснятина невероятная. Очень рекомендую. Все, друзья мои, слушайте, с этим часом придется нам попрощаться. Не могу в это поверить, но что делать? В следующем часе продолжим нашу оживленную беседу.

0: Реклама.
1: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Rim» Ришон ЛеЦион. Звездочка 6-120.
2: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Ищите действительно просторную квартиру в Батьяме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Батьяма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Батьям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
1: Жаркое лето в Центркар.
4: Более 300 автомобилей на любой вкус и на любой карман.
1: Звоните 03-558-5458.
5: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Екатерина Вергунова, ведущая программы «Снова Вергунова». Дочь звезды кино и театра унаследовала главный талант – драматично вздыхать в прямом эфире. Мастер спорта по деланию того, чего не умеет. Уверенно берется за абсолютно незнакомые задачи и делает их на уровне «босс». Ее драники официально признаны лучшим антидепрессантом в мире.
7: Подвижно влетаем в это воскресенье, хотя уже 16 часов и 7 минут. Вы уже должны были очень много часов влетать в это воскресенье.
6: Екатерина Вергунова.
8: Первому радио 25 лет.
9: Первое радио. Новости.
10: Медики борются за жизнь пожилой женщины, сбитой автомобилем в Нарии. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд.

В эфире новости, у микрофона Евгений Забежинский. Службу скорой помощи Магин Давид Адом по округу Ашер поступило сообщение о дорожной аварии на улице Анаси Бен-Цви в Нарии, где автомобиль сбил двух пешеходов. Прибывшие на место парамедики провели реанимационные мероприятия примерно 70-летней женщине и доставили ее в критическом состоянии в медицинский центр Агалиль. Вторую пострадавшую девушку около 20 лет госпитализировали с травмами конечности. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести. В арабской деревне Таль к юго-западу от Шхема произошли столкновения между местными жителями и десятками израильтян, участвующих в несогласованном Цаалем походе. Палестинцы забросали участников камнями, после чего военнослужащие разделили стороны. Пострадавших нет. Представитель администрации США заявил, что президент Дональд Трамп будет крайне разочарован, если Хамас не выполнит договоренности о поэтапном разоружении. По его словам, Иран пытался убедить Хамас отказаться от сделки, однако США удалось сорвать эти попытки. Бывший сотрудник резиденции премьер-министра Йехиэль Охев Ами подал иск против канцелярии главы правительства, потребовав 300 тысяч шекелей компенсации за травлю на рабочем месте. Он утверждает, что Сара Нетаньяху регулярно кричала на него, унижала, давала необоснованные поручения и несколько раз применяла физическую силу. По словам истца, руководство игнорировало происходящее, а затем уволило его по надуманным причинам. Глава регионального совета Шумрон Йоси Даган присвоил лидеру Нидерландской партии свободы Герту Вилдерсу название почетного гражданина Самарии. Церемония прошла в амфитеатре поселения Ревава на открытии фестиваля «Альма». Даган назвал Вилдерса давним и преданным сторонником Израиля и поселенческого движения. Нидерландский политик, в свою очередь, заявил о своей привязанности к Израилю и назвал развитие Самарии настоящим чудом. В ходе визита Вилдерс побывал в Сануре, Себастии, Хават-Гиладе, где выразил соболезнования семье погибшего Банаягу Мелета. Он также встретился со спикером Кнессета Амиром Оханой и министрами Исраэлем Кацем, Гедеоном Саром и Хаимом Кацем. В ночь на воскресенье 2 августа в Израиле резко подорожает бензин. Максимальная цена литра 95-го бензина на заправках самообслуживания повысится на 61 агару и составит 8 шекелей и 9 агарот. Доплата за услуги заправщика останется без изменений и составит 25 агарот за литр. В Элате бензин подорожает на 51 агару и составит 6 шекелей и 85 агарот. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, жарко и душно. Переменная облачность в Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в следующем выпуске.

0: Идеальный выходной с Анной Розиной.
1: Часов и 9 минут на часах в нашей студии. Сегодня самая энергичная программа из всех возможных. Это здорово, потому что благодаря вашим сообщениям, благодаря вашей энергии, благодаря вашему интересу к программе «Идеальный выходной», мне, конечно же, намного легче вернуться в эту рабочую рутину. Да вообще, честно говоря, приход на Первое радио для меня всегда праздник. Несмотря на то, что сейчас у меня какой-то странный джетлаг. Вот в прошлый раз вернулся из Японии, такого не было. А в этот раз все перевернулось. Я никак не могу понять, когда я сплю, когда я работаю, когда я отдыхаю, когда я завтракаю, когда я ужинаю. В общем, потерян контроль над временем. И сегодня вы мне помогаете его как-то стабилизировать, этот контроль получить обратно в свои руки. Сегодня мы с вами в эфире с 11 до часу, потому как идеальный выходной сегодня чуть-чуть сокращен, зато музыкальная чайхана чуть-чуть расширена, как всегда, в последнюю пятницу месяца. Программа по вашим заявкам. Музыкальная чайхана. Вот, поэтому мы сегодня только 2 часа, но мы такую вот вводную делаем экскурсию в мою поездку по Японии. Немножечко готовим, немножечко друг другу рассказываем, делимся впечатлениями. Вы задаете вопросы, я очень рада. Вы присылаете рецепты, я тоже очень рада этому. На следующей неделе обязательно продолжим японскую тематику, потому что я уже поняла, что мы не успеем, ну, за один раз погрузиться в японскую кухню, попробовать хотя бы какую-то сотую долю из того, что можно попробовать в Японии, просто невозможно. Итак, напоминаю, 054 20 70 800, это наш номер WhatsApp мессенджера. Задавайте любые вопросы, которые касаются Японии. Кухня, путешествия, передвижение, цены, ну, все, что вас интересует, пишите, пожалуйста, 054 20 70 800. Я очень надеюсь, что я вас подтолкну к этому прекрасному решению отправиться в Японию. Вот. Ну и, конечно, делимся японскими блюдами, рецептами японских блюд, потому что блюда мы уже съели, остались только рецепты. Если у вас есть какой-то такой вот совет, рекомендация, то обязательно пишите 054 20 70 800.
0: Реклама.
1: Ну и, конечно, не могу забыть о нашем вкусном спонсоре. А спонсор программы – магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Ищите настоящий вкус Востока и Кавказа. В «Мантис» есть все. Если вы хотите отвлечься от сырой японской рыбы, то как раз-таки в «Мантис» вам предложат золотистые чебуреки и сочную самсу, домашние пельмени, вареники, кюрзе и хинкали, сытный ароматный бахшлагман и душпере, а также пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикат ручной работы с собой. Внимание, гурманы! По многочисленным просьбам, теперь шеф-повар лично готовит наваристый настоящий восточный плов каждый день, кроме воскресенья. А кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фукаччо с разными вкусами. Ждем вас по адресу Ришон Лицон, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Дополнительная информация и полное меню смотрите в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Еще раз повторю адрес: Ришон Лицон, промзона Рамат Ильяу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Магазин кейтеринг «Мантис».
0: Реклама.
2: Хочу тебя нежно обнять, не спать, ночью звезды считать, хочу двигаться. Давай с тобою вот так будем двигаться.

0: Узнали, да? Лайма Вайкули и Шура Би-2. Совершенно потрясающая композиция. Танцуем, друзья. Получаем удовольствие от жизни. Путешествуем или мечтаем о путешествиях. Готовим вкусно. Едим еще вкуснее. И просто улыбаемся. Это здорово.
1: Час есть.
0: Ну и у нас с вами есть рецепт от Лёхи, как всегда. Как всегда, я уже соскучилась, Лёха, 2 недели меня не было, и ни одного вашего стихотворения я не прочла. А вот сейчас, пожалуйста, привет, Анна. В идеальный выходной кушать хочется с семьёй. Лёха хочет предложить приготовить сладкий хит. Смак вкусняшку по-японски. Называют нежно, моти. Что понадобится нам? Рисовой муки 100 грамм, да ещё воды стакан и 15 грамм крахмала не из льна, не из арбуза, из отборной кукурузы. Пудры, сахарный пакетик, чтобы был сладким наш десертик. Пищевой краситель тоже, чтобы красочно умножить вкусовую эйфорию. Не хватает лишь пломбира. Сразу шарики скатаем, аккуратно помещая форму типа полусферы. В морозилочку для дела мы пломбирчик уберем. Вмиг в коробочку кладем. Все. Крахмал, муку и пудру перемешиваем чудно и водичку добавляем, тщательно перемешаем, накрываем тут же пленкой, сделав дырочки легонько, ставим вмиг в микроволновку, 2 минуты и готово. Сразу пленку мы снимаем и краситель добавляем, выбрав свой любимый цвет. Вот, почти готов десерт. Тесто сразу замесили, на кусочки разделили, сразу шарики скатаем и красиво раскатаем, чтоб начинку положить. Полусферы уж застыли. Сверху тесто собираем, хорошенько защипляем, придавая форму шара, в морозилку убираем. Моти полностью застыли. Аппетитно и красиво. И пора уж налетать, только нужно подождать нам еще 3 минуты. А теперь бон аппетит. А моти – это просто класс. Вкусно и тадакимас. Вот как. Лех, слушайте, ну это потрясающе. Это очень классный рецепт. Я, кстати, понятия не имела, что моти можно взять и вот так вот запросто приготовить дома. Если кто-то что-то не уловил, я сейчас этот рецепт постараюсь опубликовать на нашей страничке в Фейсбуке, друзья. И вы тоже заходите, подписывайтесь на нашу страничку «Идеальный рецепт» от Ани Розиной. И там все то, что вы не успели запомнить или записать, будет находиться. Так что, Леха, большое спасибо. Отличный рецепт. Продолжаем разговор.
2: Я пришел домой с работы. Завтра вроде бы суббота.
1: Идеальный выходной. Реклама.
3: Привет, как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
4: Все просто. Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера.
5: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
8: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты,

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
3: Голоса Первого радио.
4: Андрей Смертенко, ведущий программы «Вечерком», из всех видов транспорта выбирает двухколесный. Может до утра играть в видеоигры.
5: Я надеюсь, вы будете отдыхать, потому что отдыхать очень необходимо нашим организмам. Работа – это, конечно, хорошо, но, тем не менее, без отдыха абсолютно не получится заработать все, что хочется.
4: Андрей Смертенко.
6: Первому радио 25 лет.

0: Ну что ж, продолжаем разговор. Вот пришло сообщение от Алекса. Ань, а как вы общались в Японии? Ну, на самом деле, вы знаете, что по-английски они говорят не очень. Конечно, в отелях и в каких-то таких ресторанах, расположенных в туристических районах, там, да, говорят по-английски. Меню в ресторанах во многих, скажем так, в большинстве меню есть на английском языке. Но бывает, что и нет. Если вдруг меню в ресторане на английском нет, то у вас есть Google Translate. Просто подносишь переводчик, включаешь камеру, и тебе переводят все блюда, которые имеются в наличии. Плюс японцы очень многие не говорят по-английски. Да, собственно, и мы тоже не слишком хорошо говорим по-английски. Для этого есть, опять же, Google-переводчик. Пишешь свой вопрос на русском языке, он тебе переводит его на японский, и ты просто показываешь. Конечно, с современными технологиями путешествовать стало намного легче. И со всеми этими переводчиками и телефонами, ну, просто, просто прекрасно, удобно, и никаких проблем не возникает. Здравствуйте! Дорогие ведущие, ага, Эммануэль и Анечка, это пишет Наталья Мушеева, так, это я уже поняла, это уже к следующему часу относится, обязательно прочитаем ваше сообщение, Наталья, в следующем часе. Дальше, дед Федя пишет, Анечка, привет, я очень рад, что вы вернулись в наши Палестины, очень рад вас слушать, дед Федя, а я очень рада получать от вас сообщение, мне очень приятно. Корейскую кухню ел, а вот японскую нет, как там, сало вкусное? А что вы думаете? Есть там сало, но, правда, оно идет в комплекте с мясом. Мясо они тоже очень любят, несмотря на то, что вот как-то принято считать, что Япония это в основном там рыба, морепродукты. Нет. Рыба это, конечно, да, но мясо тоже очень любят. И вот классические японские блюда, там шабу-шабу, например, они готовятся из мяса или котлет. Такая своеобразная отбивная. Мы обязательно в следующих программах все приготовим. У меня вот, если кто-то смотрит камеру, то у меня список блюд, я показываю в камеру сейчас, список блюд, которые мы должны с вами приготовить. Пока все не приготовим, с темы Японии никуда не сдвинемся. Лучше, чем в наших Палестинах, спрашивает дед Федя Сало. Нет, лучше, чем в наших Палестинах, нет нигде и ничего. Поэтому тут уж вы понимаете меня. Всегда, все равно, куда бы, где бы ни путешествовал, как бы прекрасно, чудесно, волшебно не проводил время, все равно почему-то хочется домой. Приезжаешь домой в Израиль, тепло, хорошо, солнышко светит. Кстати, в Японии было в два раза жарче, чем в Израиле, поэтому мы вернулись и вдохнули полной грудью на выходе из самолета. Сказали, а у нас-то вообще не жарко совсем.
1: Час есть.
0: Если вы помните, Карамелька в первом часе присылала нам фотографии замечательных рисовых шариков с рыбкой, которые представляли из себя вариацию на тему суши. Я попросила рассказать, как их сделать. Вот Карамелька пишет, рис делаем, как обычно, для суши. Рыбку берем любую по вкусу, сырую или соленую. Вообще внутрь можно положить абсолютно любую начинку. На AliExpress купила классный гаджет, пишет Карамелька, чтобы делать идеальные шарики. Ну, а листики — это нори. Слушайте, Карамелька, ну такой личная просьба у меня к вам. Пожалуйста, пришлите мне ссылку на вот эти, на вот этот гаджет, с помощью которого можно делать такие вот классные шарики. Ой, как здорово, ничего себе. Я не знала, что есть специальные гаджеты для этого. Супер, спасибо большое за такой лайфхак. Значит, у нас с вами следующее блюдо. Корейский сэндвич с клубникой. Да-да, с клубникой, представьте себе. Это что-то невероятное. Я была, когда в прошлый раз, почему-то не видела таких сэндвичей. Может быть, потому что мы были в августе, а в этот раз в июле. И сейчас, может быть, сезон клубники. Или я не обращала внимания. Но дети наши, они же гораздо грамотнее, чем мы. Они в ТикТоке просмотрели 1,5 миллиарда роликов о всяких разных вкусах. вкусностях в Японии и приехали в Японию уже готовы. Они сказали сразу: пойдем искать сэндвич с клубникой. Я, конечно же, встала и пошла искать с ними сэндвич с клубникой. Это невероятно вкусное воздушное блюдо. Мы с вами уже приготовили сэндвич японский с яичным салатом, а теперь давайте с клубничкой. Клубнику можно в Израиле найти, ну, почти всегда. Один сезон заканчивается, очень скоро начинается следующий. Если вдруг нету свежей, то всегда продается замороженная. Если захотите, клубнику можно заменить, например, на банан или любую другую любимую вашу ягоду. Итак, что вам понадобится для потрясающего японского сэндвича с клубникой? Клубника. Как это неудивительно? 6 штучек. Хлеб вот как раз-таки такой же, о котором мы говорили в прошлом рецепте. Воздушный белый японский батон, если вы помните, вот такой же квадратный хлебушек вам понадобится. Белый, нежный, воздушный, молочный. Сливки жирные 100 граммов. Сахарная пудра 1 столовая ложка. И легонькие сливки 10% 2 столовых ложки. Запомнили? Еще раз. Клубника крупная 6 штук. Хлеб тостовый 2 кусочка. Ну, мы один, да, один бутерброд готовим. А вы потом уже, ну, сами сориентируйтесь и добавьте ингредиентов по необходимости. Сливки жирные 100 граммов, сахарная пудра столовая ложка и 10% сливки 2 столовых ложки. Соберите продукты для приготовления сэндвича с клубникой, ягоды вымойте, обсушите. У тостового хлеба обрежьте корочки. Да, они всегда обрезают корочки, это интересно. Чтобы получились кусочки с равными краями. Теперь в миску положите жирные сливки. Вот такие вот, знаете, сливки, которые, ну, как фактически, как сметанка, но такие более жирные, более устойчивые, как прям как молочные пики такие. Так вот, эти сливки жирные положите в мисочку, туда всыпьте сахарную пудру и хорошенько взбейте их сахарной пудрой. Теперь, это могут быть густые фермерские сливки, это могут быть и сливки, которые мы взбиваем, жидкие взбиваем до густоты, да? Теперь вы можете, если слишком жирные такие фермерские сливки, вы можете к ним добавить вот те 10% жирности. Чтобы у вас получилась, главное, воздушная, нежная, легкая взбитая масса. Теперь у клубнички отрезали чашелистики, как обычно. На стол положили пищевую пленку. На нее кусочек хлебушка. Уложили примерно половину взбитых сливок на каждый кусочек. Далее разложили клубнику вот по всему кусочку, нарезанную клубнику. Нарезали наполовину, буквально пополам только разрезали и положили. Не надо ее делать тоненькую, а так, чтобы вкусно было, чтобы чувствовался ее вкус. И заполнили кремом пространство между ягодами. Сверху положили второй кусочек хлеба. Слегка прижали. Плотно обернули сэндвич в пищевую пленку и положили в холодильник для охлаждения на полчаса-час или в морозильную камеру минут на 15-20. Охлажденный сэндвич аккуратно разрезали по диагонали, и у вас получились настоящие японские сэндвичи с клубникой и сливками. Обалденно вкусные, нежные. И десерт такой вот прям, ну, супер легкий и супер вкусный. Ну, легкий относительно, легко естся, ну, конечно, жирные сливки, как вы понимаете, калорийные, но крайне вкусные. Еще раз давайте быстренько пробежимся по приготовлению. Значит, у нашего хлеба тостового обрезали корочки, получились кусочки с ровными краями, воздушные легкие кусочки. В миску положили жирные сливки, если очень жирные, добавили немножечко жидких сливок 10%. Взбили их с сахарной пудрой, получилась воздушная нежная масса. На стол положили пищевую пленку, на пищевую пленку кусочек хлебушка, половину взбитых сливок на этот кусочек хлебушка. Затем пополам разрезанную клубничку выложили по всему кусочку хлеба. Заполнили кремом пространство между ягодами и положили сверху второй кусок хлеба. Слегка прижали, обернули плотно пищевой пленкой, положили наш сэндвич в холодильник на полчаса-час или на 15 минут в морозильную камеру. Затем достали из пленки, разрезали по диагонали и подали к столу. Все в восторге. Невероятно вкусно. Приятного аппетита, друзья!

0: Реклама.
1: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
2: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119.
3: Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
4: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Admetis Srim» Ришон Лицион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Admetis Srim» Ришон Лицион. Звездочка 6-120.
5: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Жаркое лето в Center Car.
7: Все документы, включая страховки, оформляются на месте.
6: Center Car Azur. Дерех Ашива 9.

0: Реклама.
1: Ну, а я с большим удовольствием продолжаю рассказывать вам о нашем вкуснейшем, самом лучшем спонсоре. Ах, как мне самой хотелось бы воспользоваться своими собственными рекомендациями и побежать со всех ног в магазин «Кейтеринг Мантис», потому что именно магазин «Кейтеринг» при фабрике «Мантис» наш сегодняшний спонсор. Ищите настоящие вкусы Востока и Кавказа, в «Мантис» есть все. И золотистые чебуреки, и сочная самса, и домашние пельмени, и вареники, и кюрзе, и хинкали, сытный ароматный бах, шлагман и душ-пюре. Ах! Кроме всего этого, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих качественных продуктов. И главное, по очень приятным ценам. Хотите приготовить шедевр дома? Забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Внимание, гурманы! По многочисленным просьбам, теперь шеф-повар лично готовит наваристый, настоящий восточный плов каждый день, кроме воскресенья. А кроме того, всегда в наличии свежий хлеб из тандыра и фокаччо с разными вкусами. Ждем вас по адресу Ришон Ле Цион, промзона Рамат Элияу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Есть своя бесплатная парковка. Еще раз повторю адрес. Ришон Ле Цион, промзона Рамат Элияу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация и полное меню имеются в соцсетях. Фабрика «Мантис» сделана вручную, приготовлена с душой. Всем приятного аппетита. Завидую тем, кто может легко сейчас побежать в «Мантис» и купить все самое вкусное, а потом дома всей семьей в хорошей компании все это съесть.
0: Реклама.

0: час есть.
1: Не могу поверить, 12 часов 49 минут. Это значит, что буквально через 10 минут мы с вами попрощаемся. Ну ничего, ненадолго. Во-первых, на следующей неделе мы продолжим японскую тематику. А во-вторых, в музыкальной чайхане мы еще потанцуем вместе. Итак, напоследок я решила рассказать вам о том, как приготовить пышные японские оладушки. Раз уж сегодня мы пошли по такому легкому направлению, всякие там легкие сэндвичи с воздушным кремом или с легким яичным салатом, вот приготовим пышные японские оладушки, которые я увидела в этот раз в Японии, опять же, благодаря детям, которые прочли в Инстаграме и увидели в ТикТоке, что вот это то самое блюдо, которое просто необходимо есть в Японии. И они действительно обалденные. Они высокие-высокие, воздушные-воздушные, легкие-легкие, подаются с чем угодно, в том числе с мясом. Но мы-то ели с фруктами, с манго, со сливками. Очень-очень вкусно. Итак, если вы хотите разнообразить свои завтраки и почувствовать себя немножко в Японии, вот прекрасный рецепт. Воздушные оладьи буквально как мини-бисквитики. Это популярное блюдо в Японии. Оно порадует всех любителей воздушных десертов. Благодаря тому, что там сочетается мука и кукурузный крахмал, они получаются пышными и нежными. Итак, вам понадобится, сразу же давайте записываем ингредиенты. Мука – всего 2 столовых ложки. Кукурузный крахмал – 0,5 столовой ложки. Разрыхлитель – 0,5 чайной ложки. Ванильный экстракт – 1 чайная ложечка. 1,5 столовых ложки сахара. 2 яйца. И 2 столовых ложки молока. Закрепим материал. Мука 2 столовых ложки, кукурузный крахмал 0,5 столовых ложки, разрыхлитель 0,5 чайной ложечки, ванильный экстракт 1 чайная ложечка, сахар 1,5 столовых ложки, яйца 2 штуки и 2 столовых ложки молока. Отделяем белки от желтков и соединяем желтки с молоком, ванильным экстрактом и разрыхлителем. Белки отделяем аккуратненько, чтобы не попало ни капли желтка, иначе они не взобьются, как положено. Желтки должны хорошо смешаться с другими ингредиентами, чтобы тесто у нас было однородным. Теперь тщательно смешали смесь крахмала и муки. Смешали. Добавили ее к желткам и перемешали аккуратненько венчиком. Муку и крахмал желательно перед смешиванием просеять. Так тесто получится более пышным, воздушным. Теперь белки отдельно взбиваем с сахаром на максимальной скорости миксера до устойчивых пиков, как всегда. Чтобы белки взбились как положено, убедитесь, что посуда и венчики сухие и чистые. Сахар добавляйте постепенно, и тогда вы добьетесь нужной консистенции. Теперь лопаткой осторожненько соединяем две массы между собой. Снизу вверх получается у вас легкое воздушное тесто. Вот так лопаткой чуть-чуть, а медленно-медленно перемешиваем вот эти желтки с этими белками. Очень аккуратно соединяем наши две массы, чтобы сохранить воздушность теста неторопливыми движениями. Теперь смазали сковороду каплей масла. Из пергамента сделали формы для оладий. Можно, в принципе, ну такие, да, как колечки. Если у вас есть такие металлические колечки, тоже можно. Но если нет, то можно из пергамента нарезать полосочки и даже тестом скрепить края, и получится у вас такие, такие бумажные кольца. Выкладываем тесто в формы, достаточно высокую форму. Наливаем с краю немножечко горячей воды, да-да, и накрываем крышкой. Выпекаем с каждой стороны примерно по 3 минуты. Следите за тем, чтобы вода не попала в тесто. Готовность оладушек можно определить по появлению золотистой корочки и увеличению их объема. Готовые оладьи лучше всего подавать сразу. Они особенно хороши горячими. Можно добавить фрукты, порезать рядышком, можно сливки взбить, можно, ну, все, что хотите, в общем, как душе угодно. Вкусно, да? Давайте быстренько еще пробежимся по рецепту, чтобы не забыть, как готовить. Потом постараюсь опубликовать это. Отделили белки от желтков. Желтки соединили с молоком, ванильным экстрактом и разрыхлителем. Тщательно смешали смесь крахмала и муки, добавили ее к желткам, перемешали венчиком. Отдельно взбили белки с сахаром на максимальной скорости до устойчивых пиков. Лопаткой осторожно соединили две массы, желтковую и белковую, прям вот снизу вверх аккуратненько перемешали. сковородку для оладушек смазали каплей масла, из пергамента сделали формы для оладий или взяли металлические готовые кольца, выложили тесто формы и с краю сковородки немножечко налили горячей воды. Накрыли крышкой, выпекаем наши оладушки японские с каждой стороны примерно по 3 минуты. Подаем горячими. Приятного аппетита, друзья мои!
0: Завтра же суббота, отдыхать охота. Идеальный выходной с Анной Розиной.

0: 12:56. Вот так быстро пролетели 2 часа нашего чудесного, плодотворного общения. Сегодня нам было, по-моему, очень интересно, очень весело, очень полезно. Хотелось успеть многое, а не успелось ничего. Но это не страшно. Впереди у нас еще много времени вместе. Поэтому на следующей неделе японскую тематику мы продолжим, поделимся классными рецептами, классными лайфхаками и будем вместе столько, сколько нам захочется. Я уступаю микрофон Эммануэлю Сулейманову, приглашаю всех вас в уютную музыкальную чайхану. Сегодня целых 2 часа вы можете передавать друг другу приветы и поздравления. Затем город Диско, как всегда, и программа вечер.ком вас ждет интересный, яркий и замечательный музыкальный вечер в компании Первого радио.
1: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
3: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
4: Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
5: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383.
6: Звездочка 8383.
7: Жаркое лето в Центр Кар.
8: 100% финансирование с возможностью оплаты до 100 платежей.
7: Звоните 03-558-5458.
9: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
1: Реклама.
10: Голоса Первого радио. Марианна Беренькая, ведущая программы «Прямой ответ». Видела почти все арабские страны. Стала иноагентом после Алии. Всю жизнь была пишущим журналистом. А теперь с удовольствием говорит по радио.
11: Вот что происходит? Это временное явление или это уже такая тенденция, которая будет продолжаться вне зависимости от чего-либо?
10: Марианна Беренькая.
12: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Подозреваемый в угрозах журналистам оставлен под стражей. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В Израиле. У микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Мировой суд Тель-Авива продлил на 4 дня арест жителя Рамат-Гана Авраама Хади, подозреваемого в повреждении двери редакции 12-го телеканала и угрозах его сотрудникам. Напомню, инцидент произошел 28 июля. Входная дверь здания, где размещается редакция телеканала, была разбита, а рядом обнаружили письмо с угрозами журналистам, политикам, военным и общественным деятелям. Автор письма требовал от 12-го канала извинений за освещение событий в СД-Тайман и предупреждал, что в следующий раз кирпич может быть направлен в одного из сотрудников редакции. В послании также утверждалось, что в итоге кто-то умрет. В 12-м канале заявили, что угрозы стали следствием кампании подстрекательства против свободных СМИ и призвали полицию принять меры для предотвращения дальнейшего насилия. В арабской деревне Таль к юго-западу от Шхема произошли столкновения между местными жителями и десятками израильтян, участвовавших в несогласованном с Цаалем походе. Палестинцы забросали участников камнями, после чего военнослужащие разделили стороны. К счастью, никто не пострадал. Поход организовала та же группа, чье мероприятие недели ранее закончилось перестрелкой, в которой погибли двое израильтян и четверо палестинцев. Представитель администрации США заявил, что президент США Дональд Трамп будет крайне разочарован, если Хамас не выполнит договоренности о поэтапном разоружении. По его словам, Иран пытался убедить Хамас отказаться от сделки, однако США удалось сорвать эти попытки. Ранее Трамп объявил о достижении соглашения по разоружению Хамаса и других вооруженных группировок в секторе Газа. Вместе с тем, израильский источник сообщил, что предложенный документ не обеспечивает полного разоружения Хамаса и демилитаризации сектора. Представитель Хамаса со своей стороны назвал соглашение проектом и заявил, что группировка не начнет разоружение до вывода израильских войск. К другим новостям. Глава регионального совета Шумрон Йоси Даган присвоил лидеру нидерландской партии «Свободы» Герту Вилдерсу звание почетного гражданина Самарии. Церемония прошла в амфитеатре поселения Ревава на открытии фестиваля «Альма». Даган назвал Вилдерса давним и преданным сторонником Израиля и поселенческого движения. Нидерландский политик, в свою очередь, заявил о своей привязанности к Израилю и назвал развитие Самарии настоящим чудом. В ходе визита Вилдерс побывал в Саануре, Себастии, Хават-Гилате, где выразил соболезнования семье погибшего Банаяху Мелета. Он также встретился со спикером Кнессета Амиром Охана и министрами Израилем Кацем, Гедеоном Саром и Хаймом Кацем. В ночь на воскресенье 2 августа в Израиле резко подорожает бензин. Максимальная цена литра 95-го бензина на заправках самообслуживания повысится на 61 огород до 8 шекелей и 9 огород. Доплата за услуги заправщика останется без изменений и составит 25 огород за литр. В Эйлате бензин подорожает на 51 огород до 6 шекелей и 85 огород. Британский певец Бой Джордж отказался от участия в постановке мюзикла «Иисус Христос. Суперзвезда» в лондонском театре «Лондон Палладиум» на фоне скандала вокруг его новой произраильской песни «We Will Dance Again». Артист должен был исполнять роль царя Ирода. Его менеджер Пол Кемсли сообщил, что решение принято из-за уважения к создателям и участникам постановки, чтобы внимание публики оставалось сосредоточено на спектакле. Песня «We Will Dance Again» посвящена нападению Хамаса на фестиваль «Новый» 7 октября и войне в секторе Газа. После ее выхода Бой Джордж столкнулся с резкой критикой и призывами к протестам возле театра. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня выше среднесезонной, жарко и душно. Переменная облачность. В Иерусалиме 33 градуса, в Тель-Авиве 32, в Хайфе 31, в Бершеве 36 и в Эйлате 41 градус. Это были главные новости к этому часу. С развитием событий дня вас продолжит знакомить мой коллега Марк Горячевский.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль Джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.

0: Добрый день, лучезарные алмазы моего сердца, любители и ценители восточной чарующей музыки. Я, Эммануэль Сулейманов, приветствую всех, кто с нетерпением ждет по пятницам программу «Музыкальная чайхана», настроившись на волну первого радио 89.1 FM. Также я приветствую мою помощницу, луналикую, очаровательную Анну Розину, которая вот только-только прибыла с Японии. Хочу с ней поздороваться на японском. Коничева!
1: Коничева!
0: Да-да, вот.
1: Не знала, что ты так хорошо по-японски.
0: Да, я
1: говоришь.
0: Знаю только «здравствуйте» по-японски, да.
1: Хорошо, достаточно.
0: И суши могу жевать. Все, да. Вот на японском мы поздоровались с друзьями. Кстати, сейчас прозвучала песня «Я против курения», сразу предупреждаю всех. Курение вредит вашему здоровью, хотя я сам тоже с Ферганы, сами понимаете, да? Ну, как отдохнула, Анечка?
1: Ну, прекрасно отдохнула. Отдыхать ведь всегда хорошо, правда?
0: Так.
1: Но по работе скучала.
0: Скучал.
1: Поэтому
0: а мы-то
1: вернулась
0: как...
1: с большим удовольствием.
0: А мы-то как скучали, боже мой. Сегодня у нас 31 июля, последняя пятница этого месяца. А значит, вы, дорогие друзья мои, будете поздравлять своих родных и близких в прямом эфире нашей программы. Телефон прямого эфира 07-52-891, повторяю, 07-52-891. Или вы можете оставлять ваше сообщение на номер нашего ватсапа. Анночка, какой ватсап у нас?
1: 054-20-70-800.
0: Ой. Какой интересный, сейчас я спою еще раз, 054-20-70-800, как запоминается этот номер, да? Друзья мои, вы можете даже голосовые сообщения отправить, если вы хотите, а можете на всю страну кому-то признаться в любви, боже мой, давно у меня такого не было, так хочется послушать об этом. Да, кстати, друзья мои, Анна, ты после приезда с Японии занимайся церемонией разлива чая зеленого в пиалы, а я пока объявлю спонсора, который будет поддерживать нашу программу в течение этих 2 часов.
2: Реклама.
0: Готовитесь к свадьбе или бар-мицве, ищите зал торжеств, сделайте это именно в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый и обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальные спецэффекты. Аня, кстати, там суши тоже делают, знаешь?
1: Ой, как прекрасно.
0: Конечно, боже мой. Ощущение полноты жизни. И все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
0: А у нас есть звонки, интересно. Ой, сколько кнопочек загорело сразу красных. Алло.
3: Добрый день.
0: Здравствуйте.
3: Меня зовут Нина.
0: Да, Нина.
3: Анечка, добрый день.
1: Здравствуйте.
3: Сулейман, примите мою соболезнование. Ваша кончина мамы.
0: Спасибо, дорогая, спасибо вам огромное.
3: Чтобы вы укрепились, чтобы вы были здоровы.
0: Спасибо.
3: Самое главное, вам я хочу пожелать здоровья.
0: Спасибо, Нина.
3: И хочу поздравить наших именинников по старшинству. Мою тетю, в которой мы живем, в Дымоне, Малаш Лариса, которая была именинница 1 июля.
0: Угу.
3: Я родилась 24 июля, тоже была именинница.
0: Так.
3: Хочу поздравить.
1: Мы вас поздравляем.
3: Спасибо. Хочу поздравить свою сноху, которая живет в Ашдоде. Ее звать Лиза.
0: Угу.
3: Хочу поздравить свою любимую подружку Веню. И поздравить хочу ее мужа, Вени Кандинов. И свою любимую, у меня которая родилась внучка, 15 июля.
0: Ух ты.
3: Газанная. Спасибо. Свою.
0: Спасибо.
3: Хочу пожелать им, всем кулям, особенно своей любимой подружке, самое главное здоровья. Чтобы она процветала, чтобы она видела сына свадьбу, чтобы она видела дочки своей свадьбы. Дай Бог, амин. Чтобы
0: амин.
3: Она видела внуков, правнуков. И хочу всем нам пожелать здоровья. И шаббат шалом, хорошего нам дня.
0: Спасибо вам огромное, Ниночка, спасибо за то, что вы так красиво это все сказали. Вот, честно говоря, я думаю, я создан в этом мире для того, чтобы веселить народ, да, вот как бы. И да, то, что, конечно, мама не стала, ну, я думаю, она сверху все это видит, она очень любила, как я выходил на радио, и она слушала все мои программы. Вот, я думаю, она за нами смотрит, наблюдает, и всем я хочу пожелать только мира. мира, счастья, здоровья. Берегите своих мам. Вот то, что я хочу сказать.
3: Спасибо.
0: Спасибо.
3: Она была болезненной, спокойной.
0: Да.
3: Дай Бог.
0: Спасибо. Ну что ж, спасибо. Вот, а теперь вот эта композиция для вас.

0: Ой, натанцевались прям. Она аж пела тут «Баригаль», «Баригаль», я удивился. Анна, ты, слушай, ты уже все песни наизусть
1: знаешь.
0: А скажи,
1: что это я пела? Какие слова я пела?
0: Ты пела «Баригаль».
1: Ну,
0: ты
1: я знаю, что я пела «Баригаль». Что это обозначает, я спрашиваю?
0: Просто «Баригаль».
1: «Баригаль».
0: Да.
1: Просто «Баригаль».
0: Да, просто «Баригаль».
1: У меня же хорошо получалось.
0: Конечно, у тебя очень красиво. Ну, попой еще послушаем на всю страну.
1: Не надо.
0: Не хочешь? Ну, я же на японском поздоровался с тобой.
1: Нежные уши наших радиослушателей.
0: Почему ты решил, что это травмирование?
1: Потому что это ласково будет звучать. Хорошо только, уст. Когда меня плохо слышно. Слышна другая музыка и другой голос.
0: Главное, что я слышал, и мне было приятно. Это, да? Ну что ж, перед тем, как мы уйдем на рекламу, я бы хотел, чтобы ты прочитала, может, сообщение там у нас.
1: Да, у нас есть сообщение от Натальи Мушеевой из Димона. Она пишет: спасибо вам большое за поздравления. Мы очень рады, что мы можем помочь людям, правда, поздравить друг друга вот в прямом эфире. Здравствуйте, дорогие ведущие, пишет Наталья. Музыкальная чайхана. Эммануэль и Анечка. Цветочек аленький. Это я цветочка.
0: Аленькой.
1: Аленькой цветочек.
0: Аленькой.
1: Я хочу поздравить с днем рождения своего любимого мужа Бениамина Кондова, да?
0: Ой, как приятно слышать, когда говорят вот такие
1: любимого
0: слова.
1: Мужа,
0: любимого
1: да.
0: мужа. Мне так давно никто не говорил, да.
1: Да.
0: Так.
1: Желаю... Скоро скажут.
0: Не, уже говорят, да.
1: Желаю ему крепкого здоровья. Еще от нашего клуба Шушана из Димоны, от всех девочек, поздравляем Ниночку Пинхасову с днем рождения. Желаем ей здоровья. И хочу, чтобы вы прочли стихотворение. Сейчас я попробую.
0: А я пока
1: я
0: передам
1: встаю
0: привет
1: на табуреточку.
0: Шушану.
1: Да. Шушано.
0: Клуб Шушано. Клуб Шушано, девочки, всем вам привет.
1: Всем привет. С днем рождения. Здоровья, успеха, улыбок, везения, отличного только всегда настроения. Искать и найти, обрести и поверить, стучаться, и пусть открываются двери. Хорошим словам и друзьям доверять, проблем не бояться, тревоги не знать. И в твой день рождения пусть повторится все лучшее то, что должно скоро сбыться. Прекрасная вот,
0: прекрасно,
1: стихия, правда?
0: Прекрасно.
1: Мы сейчас перейдем к небольшой рекламной паузе.
0: Да.
1: А потом сразу же поставим музыкальную композицию, какую-нибудь отличную и для любимого мужа Бениамина.
0: И ты споешь.
1: И для Ниночки Пинхасовой.
0: Тут подпоешь.
1: И я спою, конечно. А куда же без этого? И ты споешь, да?
0: У нас ее величество реклама. Поехали.
1: У нас ее величество реклама.
2: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог. Пейте на здоровье.
3: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
4: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед – только вместе с ним.
5: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста «Адмеатэй Срим» Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120. «Адмеатэй Срим» Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
8: Тидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
9: Жаркое лето в Центр Кар. Скажите радио и получите дополнительный бонус. Центр Кар Азур. Эры Хашива 9.
10: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
11: 03-944-1111.
10: Intelligo.
11: 03-944-1111.
12: Реклама.
2: Голоса Первого радио.
13: Эммануэль Сулейманов, ведущий музыкальной чайханы. Может сказать красивый тост по любому поводу. Начал петь в 6 лет и не может остановиться. 5 лет учился играть на мандолине.
0: В эфире программа «Музыкальная чайхана», где мы с вами, как обычно, отдыхаем после трудовой недели, готовясь к субботним выходным.
13: Эммануэль Сулейманов.
14: Первому радио 25 лет.

0: Да, друзья мои, Ферганская долина. Ой, 30... Сколько я уже в Израиле? 35 лет, еще ни разу там не бывал. Позор мне какой-то, да? Как-то, Анечка...
1: А хочешь поехать?
0: Честно?
1: Да.
0: Ну, как тебе сказать? Конечно, бы хотелось посмотреть школу, квартиру, дом, где я вырос, посмотреть эти места. Конечно, хотелось бы, да.
1: А так очень много новых мест в мире, правда, которые еще не видел и где обязательно нужно побывать.
0: Неизведанные места.
1: Неизведанные места,
0: конечно.
1: Да. У нас есть телефонный звонок.
0: Давай, алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Это говорит Зоя Якудаева из города Сдерота.
1: Здравствуйте, Зоя.
2: Я хочу, во-первых, Эммануэлю дать соболезнования с кончиной его мамы, моей подругой, Мафрат.
0: Спасибо.
2: Царство ей небесное, чтобы земля была ей пухом.
0: Амин.
2: Чтобы годовщина прошла благополучно, чтобы она спокойно там лежала на том свете и благословляла нас всех. Очень хорошая женщина. Со знаком качества. Мы ее любили, учились вместе.
0: Спасибо, Зоя.
2: Вам силы и терпения. Я хочу поздравить мою дочку, в первую очередь, Пинхасову Елизавету с днем рождения, с города Ашдота.
0: Так.
2: Поздравляю ее с днем рождения и желаю всех земных благ, и чтобы все ее желания исполнились. Я поздравляю своего правнука Лиамчика, Коэн Лиамчик Бершевы, 3 годика, любимый мой. Поздравляю правнука Ям Ошера Ягудаева с города Кириат-Гада. Я поздравляю Симантопову Тамару с города Ашдота. Поздравляю с Америки моего брата Заурова Сережа, 25 июля. И Сахарова Юра с Ашдота, 20 июля. Люба и Сахарова тоже со Сдерота. Поздравляю. И свадьба у них была. Дочку выдали Орли и Шай. Была свадьба. Поздравляем. Я поздравляю Симантову Артура с Ашдота с днем рождения. Я поздравляю с юбилеем Ворохова Миша.
0: Так.
2: 80 лет. Я поздравляю Юсупову Розу с Рамли. Поздравляю Леви Боря, Леви Верет, брат-сестра, тоже в июле, Мадеина. Аронова Илюша поздравляю, тоже с днем рождения. И Сахару Анжелу поздравляю с Ашкелона. Я хочу сказать один случай. Шимонова и Рафаэль и Маргарита, они жили во Фрунзе. Они оба, их мамы были беременны, но не знали из них, кто раньше родит. Раньше родилась, на час раньше, Маргарита.
0: Так.
2: Забрали в роддом, маму родила мама родила дочку Маргариту. А потом через час привозят соседку. Она рожает мальчика. Его звали Рафаэль, назвали Рафаэль. Вы знаете, что они поженились?
0: О.
2: Они 30 июля они родились в один день, в один год. 1955 год. И как по-старому у нас родители делали гроубаш, как связывали их. Вот они поженились, это было очень интересно. И у них сейчас внуки, правнуки, слава богу, любят друг друга, хорошо живут. Они живут.
0: Надо же.
2: Маргарита.
0: Да.
2: Вот. Я хочу поздравить Ягудаева Рафика, моего племянника с Рамадгана, Хаимова Ирочку с Тель-Авива, Исхаков Даниэль с Кирьят-Гада, Исхаков Ариэль с Кирьят-Гада, и Шаламова Эйден с Ашдота, Мисхаева Истер тоже со Сдерота. Всех-всех я поздравляю. С днем рождения. Желаю всех земных благ и здоровья. И вам успехов в вашей передаче. Спасибо вам, что есть такая передача.
0: Спасибо.
2: Мы ждем, не дождемся. Мы очень слушаем, мы радуемся очень, чтобы вы были живы, здоровы и процветала ваша передача.
0: Спасибо, как у нас говорят, рахматы колон. Ну что ж, вот эта композиция звучит для вас, Зоя Ягудаева со Сдерота, которая поздравила сегодня, ну я бы сказал, взвод, не маленький, не рота и не отделение, взвод, человек 30, молодец. Ну что ж, поехали.
2: Спасибо.

0: Да-да-да, друзья, мы продолжаем. У нас очень много сообщений на WhatsApp приходит. Анечка, давай почитаем.
1: Да, давай почитаем, потому что, ну, надо попытаться все успеть. Здравствуйте, уважаемый Эммануэль Сулейманов, Анна Розина и коллектив Первого радио. Пишет вам постоянный слушатель программы «Музыкальная чайхана» Даниэль Якубов из Ор-Еуда. Здравствуйте, Даниэль.
0: Здравствуйте.
1: С вашей помощью хочу поздравить моих именинников месяца июль. А он, слава богу, богат на хорошие радостные события. Во-первых, моего дорогого и многоуважаемого дядю Иосифа Моисеевича Якубова с днем рождения. Хочу пожелать ему крепкого здоровья, активного долголетия. Президента Всемирного конгресса бухарских евреев, мецената и филантропа Льва Авнеровича Ливаева с юбилеем 70 лет, нашего свата Кудо Семена Ильяева из Петахтиквы, сестру доктора Маргариту Исааковну Фузайлову из Нью-Йорка с юбилеем тоже 70 лет. Ох, какой действительно богатый месяц. Моего друга и напарника по работе Нерия Абрамова из Луда с юбилеем 75 лет, брата Рафаэля Ядгарова из Рамля, Натали Левиеву из Ор-Еуды, Зою Ядгарову из Рамля. Хочу пожелать им всем крепкого здоровья, исполнения всех желаний и сказать им: неутомимые года остановить не в нашей власти. Так пусть же будет так всегда. Чем больше лет, тем больше счастья. Кроме этого, наших дорогих племянников Иосифа Бен-Геора, Майю Якубову, Ареля Бен-Якова и его супругу Лену, Натаниэля Шимонова из Нью-Йорка, а также моих любимых внучек Яэля Аулову и Эму Якубову, которые отметили свои дни рождения друг за другом 9 и 10 июля. Хочу пожелать моим внукам Яэле и Эмочке больших успехов. Они у нас умнички. Пусть радуют нас своими успехами. Хочу пожелать всем моим именинникам, во-первых, крепкого здоровья, всем взрослым семейного счастья и благополучия, а молодым успехов в учебе, исполнении желаний, всех земных благ до 120. А вам и вашему коллективу огромное спасибо за вашу работу и за эту передачу. С уважением, Даниэль Якубов. Даниэль, мы присоединяемся, во-первых, ко всем поздравлениям. Надеюсь, вы никого не забыли, но это вот, как сказал Эммануэль, взвод, да, целый взвод вы поздравили.
0: Нет, Даниэль сейчас сидит, нет, по-моему, я кого-то забыл.
1: Как вы успевали в июле всех поздравлять? Я понимаю, что сейчас-то мы вот перечислили, прочли, но вам-то надо было, наверное, каждый день кому-то звонить и кого-то поздравлять. С ума сойти.
0: Они сами позвонят, Анна, поверьте.
1: Еще одно сообщение прочтем сейчас, да, потому что, чтобы никого не забыть и не пропустить. От Ирины Бениаминовой. Хочу поздравить мужа Ефима Бениаминова из города Рамля. Спешу поздравить тебя с днем рождения, мой дорогой супруг. Искренне желаю тебе оставаться таким же добрым, отзывчивым и позитивным человеком. Ты заботливый папа и муж, любящий сын, внимательный брат, настоящий друг. Пусть тебе в жизни помогают высшие силы. Когда будет трудно, пусть родные всегда будут рядом. Пусть успех и стабильность не покидают тебя. Желаю не останавливаться на достигнутом, покорять любые вершины, чувствовать себя счастливым и здоровым. Не забывай, мы любим и ценим тебя. Твоя жена Ирина Бениаминов. Какие прекрасные слова.
0: Да,
1: мы сейчас прервемся на небольшую рекламную паузу, после которые сразу же поставим музыкальную композицию для всех именинников, которых мы сейчас поздравляли.
0: Поехали.
2: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-888. Год без забот.
3: Реклама. Альто Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альто Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11, Ришон Ле Цион, звездочка 9246.
4: Работаем в субботу.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Люблю лидский квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
7: Вкусно.
6: Лидский квас. Любимый квас.
5: Чертог. Легендарная вода Узбекистана. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чертог.
4: Center Car является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
7: Center Car Azur. Дерри Хашива 9.

0: Алло, и мы продолжаем принимать звонки, и у нас очередной радиослушатель.
1: Алло.
0: Да-да.
1: Иванов Сливанов.
0: Да.
1: Добрый день.
0: Добрый день.
1: Я Лиза Селезина.
0: Да, Лизочка.
1: Вот решила поздравить своих.
0: Поближе к микрофону, Лиза, поближе к микрофону.
1: Плохо слышно?
0: Конечно.
1: Во-первых, Рахмат Карбасов, мама.
0: Рахмат.
1: Начнем?
0: Да, только погромче и поближе микрофон.
1: Микрофон здесь близко. Якубов Игорь, сын мой, у него юбилей 22-го. Рафаэль Симхаев, у него был бар-мицва. Мы вчера гуляли в ресторане «Театрон» вот, в Лишон-Лицоне. Якубова Лара, Бельдахичам, 5-го, Тель-Авив. Элла Ливиева, 2-го, Петактик. Лена Исакова, Нина, дочка, 6-го. Лена Хасид, двоюродная сестра, 9-го, Холон. Ира Симхаева, Ашдот, 11-го. Славик Симхаев, Ашдот, 14-го. Алик Домоти, Аким, Америка, 16-го. Гриша Даниэль, 23-го, Ашкелон. Игорь Даниэль, это его сын, племянник, мне кажется, будет, 23-го, Ашкелон. Ванира, Акима Духараш, Кириатгад, 19-го, не устали?
0: Не-не-не, я слушаю.
1: Да? Баканаева Лиза,

0: Гамлеву 23-го.
1: Угу.
0: Ури Левиев, Вене Грехова 22-го. Илюша Машеев, Тактиква 28-го. Исаков Рафаэль 19-го. Так, еще немножко, чуть-чуть.
1: Да-да.
0: Сара Шакова, Тель-Авив, Худой Храм, 22-го. Игорь и Анжела, 23-го, у них была день свадьбы. Исхак Эстер, внучка моя, 30-го. Даниэль Авив, Навера Домот, Питактиква, 7-го числа. Муратова Нина, Питактиква, 4-го. Лена Ядгарова, Иждерот, 13-го. Тура Симонтобова, Холон, 16-го. Лида Поканаева, Рам-Лилут, 21. Юра Симонтобов, Холон, 23. Ира Машеева, Питактиква, 24. Я уж сама устала бы. Сиван Ильяева, Тель-Авив, 25-го. Альбина Ильяева, это ее мама, Тель-Авив, 29-го. Юхананова Лола, Тель-Авив, 4-го, в нашем доме живет.
1: Угу.
0: Ниязов Арон, Тель-Авив, 4-го. Юхананова Стелла, Тель-Авив, 27-го. Всех от всей души поздравляю. Желаю крепкого всем здоровья, чтобы мир настал в нашем Израиле.
1: Спасибо. А
0: вам, Селиван, не пей больше, чтобы не было горя.
1: Спасибо,
0: чтобы
1: дорогая.
0: Чтобы было радости Ане Розиной. Она,
2: спасибо большое.
1: Но Лиза обогнала Лизки, Зою.
0: Оладики, да. Это молодец она.
1: Да, Лиза, я говорю, Лиза.
0: Но одну из них, но что-то делаю я.
2: Спасибо вам большое, мне очень приятно это слышать.
0: Спасибо, Анечка, молодец. Поддерживаете Селивана, это очень хорошо, если поддерживаете.
2: Спасибо, спасибо.
0: Теперь мне хорошую, на ваше усмотрение.
1: Конечно,
0: песню.
1: Конечно.
0: Большое вам спасибо.
1: Спасибо, Лиза. Поехали.
0: Поехали.

0: Мы продолжаем. Аня, вот ты знаешь, сейчас вот нам звонят прямо на WhatsApp. Прямо зачем звонят? Я сказал, не звоните, друзья. У нас есть телефон.
1: Нельзя звонить на WhatsApp. Да. Потому что это идет шум в эфире, а вывести мы никак не можем, даже если очень захотим.
0: Нет, Аня, ты знаешь, перед тем, как мы уйдем на второй час, я хотел вопрос тебе задать. Ты плов кушаешь руками или ложкой?
1: Так ты ж меня научила руками.
0: Руками, да?
1: Да.
0: Вот, а я сейчас сижу, да, немножко и каюсь, потому что я руками только что недавно ел плов. А почему, ты знаешь?
1: А я знаю почему.
0: Почему?
1: Потому что было в плове много перца.
0: Да.
1: Да? А теперь ты а теперь потер глаза?
0: Да.
1: Теми самыми руками.
0: Вот, вот теперь мне глазки жгут.
1: Да, вот теперь у тебя такой взгляд воодушевленный, жгучий.
0: Взгляд.
1: Да,
0: друзья мои,
1: да,
0: кушайте плов руками все равно. Вы знаете, я вот приехал с Ферганской долины. Может, кому-то это не понравится, может, кому-то это смешно, но зато это так классно и так смачно.
1: Ты знаешь, кстати, у нас вот сообщение, вот ты говоришь, я просто, чтобы не забыть, перебиваю тебя, а то сейчас закончится час,
0: да.
1: Пишут: «Добрый день, Первое радио. Спасибо, Эммануэль, за песню «Ферганская долина». Впервые слышу эту песню. Шаббат шалом всем».
0: Вот видите, я ее написал, я скажу, лет, наверное, уже 15, может быть, да.
1: Вот видишь, а Марина услышала ее впервые и благодарит тебя. И
0: ну
1: очень,
0: вот,
1: очень
0: что значит, не рекламирую сам себя. Ну ладно.
1: Да. Есть у нас еще одно сообщение. Прочтем до окончания этого часа. «Здравствуйте, музыкальный Чайхана. Йоханан из Кармиэля. Поздравляет свою жену Светлану с днем рождения. День рождения был 16 июля, а также он поздравляет сестру Ицхакову Полину из США. Желаем здоровья, счастья и видеть здоровье наших внуков». Какое хорошее пожелание,
0: конечно,
1: правда? Да, сейчас небольшая музыкальная пауза, после которой мы попрощаемся с этим
0: и
1: часом.
0: И потом у нас второй час будет после новостей.
1: А потом у нас второй час, так что не переключайтесь.
0: Поехали.

0: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
1: Привет! Как тебе удается ездить на идеально чистой машине?
2: Все просто! Ситивош Экспресс. Всего за 99 шекелей в месяц мой хоть каждый день в любом из 30 филиалов в Израиле. Абонемент на сайте Ситивош.co.il. Работаем до 9 вечера. Филиалы DAX Ришон Лицион и DAX Ашдод работают всю неделю и в эту субботу с утра. Ришон Лицион Лещанский 3, Ашдод Шдерот Вайцман 2.
3: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама.
6: Голоса Первого радио. Влада Прешель, ведущая вечерних программ. Вице-мисс Москва 2018 года. Первая блондинка-корреспондент, которая заходила в раздевалку к хоккеистам и брала юмористические интервью. Прилетела в Израиль на отдых с одним чемоданом и осталась навсегда. Ни разу не пробовала водку, хотя она из России.
7: Если бы нам было лет по 18, да, можно было бы сказать, что все понятно. Но на самом деле жизнь, она не черная и белая, да? И не 50 оттенков серого из одноименной книги.
6: Влада Прешель. Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: 14 военнослужащих ЦАЛЯ, которые возглавили массовое самовольное оставление военной базы, приговорены к 30 дням военной тюрьмы. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Армия сообщила, что 14 военнослужащих батальона ЦАБР бригада Гевати, которые вчера возглавили массовое самовольное оставление воинской военной базы на юге Израиля, приговорили к 30 годам военной тюрьмы. Командир бригады Гевати, полковник Натанель Шамак, а также навсегда отстранил этих солдат от боевой службы, лишил статуса бойцов передовой, заявляют военные. Еще около 80 военнослужащих, которые покинули базу без разрешения, но позже вернулись, будут обязаны оставаться в расположении части на эти выходные, в течение которых они пройдут командно-воспитательный процесс для укрепления дисциплины, ценностей и норм, ожидаемых от солдат ЦАЛЯ. Кроме того, еще двое военнослужащих, вернувшихся на базу сегодня ночью, будут осуждены позднее, а один солдат до сих пор не явился для вынесения приговора, заявили в армии. Поселенцы вошли сегодня на окраины Шхема, спустя неделю после смертоносной перестрелки в соседней деревне Тель, и снова вступили в столкновение с арабами, сообщает пресс-служба армии обороны. По данным военных, арабы забросали камнями поселенцев в ответ, на что один из них открыл огонь в воздух. ЦАЛЬ также сообщает о получении информации о том, что несколько израильтян осквернили кладбище в районе Шхема. Во время своего пешего похода поселенцы прошли и через окраины деревни Тель. Этот маршрут, пролегавший через зоны A и B, которые обычно закрыты для израильских граждан, не был согласован с армией. Тем не менее, военные заявили, что их подразделения были развернуты в этом секторе заранее, до прибытия поселенцев. По сообщению армии, в итоге все покинули окрестности Шхем. Несколько палестинских арабов получили ранения в результате авиаудара в секторе Газа спустя несколько часов после того, как президент Трамп объявил о соглашении по разоружению Хамаса, сообщают медики из Газа. На данный момент от армии обороны не поступало незамедлительных комментариев по поводу этого удара. Корпус стражи исламской революции КСИР заявил, что нанес удары по двум танкерам, которые пытались пройти через стратегический Ормузский пролив под сопровождением американских военных. КСИР утверждает, что не подчинившиеся требованиям нефтяные танкеры были поражены и остановлены, в то время как четыре других нефтяных танкера быстро изменили курс и вернулись на свои прежние позиции. Премьер-министр Нетаньяху на встрече с президентом Дональдом Трампом в Белом доме поднял вопрос о возможности усиления давления на Иран, в том числе путем перекрытия сухопутных торговых путей, сообщает сегодня британская газета The Telegraph. Этот план призван затруднить Тегерану обход морской блокады. Согласно публикации, данный вариант рассматривается в рамках усилий по углублению экономической изоляции Ирана, однако на текущем этапе никакого официального решения по этому поводу принято не было. Между тем, бывший высокопоставленный американский военный чиновник выразил мнение, что введение полной сухопутной блокады будет практически невозможным, но пояснил, что лишение Ирана возможности торговать способно экономически изолировать и сломить его. Если забрать у Ирана способность торговать, вы изолируете его в экономическом плане, этот способ поставит его на колени, заявил он. Трагическое происшествие в Наарии. Мать погибла на глазах у дочери. 76-летний таксист сбил насмерть 67-летнюю женщину. Рядом с ней находилась ее 27-летняя дочь, получившая травмы средней степени тяжести. Водитель получил легкие ранения. Полиция сообщила, что начато расследование обстоятельств этой аварии. Банк Израиля сообщает, что сегодня валютные торги завершились снижением курсов доллара США и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Курс доллара 3 шекеля 5,7 агары, курс евро 3 шекеля 51,9 агары. Вы слушали новости на Первом радио 89,1 FM, но программа «По заявкам» продолжается.

0: Сейчас бы палочку шашлыка.
1: В музыкальной чайхане весело тебе и мне. Если будет скучно вам, заходите в гости к нам. Перепелка здесь поет и гуляет тут народ. Наливай, чайханщик, чай. Эммануэль-джан, начинай.
2: Заходи, дорогой, гостем будешь.
3: Заходите, друзья, дорогие, гостями будете. Это мы снова вернулись. Программа «Музыкальная чайхана» в эфире. Меня зовут действительно Эммануэль Сулейманов. Сейчас прозвучала песня «Тот, кому повезло с женой». Что-то мне пока не везет. Ну, может, повезет. Ана, как ты думаешь?
4: Потому что женись уже. Женись.
3: А, жениться.
4: Надо жениться, чтобы повезло с женой.
3: Боже
4: надо жениться.
3: Мой, ну что ж такое? Ну куда столько раз? Ну скажи, зачем, Анушка? Ну для чего?
4: Бог любит троицу. Эммануэль, я тебе всегда это говорила.
3: Так.
4: Поэтому
3: так,
4: вот
3: так,
4: уже
3: так,
4: третий
3: так.
4: раз, это уже будет до 120 и дальше.
3: Ох, и вот такой вот был вздох и выдох. Ну что ж, друзья, мы продолжаем. И я бы хотел еще раз напомнить вам телефон нашей студии 07-52-891. И также WhatsApp, Анночка, какой?
4: 054-20-70-800. Только очень мы вас просим, не звоните на WhatsApp, просто присылайте сообщение. Потому что если вы звоните, то это невозможно все равно вывести в эфир.
3: Да.
4: Звоните по телефону 07-52-891.
3: Ну что ж, а сейчас о спонсоре этого часа.
5: Реклама.
3: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо, который отличается своим элегантным стилем и высоким качеством кухни, который идет в ногу со временем и традициям кулинарного искусства. К услугам гостей предлагается два зала. Представляешь, да? Вместимостью от 100 до 700 мест, что позволяет организовать любые праздничные и деловые мероприятия, такие как свадьбы, бар-мицвы и другие различные торжества. Новый интерьер, уникальные спецэффекты. Друзья мои, свадьба – это торжество, подготовку которого следует доверять только профессионалам. Отпразднуйте свое торжество в зале торжеств Леонардо, потому что здесь все продумано до мелочей, чтобы сделать ваше торжество оригинальным, торжественным и запоминающимся. Вообще-то я считаю, знаешь, Анна, это... Может, один из единственных ресторанов, да, зал торжеств, где ты можешь зайти на кухню и посмотреть, как готовят в прямом эфире, как говорится. Представляешь, ты заходишь, а там при тебе готовят манты, самсы, шашлыки, плов. Прямо вот воочию ты наблюдаешь, даже может угостить тебя могут там даже, представляешь, вот на пробу как бы, вот так вот бывает. Ну что ж, телефон для информации 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
5: Реклама.
3: А у нас есть очередной радиослушатель. Алло.
6: Алло, Эммануэль, Анечка, добрый день.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
6: Переотгад на проводе, как всегда.
3: Да, Зоечка, да, мы слушаем.
6: Слушаем вашу программу, на кухне все кипит, скворчит, все кругом гремит.
3: Кафкиры жонглируются.
6: Да, мы с нетерпением ждем вашу программу.
3: Спасибо.
6: Дай Бог, чтобы всегда был позитив. Дай Бог, чтобы больше горя не видели.
3: Спасибо, Зоя.
6: Счастья, мира, добра всем желаю. Огромное спасибо за такую прекрасную передачу, что, несмотря на то, что очень тяжело, но передача идет в эфире, и вы, как всегда, на работе,
3: ну
6: как
3: да.
6: всегда, на посту. Вот. Дай Бог всем мира, счастья и добра.
3: Спасибо.
6: Пользуясь случаем, хочу поздравить двух своих любимых внучек с днем рождения. Мою дорогую Мазаль, проживающую в Кирьят-Малахе, Мазаль Арамбаева. Хочу ей пожелать очень много-много здоровья, силы, терпения, потому что она мама троих детей. Дай Бог ей здоровья. Она видела счастье вместе со своим мужем и благополучие, чтобы был только мир.
3: Аминь.
6: Пользуясь случаем, хочу поздравить свою внученьку Тамечку с окончанием школы. Она у нас скоро призывается в ряды.
3: Цахала. Я хотел сказать советской армии.
6: На пути будет Гиюс Каль, как говорится, легкой службы и легкого
3: пути. Дай Бог.
6: И хочу поздравить ее с днем рождения. У нее на иврите был день рождения. Дай Бог ей счастья, мира, добра и благополучия. Пользуясь случаем, хочу поздравить свою дорогую, любимую подругу. Когда-то эта маленькая девочка родилась в городе Коканди. Зовут ее Белла Гадаева. Хочу поздравить ее с юбилеем. Хочу ей пожелать много-много здоровья, счастья, чтобы она была вместе со своим мужем и со всей своей семьей. Хочу пожелать Рафуа Шлема и ее сестре Раечке, чтобы все у всех было хорошо. И хочу пожелать Ахлама Мира, это быстрое выздоровление своей подруги Ханочки, проживающей в Кирьят-Гате, чтобы все были живы и здоровы.
3: Амин.
6: Я их всех-всех люблю. Желаю мира, добра. Все, кто меня слышит, Ницафон, Азаром, всем передаю большой-большой привет. Потому что всех обхватить не могу, и всем позвонить тоже иногда бывает некогда. Поэтому я всем-всем передаю огромнейший привет. Всему Первому радио огромное спасибо за такую красивую передачу. И вообще Анечке спасибо, что она рассказывает очень много интересного, ведет с вами передачу, и весь ваш коллектив, они все на позитиве.
4: Спасибо вам большое, спасибо большое.
6: Спасибо. Всем желаем удачи. Эммануэль, вам желаем, конечно же, счастья. И у Басова была песня «Жениться, а может подождать».
3: О, чувене, как у нас говорят на бухарском. О, чувене. Да-да.
6: Чтобы все были живы-здоровы. Особенно мне понравилось, что вы, Анечка, кушает плов горячий руками.
3: О.
6: Это очень хорошо.
4: Меня
6: очень...
4: Эммануэль долго учил. Сколько лет мы уже работаем вместе?
3: Конечно.
4: Вот я научилась уже, да, кушать как положено.
3: Она так еще берет горкой.
6: Пальчики жгут, рисом обжигаешь пальчики, а масло течет по ладошке и вниз.
4: Ой-ой-ой, я такая голодная сейчас, если бы вы только знали.
6: Приезжайте к нам, у нас горячая самса.
3: У нас есть клубы. Муза, Шошана и там еще. Они всегда делают плов, приглашают людей интересных к себе. Да, в Аждоде есть вот клубы. Правильно я говорю, да, Зоя? У вас там есть клубы. Всегда вот женщины,
6: клубы,
3: когда
6: да,
3: приглашают, они всегда готовят плов там у нас. Молодцы.
6: Да,
3: женщины наши молодцы.
6: Да, всем, конечно, удачи. И всем-всем желаю шаббат шалом. Будьте все здоровы. И еще раз большое всем спасибо за красивую передачу.
4: Я думаю, шаббат шалом.
3: Да, Мицафон Адаром все услышали. Это была Зоя. И что ж, вот эта композиция для Зои и всех ее именинников. Поехали. Поехали.

0: Да, друзья мои, еще раз всех с днем рождения, конечно, у кого в этом месяце праздник или юбилей какой-нибудь интересный. Ну что ж, а мы продолжаем. Я бы хотел еще раз, чтобы Анночка зачитала сообщение, которое нам приходит на WhatsApp.
1: Да, и так, от вас пришло много сообщений, стараемся ничего не упускать. Здравствуйте, Анночка и Эммануэль. 4 августа, день рождения у моего сына Шарифа. Пожелать хочу ему здоровья, удачи, счастья в семье с моей... Келинкой, Мадиночкой.
0: Келинка, это что у нас?
1: Келинка, это невестка.
0: Ух ты, молодец! Слушай, я с каждым разом все балдею и балдею от тебя.
1: До 120. Мама Рано из Нетании. Шаббат шалом. Мы тоже с наступающим днем рождения поздравляем вашего сыночка. Так, еще одно сообщение. От Марины из Рамля. Хочу поздравить свою заловку Соню Хаимову. Хаимову? Хаимову, наверное, правильно, да, ударение? У нее был день рождения 13 июля, и ее сына Эммануэла Хаимова был день рождения 18 июля, юбилей. Они живут в Америке. С днем рождения поздравляем, счастья, радости желаем, крепкого здоровья и успехов во всем, чтобы их мечты сбылись, чтобы сбылось все, чего они себе пожелают. И стихотворение для заловки. «Моя заловка не как все». Мне с ней повезло вдвойне, ведь стала близка, как сестра. Ну, с днем рождения тебя. Желаю все, что просит сердце, чего душа желает так. Пусть в жизни все красиво будет, пусть радости будет полна. И шаббат шалом, чтобы был мир во всем мире.
0: Какая счастливая заловка.
1: Амен, амен, амен. Да. И еще одно сообщение от Зины и семьи Ашеровых. Ашеровых?
0: Да.
1: Да, так ударение правильно ставить. Поздравления для доченьки Иланочки и для заловки от Зины и семьи Ашеровых. Для Иланочки, ей 35 лет исполнилось. Моя дорогая Иланочка, с 35-летием тебя, мое солнышко. Пусть твоя жизнь всегда будет наполнена бесконечным счастьем, любовью, гармонией и исполнением всех самых заветных мечт. 35 – прекрасный, яркий возраст. Время счастья, света и побед. Пусть легко сияют в небе звезды и даруют жизнь, любовь да свет. Для заловки. Всем каждому по абзацу. Для заловки. От всей души поздравляю тебя с днем рождения. Желаю крепкого семейного тепла, радости. И пусть каждый день приносит только светлые и добрые моменты. Пусть радость в доме царствует всегда. Улыбка светлая, лицо твое ласкает. Здоровье не подводит никогда. И каждый день тепло и счастье дарит. С любовью, Зина и семья Ашеровых. Эммануэль. Ну, вот так, я не знаю, это подпись Эммануэль или это к тебе такое обращение, Эммануэль?
0: Зина, я поймал ваше обращение.
1: Да. Ну что ж, спасибо большое. Мы тоже присоединяемся ко всем поздравлениям. И вот следующая музыкальная композиция.
0: Для всех, конечно же.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это очень правильное решение.
2: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
3: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста AdMeadows Rim Ришон ЛиЦион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 AdMeadows Rim Ришон ЛиЦион звездочка 6-120
4: в соответствии с уставом мероприятия.
3: Филиалы ДАКС «Ришон ЛиЦион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон ЛиЦион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
5: «Чёрток» – легендарная вода Узбекистана. 22 минерала – кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. «Чёрток».
6: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, манты, блинчики – всегда. Пирожки, как у бабушки, обязательно. Шеф Абухари. Когда хочется по-настоящему вкусно и быстро, спрашивайте в магазинах. Шеф Абухари. Шеф Абухари. Главный по вкусу.
2: Реклама.
7: Голоса первого радио.
8: Игорь Рубин, он же диджей Рубин, ведущий программы «Город диско». Музыкальный телепат, который может заставить танцевать любого. Истинный эксперт по драгоценностям, то есть любящий отец сразу трех дочерей.
9: Папа!
8: Музыкальный терапевт для женихов и невест. Израильские невесты на форумах называют его лучшим успокоительным перед свадьбой.
10: Практически ничья. То один певец вырывается вперед на несколько баллов, то другой. Вообще, я думаю, интрига будет оставаться до самого финального аккорда.
8: Игорь Рубин.
11: Первому радио 25 лет.
12: В эфире Эммануэль Сулейман.
13: Павлины, говоришь?
14: Да-да-да, друзья мои, мы продолжаем эфире программы «Музыкальная чайхана». Меня действительно зовут Эммануэль Сулейманов. Ну, можно называть Сулейман. Вообще-то, знаешь, я... Анна, я привык, меня в армии так называли Сулейман, да? Ну, сейчас тоже женщины тут начали называть Сулейман. Аж чувствуешь себя султаном, боже мой.
15: Сулейман великолепный. Ты говори сразу, не просто Сулейман,
14: да,
15: а
14: свободный.
15: Сулейман великолепный.
14: Да, свободный
15: как
14: Сулейман
15: турецкий
14: великолепный.
15: Султан, да.
14: Ну что ж, друзья мои, мы продолжаем. И я хотел бы еще раз озвучить спонсора этого часа.
2: Реклама.
14: Спонсор нашей программы – зал торжеств Леонардо в Рамле. Сегодня он один из самых популярных в Израиле. Леонардо славится отличной кухней, обилием явств и радушием хозяев и персонала. Леонардо вы можете заказать любое торжество и быть уверенными, что вы и ваши гости будут довольны. Неважно, будь то свадьба, бар-мицва, брит, юбилей, каждому клиенту будет индивидуальный подход. Кто хоть раз побывал в Леонардо, уже знает об этом. Кто не бывал, стоит заказать торжество в этом зале. Сейчас Леонардо полностью обновленный интерьер, капитальный ремонт. Монт, световое и звуковое оформление высочайшего уровня в подарок. Телефон для информации 054-495-9730. Повторяю, 054-495-9730.
2: Реклама.
14: Ты знаешь, Анна, вот я говорил, что можно также послать и сообщения голосовые. Вот сейчас у нас есть сообщение от Семена Хаимова в прямом эфире. Вот сообщение прям голосовое. Давай послушаем.
15: Давай.
16: Добрый день, Эммануэль Сулейманов и Анечка Розина. Сегодня 31 июля. Я хочу поздравить нашу Леночку Илаеву с днем рождения. Пожелать ей счастья, здоровья. Дай Бог, чтобы у нее было все в жизни хорошо. Я ее очень люблю, уважаю с самого раннего детства. И вот сегодня именно у нее день рождения. Пользуясь случаем, я хочу ее поздравить. И сказать, что, Леночка, ты еще совсем молодая. У тебя вся жизнь впереди. Дай Бог, чтобы мы встречались на всех радостных событиях. Чтобы был мир на земле Израиля. Хотя такого, наверное, уже навряд ли когда-нибудь будет. Но мы живем с надеждой, что все будет хорошо. Удачи тебе в жизни. И спасибо всему Первому радио и всем, кто слушает передачу «Музыкальная чайхана». Всем шаббат шалом. Тода раба.
14: Спасибо, дорогой Семен, за это прекрасное поздравление. И мы присоединяемся к этому поздравлению.
15: Мы присоединяемся, и мы все-таки верим в то, что будет мир на нашей прекрасной земле. Правда?
14: Мы есть же такая оптимисты. Песня у Аллы Пугачёвой. «Когда-нибудь я знаю, да-да-да». Когда-нибудь.
15: Когда-нибудь будет обязательно. Да, да. Мы будем присоединяемся верить к поздравлениям. И следующая музыкальная композиция.
14: Поехали. Поехали.

0: Мы продолжаем, и у нас, по-моему, есть очередной звонок. Алло.
1: День, Эммануэль.
0: Да.
1: Светлана говорит, Светлана.
0: Светлана, так.
1: Я хочу поздравить. У нас родилась правнучка 13 июля.
0: Мазальтов.
2: Поздравляем от всей души.
1: Правнучка. Так что я хочу поздравить, что Ориан назвали.
0: Угу.
1: Мы будем очень рады, что у нас появилась правнучка. Будем в дальнейшем ждать и правнуков без ратоши. Да. А теперь 14 июля у моей дочери было Орталь Райханов.
0: Так.
1: 15 у моего внука было 13 лет исполнилось. Мы справляли ему бар-мицва 2 дня тому назад, 29-го. Натанель Райханов. Теперь 15-го, я сказала, да. Теперь 29-го, вчера 30-го было у нашей снохи день рождения. Светлана Абрамов из Канады. Я тоже ее хочу поздравить, я так ее не поздравила, но вот по телевизору, по радио я хочу поздравить ее, Светлана из Канады, Абрамова. Желаю всем здоровья, счастья, чтобы были все здоровы. Дай Бог мира в земле нашей, на земле нашей. Чтобы были все наши дети, правнуки, все здоровы. И ждем мира в нашем Израиле.
0: Спасибо, Светлана.
1: Спасибо вам, Эммануэль. Анночка, спасибо с приездом вас тоже.
2: Спасибо большое.
1: Очень, очень рады, что вы пришли на связь с нами в этот день, когда мы поздравляем нас. И внуков, и всех родственников.
2: И мне очень приятно в этот день быть с вами.
1: Спасибо большое. Желаю всем здоровья, всем счастья.
0: Спасибо, Света, спасибо.
1: Здоровья. И мир на земле, и шаббат шалом.
0: Шаббат шалом. Поехали. Поехали.

0: На первом радио, друзья, идет программа «Чайхана». Хватит пить, гулять и есть. Ведь у нас реклама здесь.
1: Да, это верно. Очень правильное решение.
2: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
3: Ресторан «Тифлиси» на берегу моря – это лучшие блюда грузинской кухни, радушие хозяев и настоящая атмосфера Грузии. Ждем вас с утра и до вечера. Батьям, Бен-Гурион, 71. Заказ торжеств 0537-919-119. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» – это 100% водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Ищите действительно просторную квартиру в Бат-Яме? Сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай» в самом востребованном районе в центре Бат-Яма. Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в бутик-зданиях в зеленом районе. И главное, полное спокойствие. 10 лет гарантии от компании «Тидар». Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. 20% при подписании договора, остальное перед заселением. Тидар Мифца Синай, Бат-Ям, звездочка 8383. В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Жаркое лето в Центр Кар. Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. Центр Кар Азур. Дерех Ашива 9.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.
7: В эфире Эммануэль Сулейманов.
8: Давно обосновался? 2 часа.

0: так и хочется сказать «Рузи тавалюдышимо мубарак шават», что значит «поздравляю всех, у кого день рождения». Друзья мои, мы продолжаем. Еще раз хочу напомнить спонсора этого часа.
1: Реклама.
0: Готовитесь к свадьбе или бар-мицве, ищите зал торжеств, сделайте это в зале торжеств Леонардо, потому что он создан для того, чтобы воплотить ваши самые смелые фантазии и мечты о проведении торжества в реальность. Красивый обновленный зал после капитального ремонта, высококлассный шеф-повара с большим опытом работы, изысканное меню индивидуально каждому торжеству, уникальный спецэффект, ощущение полноты жизни, и все это будет переполнять вас и ваших гостей на протяжении всего праздника. Потому что в зале торжеств Леонардо вы действительно почувствуете изысканную обстановку и безупречное обслуживание. Телефон для заказов 054-495-9730, повторяю, 054-495-9730.
1: Реклама.
0: У нас, по-моему, есть еще сообщение, да?
2: У нас есть сообщение, очень трогательное, очень важное сообщение. Да? Да. Добрый день, пишет нам Марина. Хочу поздравить свою мамочку, Зиночку, с днем рождения. Ей сегодня 75 лет. В этот юбилей желаю ей огромного здоровья, мира и тепла. Любим всем сердцем, Марина. Вот нет ничего прекраснее, правда, чем поздравить свою
0: Марина,
2: маму.
0: Вы знаете, вот лет, так сказать, 10 или 12 тоже назад я написал песню, которая называется «Мама». Я ее посвятил своей маме. Я хочу подарить вам.
2: Вашей маме.
0: Да. Поехали.

0: И мы продолжаем, друзья мои. У нас, по-моему, есть радиослушатель на линии. Алло.
1: Алло, добрый день, Эммануил.
0: Добрый день.
1: Анечка, наше солнышко.
2: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Это Лев из Кириатгата.
2: Это мы уже поняли. Здравствуйте, здравствуйте, Лев.
1: Здравствуйте еще раз. Эммануил, я хочу просто сказать, что песня, которую сейчас вы исполнили, ну, я ничего не могу сказать, кроме одного. Мои искренние соболезнования вам.
0: Спасибо, дорогой, спасибо. Знаете, вам.
1: Мы помним все вас, любим и так далее.
0: Спасибо.
1: Ну, а сегодня хочу поздравить несколько, там, 2-3 поздравления есть у меня. 20 июля было день рождения нашей Келин. Ну, Келин, я не буду переводить, Анечка.
2: Невестка.
0: Да, Аня уже выучила
2: я
0: все.
2: Уже выучила.
0: У нее алфавит с собой, словарь целый с собой бухарский.
1: Клиника переплетчик. Дай бог ей крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть берегут друг друга. У них в этом году исполнилось 30 лет совместной жизни.
0: Ух ты.
1: Так что тоже праздник. Еще хочу поздравить 29 июля, день рождения ее сестренки, Бронштейн Галины. Галочка, с днем рождения тебя. Тебе крепкого здоровья. Ты у нас пока самая такая молодая бабушка. Так что будь внимательна. Еще и еще. Тамирчику привет. Супругу своему. Держите, ребята. И последнее поздравление. У меня с просьбой такой, Эммануэль.
0: Да.
1: Наша Минаэль Карит, руководительница нашего Мифаля, день рождения сегодня, именно сегодня. Но учитывая то, что она русское радио не слушает, по-русски не понимает, только на иврите, от наших махлаки буквально, ну, я знаю, как вы можете поздравить такого человека. Сделайте это, если не трудно, на иврите. А я просто скажу два слова. Сарит, мазаль тов, миавы исрим. Это я помню.
0: Ну да.
1: Сделайте, пожалуйста.
0: Мазаль тов, высим антов, адмиавы исрим. Конечно же. Да, амон ошер, ацлаха, шиэлах, бебриют. Достаточно, я думаю.
1: Да. Именно от нашей махлаки иврим.
0: Все. Шекола халомот итгашем. Безрат ашем.
1: Во. Ну, еще раз вас всех поздравляю с тем, что в этом году исполняется 25 лет Первому радио.
2: Да. Спасибо большое. Очень приятно.
1: Я знаю, я готовлюсь 14 ноября.
0: Лев, вы представляете? 14 октября, да, октября.
1: Вот ноября?
0: А?
1: По-моему, ноября.
0: Нет, октября.
1: Октября, значит, Дарья меня...
0: Потому что я знаю, что 9 у меня день рождения, а 14 октября у нас день рождения радио. Но я хочу сказать, 25 лет радио и...
2: Они ровесники.
0: Да, и 20 лет только я уже только на этом радио работаю.
1: Ну, вопросов нет, значит, будем гулять 14 октября еще как.
0: Ну да.
2: И в ноябре тоже продолжим, я думаю.
0: Конечно, и в декабре, и в январе, и так далее.
2: Год будем праздновать.
1: Дай Бог вам крепкого здоровья, ребята.
0: Спасибо, Лев.
2: Спасибо большое, вы будьте здоровы, Лев.
1: Эммануил Сулейманов со своей чайханой.
0: Спасибо.
1: И луналистой Анночкой Розиной.
0: Ай, как
2: спасибо
0: она заулыбалась сразу.
2: Шаббат шалом, Лев. Здоровья вам и хорошего настроения.
0: А теперь один хорезмский такой танец для льва-переплетчика. Пусть он станцует, конечно. С махлаке вместе сорит. Поехали.
1: Поехали.
0: Друзья мои, ну, к сожалению, я хочу сказать, наша программа, вот, ну, пролетели 2 часа, и чайник пустой уже, вот я смотрю, с пиалушками. Я благодарю пускающего редактора Анну Розину, спасибо.
2: Спасибо тебе, Эммануэль. Я поздравляю всех наших сегодняшних именинников и благодарю всех, кто принимал участие в нашей программе.
0: Подожди, ну ты, я поздоровался с тобой на японском, я хочу тебе на японском сказать спасибо. Оригато.
2: Оригато гузаймас.
0: Да-да-да.
2: Это большое спасибо.
0: Вот видишь. Хочу сказать всем спасибо, кто дозвонился, кто не дозвонился, не отчаивайтесь, еще все впереди. И хочу пожелать всем спокойных и приятных выходных. И расстаюсь с вами ровно на одну неделю до следующей пятницы. С вами музыкальный чайханин на первом был Эммануил Сулейманов. Пока!

0: Слушайте, объясните толком, что происходит?
1: А что объяснять? Давай на выход. Все. Приехали мы, прилетели мы. Полет окончен мы. Все, до свидания.
2: Эммануил Сулейманов.
3: Реклама. Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Природная энергия горных хребтов в каждой капле. 22 минерала. Кальций, магний, йод. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток. Пейте на здоровье.
4: Мантис. Вкуснейшие блюда восточной и кавказской кухни. Мантис. Ришон Ле Цион. Бен Цви 23. А с понедельника по пятницу вкуснейший бахш и плов.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Альта Ливелла – высокий уровень по-итальянски и воплощение стильной и качественной мебели на любом языке. Мебель от Альта Ливелла – высокий уровень по доступным ценам. Рожанский, 11. Ришон Ле Цион. Звездочка 9246. Работаем в субботу.
8: Лидский квас. Любимый квас.
9: Жаркое лето в Center Car.
10: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: Center Car Azur.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Реклама.
11: Голоса Первого радио.
12: Андрей Эрнштейн, ведущий программы «Шавуа Тов», играл концерт в открытом море напротив извергающегося вулкана Стромболи. Прожил 11 лет в Челябинске и полгода в Рамле. Увековечил своих котов в виде татуировки.
13: Меня действительно зовут Андрей Эрнштейн. В эфире Первого радио традиционно программа «Шавуа Тов». Единственной целью которой по-прежнему является ваше, что бы там ни было, хорошее настроение, по крайней мере, нормальное.
12: Андрей Эрнштейн.
14: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: На юге Газы был ликвидирован Ахмед Хусейн Мухаммед Кфи. На подробности через несколько секунд. Часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Армия сегодня объявила, что на юге сектора Газа был ликвидирован Ахмед Хусейн Мухаммед Кфина, командир центральных лагерей террористической организации Катаиб Аль-Муджахидин. Удар был нанесен в начале этой недели. По данным армии, Кфина участвовал в прорыве боевиков организации на территорию Израиля. Во время атаки 7 октября 2023 года принимал участие в похищении Ноар Гамани и Авитана Ора, а также руководил похищением тайландского рабочего Судисака Ринталака. Также сообщается, что на протяжении всей войны в последнее время Кфина разрабатывал террористические атаки против наших солдат и граждан Израиля. В ЦАЛе отметили, что он представлял собой непосредственную угрозу для армии и был ликвидирован в результате точечного авиаудара. Армия сообщила, что 14 военнослужащих батальона ЦАБРа бригады Гевати, которые вчера возглавили массовое самовольное оставление военной базы, приговорены к 30 дням военной тюрьмы. Командир бригады Гевати, полковник Натанель Шамака, также навсегда отстранил этих солдат от боевой службы. Еще около 80 военнослужащих, которые покинули базу без разрешения, но позже вернулись, будут обязаны остаться в расположении части на эти выходные, в течение которых они пройдут командно-воспитательный процесс для укрепления дисциплины, ценностей и норм, ожидаемых от солдат. По меньшей мере 34 человека погибли при попытке перебраться из Марокко в испанский анклав Сеута во время мощного всплеска нелегальной миграции на этой неделе, сообщил журналистам руководитель этого автономного региона Хуан Хесус Вивас. По словам Виваса, в ходе наплыва в Сеуту проникли около всего 60 тысяч человек, многие из которых переплыли пограничное заграждение, уходящее в воду. Подробности о причинах гибели погибших он не привел. Тем временем министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес объявил сегодня об усилении пограничного контроля на границе с Испанией после массового наплыва нелегальных мигрантов. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Италия готова принять меры для защиты своих границ, включая возможность приостановки действия Шенгенского соглашения в отношении Испании. Президент Дональд Трамп созывает сегодня заседание Кабинета министров в своей загородной резиденции Кэмп-Дэвид, пытаясь найти решение, как завершить войну с Ираном и снизить цены на бензин, которые угрожают республиканцам на ноябрьских промежуточных выборах. Повестка дня встречи, скорее всего, будет в значительной степени сосредоточена на внешней политике. Трамп вовлечен во взаимные удары по иранским объектам и конца этому конфликту не видно, хотя изначально президент прогнозировал, что он продлится всего несколько недель, но продолжается уже 5 месяцев. Заседания Кабинета министров, как правило, Трампа, как правило, длятся долго, значительно дольше часа, поскольку каждый секретарь кабинета представляет отчет о деятельности своего ведомства, разбавляя его похвалами в адрес президента. После встречи Трамп, как планируется, отправится на выходные в свой гольф-клуб в штате Нью-Джерси. Трагическое происшествие в Наарии. Сегодня 76-летний водитель сбил 67-летнюю женщину, которая шла вместе со своей 27-летней дочерью. Женщина погибла на месте, дочь получила ранение средней степени тяжести, водитель получил легкие травмы. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM. До встречи.

0: Вот возьму и уеду в прошлое.
1: Встаньте, фрукт.
2: Каждую пятницу.
1: Возьмитесь за поручни.
2: С 15 до 17.
1: Закройте глаза.
2: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
1: Дышите глубоко. Не подглядывайте.
2: Красковский и Рубин. Город Диско на первом радио.

0: Добрый день, друзья, добрый день все, кто сейчас слушает Первое радио.
1: И даже если вы не друзья, а просто люди, которые любят слушать программу «Город Диско», это тоже нормально.
0: У меня все радиослушатели мои друзья, поэтому не надо.
1: Я понял, хорошо.
0: Правда?
1: Да.
0: Нет, я не к тебе обращаюсь.
1: Нет, я думал, ты меня спрашиваешь, правда или неправда.
0: Я спрашиваю тех, кто слушает Первое радио сейчас. Правда вы мои друзья? Кстати, Рубин, хочу тебе вот что сказать.
1: Да.
0: На следующий месяц.
1: Так.
0: Надо подумать, что то сделать.
1: А что у нас в следующем месяце?
0: 25 лет программе «Город Диско».
1: Вау.
0: Четверть века. Четверть ёлы-палы века.
1: Это серьезная дата.
0: Число точно я не могу сказать, когда. Ну, в августе началась эта эпопея вся.
1: В августе, да?
0: 2001 года.
1: Вау.
0: 2001 года.
1: Все, надо придумать что-нибудь интересное.
0: Конечно, да.
1: Ну а на сегодня мы придумали батл, как всегда, каждую неделю. У нас есть две композиции, которые мы предлагаем вашему вниманию. Именно вы, только вы, дорогие друзья, решайте, какая из этих песен будет завершать наш эфир.
0: А можно две будут завершать наш сегодняшний эфир?
1: Можно, но не сегодня.
0: Но не нужно.
1: Да, но не нужно.
0: У нас сегодня совершенно удивительные участники батла. Это великая Мирей Матье с великой песней «Чао Бамбино Сорри».
1: Да,
0: и
1: Демис
0: величайший
1: Русос.
0: Демис Русос с песней «Goodbye, my love, goodbye». Ну, вот что. Что выбрать, не знаю.
1: Отличные песни. Я бы проголосовал за обе.
0: Да.
1: Но нам с тобой нельзя голосовать.
0: Нам с тобой нельзя, но зато вам можно. И номер нашей WhatsApp-линии, он не поменялся, он остался такой же. 054-2070-800. Голосуйте, денег это не стоит. Пишите один или два, или Мирей Матье и Демис Русос, или Демис и Мирей, неважно. Как вы напишете, мы определим это, запишем на... Рубин сегодня пишет. Запишем на листочек бумажки.
1: Я сегодня писатель.
0: Писатель, да. Чукча писатель.
1: Да.
0: И в конце мы огласим, естественно, результаты и послушаем песню, за которую большинство из вас проголосовало. Давайте послушаем сейчас, тем более, что у батла у нас есть спонсор.
1: Конечно.
0: Ага, Ресто-бар Лиса.
2: Диско-баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Вы меня определили в старшую группу. А там одни бабки собираются.
2: Ну, слушайте, вы извините, тоже не мальчик.
1: Ну, мальчик не мальчик, а в старики тоже записываться не собираюсь.
3: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
2: Вы же танцевать не сможете, сами же потом жаловаться будете.
1: Я жаловаться не буду.
2: Я вас переведу в молодежную группу.
4: Город Диско.
5: Ой, какая песня. Кстати, обратите внимание, женский плейлист выбирал сегодня Рубин, а мужской я. Но это мужской, но
6: это, тем более... Это к празднику ТУБА.
5: Тем более двойной мужской плейлист. Это прекрасный дуэт. Сэр Пол Маккартни и великий Майкл Джексон. The girl is mine. Yeah.

Город Диско.

0: Реклама.
1: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста от Meadows Rim Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните 6-120 от Meadows Rim Ришон Ле Цион 6-120.
2: В соответствии с уставом мероприятия.
3: Чёрток. Легендарная вода Узбекистана. Спрашивайте в магазинах Израиля. Чёрток.
4: Жаркое лето в Center Car. Приобретая машину в Center Car, вы получаете гарантию на 3 года. Все машины после предпродажной проверки.
5: Center Car Azur. Дер Хашива 9.
0: Реклама.
3: Голоса первого радио.
6: Ведущий новостей Евгений Забежинский. Закончил театральный институт, защитил кандидатский минимум по боксу. Растит двоих дочерей, воспитывает двух собак и кошку.
7: Голосование сопровождалось скандалом. Оппозиция выкрикивала позор, а премьер-министр, не участвовавшего в голосовании, встретили криками «Уходи!».
6: Евгений Забежинский.
8: Первому радио 25 лет.
9: Вот еще одна песня, которую я подготовил к сегодняшнему программе. Это «Пупо» и песня «Un amore grande».

0: Вот даже не знаю, итальянского можно перевести легко. «Уна море» — это «Одна любовь, одна большая любовь». А, я тебя не включил? Это такая подлянка.
1: Дорогие друзья, вы видите, притесняют меня. Я вот отдохнул в отпуске, побыл, всю лишь одну неделю пропустил, вернулся, а Красковский забывает включать меня, как будто я продолжаю оставаться в отпуске.
0: «Уна море гранде» — это «Одна большая любовь».
1: Любовь.

0: Кстати, у Пупа, знаешь, жена украинка?
1: Была.
0: А, уже была, да?
1: Говорят так.
0: Я слышал, какой-то был фильм о нем, я не помню давно. Я слышал, что он был картежник. И он проиграл, да, он проиграл все там до конца, и дом, там, и дачу, и машину, и Запорожец свой, все проиграл. И потом...
1: У него не было Запорожца, у него был Фиат 127. Зато хорошо поет. До сих пор у него вышел новый альбом, кстати. Несколько старых песен он переделал и выпустил несколько новых.
0: И как называется альбом? Я стал выше ростом.
1: Un amore grande Stein.
0: Хорошо, диджей Рубин, скажи, что у нас происходит там с баком нашим?
1: Пока у нас ничья, я тебе скажу так.
0: То есть не ее и не его. Все наше.
1: Когда мы рассказали, кто у нас участвует, люди очень активно начали голосовать.
0: Включились.
1: Тяжело выбрать, пишут. И вдруг тишина, а вокруг.
0: Я могу посоветовать, если вам тяжело выбрать, и обе песни вы любите, бросьте «Орел и Решка», монетку бросьте, и все, и как Бог положит, так и будет.
1: Главное, чтобы вы не бросили монетку в кого-нибудь, кто находится рядом.
0: Или в фонтан в Риме.
1: Неплохой вариант.
0: Все, давайте слушать два отрывочка. «Чао, бомбино, сори» от Мира и Матье и песня «Goodbye, my love», «Goodbye» от Демиса Великого Русоса. Давайте выбирать. Номер нашей WhatsApp-линии 054-2070-800.
1: Любая из этих песен достойна того, чтобы завершить эфир.
0: На старт, внимание, марш, голосуйте.
2: Диско-баттл в городе Диско.

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: купить не будете? Голые танцевать не будете при луне?
1: Почему вы думаете, что мы можем танцевать голыми при луне?
0: Садись, ах, прокачу!
1: Скоро воспользуемся гостеприимством.
2: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
3: Город диско.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88. Год без забот.
1: Реклама. Вы ищете надежные двери? Хватит переплачивать импортерам. Межкомнатные полимерные двери «Орель» — это стопроцентная водостойкость и собственное производство в Израиле. Цены напрямую от фабрики. Всего от 690 шекелей. Двери «Орель» 050-302-8880.
2: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
3: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
4: Пельмени? Да. Вареники? О, да. Чебуреки, голубцы, котлеты, мандарины.

0: Хочется по-настоящему вкусно и быстро. Спрашивайте в магазинах. Шеф Абу Хари. Главный по вкусу.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.

0: Алиса Мон звучала сейчас. Кстати, вот ты знаешь, что пик ее карьеры пришелся как раз на конец 80-х. Как раз я в армии служил в советском.
1: И у тебя
0: как
1: висел...
0: мы любили, когда она по телевизору пела.
1: А я думал, у вас висел плакат где-нибудь, Алиса Мон.
0: Она как раз тогда часто пела в телевизоре. Как мы любили, как она пела. Да.
1: Скажи мне, вот как тебе кажется, женщинам приятнее получать в подарок алмазы или цветы?

0: Остались впечатления на всю жизнь, и именно поэтому голосую, разумеется, за Мирей Матье.
1: Yes. Ну и вы тоже голосуйте. 054-20-70-800. Голосуйте. Если вы хотите, чтобы в конце программы прозвучала песня «Чао Бомбино Сори» от Мирей Матье, голосуйте за нее. Ну а если вы хотите, чтобы в конце нашей программы
0: прозвучал греческий соловей.
1: Да, совершенно верно.
0: Демис Русос.
1: Кстати, он начинал в ансамбле, который назывался «Дети Афродиты».
0: Да.
1: Да. Песня «Goodbye, my love, goodbye», то вы голосуйте за Демиса Русоса. Уникальный певец, тоже с уникальным голосом. Все, вы приготовились. Вдохнули глубоко.
0: Подождите секундочку, я беру ручку в руки, чтобы записывать.
1: Возьми
0: ваши...
1: две ручки, две руки.
0: В левую ручку и в правую
1: и
0: ручку.
1: Все, тогда начинаем.
2: Диско Баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.
1: Все поешь, делом займись.
2: Город Диско.

0: Нет, надо, Федя. Надо. Мама.
1: Город диско.
2: Знаю, сейчас модная композиция называется «Она танцует под Шаде».
3: Конечно, у меня она есть.
2: И да. Молодежь не понимает вообще, о чем речь. Нет. Что за Шаде, кто за Шаде? Вот, послушайте, что это такое, она сейчас
3: кто
2: поет.
3: Кто такой этот Шаде?
2: Шаде этот, послушайте.
3: Ее полное имя, между прочим, знаешь, как? Хелен Фола Шаде Аду.

0: Как вы проводите свой выходной?
1: Мясо жарим, а-ля эш, пивасик.
2: На дискотеку идем отрываться.
3: Конечно, спорт, тренировочка.
4: В театр ходим, в кино, все такое.
5: Да зачем он мне нужен, этот выходной? Все равно в интернете сижу.
0: Выходные бывают разные, но идеальный выходной один, только на Первом радио. Каждую пятницу идеальный выходной с Анной Розиной.
6: В этот день и в этот час.
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела от кутюр. Пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений. Убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам. Упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в завтра пятница и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
11: Реклама.
7: Филиалы ДАКС «Ришон-Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон-Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот-Вайцман 2.
12: Лидский квас. Любимый квас.
7: Жаркое лето в Center Car. Скажите радио и получите ваш автомобиль прямо сегодня. Оплатить вы начнете только через 3 месяца.
13: Center Car Азур. Дер-Хашива 9.
14: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
11: Реклама.
12: Голоса Первого радио.
15: Владимир Савостов, ведущий программы «Савино утро». Настолько перфекционист, что для него слово «примерно» — это почти оскорбление. Уникальный талант сделает любой разговор полезным. Начали с погоды, закончили семейными отношениями, курсами валют или историей праздников. Так сильно любит животных и татуировки, что на плече появилась любимая собака Бамба.
16: Ехав на эфир, терзали смутные сомнения. А вспомнишь ли ты, Сава, как это все происходит? Приезжаешь сюда и как с ездой на велосипеде. Если один раз научился, то, в принципе, это на всю жизнь.
15: Владимир Савостов.
12: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
17: Цаль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков Хамаса. Подробности через несколько секунд. «16 часов в Израиле. Новости на Первом радио. Марк Кричевский у микрофона. Цаль нанес точечные авиаудары по целям в нескольких районах сектора Газа, ликвидировав двух высокопоставленных боевиков «Хамас». В ходе операции был ликвидирован Мухаммед Аль-Абду, отвечавший за материально-техническое снабжение «Хамаса». Аль-Абд занимался контрабандой оружия в сектор Газа до того, как до и во время войны строил туннели для доставки боеприпасов и обеспечивал вооружением боевиков группировки. Вместе с ним был ликвидирован полевой командир Ахмад Мухаммед Анкар. По данным пресс-службы армии, в последнее время у боевика активно готовили теракты против израильских военнослужащих и гражданских лиц и представляли непосредственную угрозу для наших военнослужащих. Бывший заместитель министра нацбезопасности, экс-глава Следственного управления полиции Яв Сигалович ведет переговоры о присоединении к партии РАМ под руководством Мансура Аббаса. В случае успешного завершения консультации Сигалович займет второе место в предвыборном списке и станет кандидатом партии на пост министра нацбезопасности. Предстоящий альянс между политиком евреем и арабской партией уже называют беспрецедентным большим взрывом современной политической истории Израиля, поскольку если Сигалович станет вторым номером партии РАМ, очень сложно будет партиям оппозиции, если они создадут правительство, отказаться от взаимодействия с этой партией. По данным источников, 67-летний Сигалович в настоящее время находится в отпуске. Он вернется в Израиль в середине следующей недели. И запланирована его личная встреча с Мансуром Аббасом, на которой стороны рассчитывают окончательно согласовать детали сотрудничества. Параллельно руководство РАМ проводит масштабные социологические опросы как в арабском, так и в еврейском сегментах общества, чтобы оценить электоральный потенциал этого шага. Для реализации соглашения РАМ предстоит выполнить ряд ключевых условий. Во-первых, закрепление второго места за Сигаловичем. Во-вторых, руководящие органы РАМ должны формально утвердить курс Аббаса на полную интеграцию арабов в израильское общество, включая поддержку альтернативной гражданской службы и признание декларации независимости Израиля. Ну и самое главное, партия РААМ проводит внутреннюю большую реформу. Аббас объявил о завершении процесса организационного отделения партии от исламского движения и совета Шуры. Премьер-министр Нетаньяху на встрече с президентом Дональдом Трампом поднял вопрос о возможности усиления давления на Иран, в том числе путем перекрытия сухопутных торговых путей, сообщает сегодня британская газета The Telegraph. Этот план призван затруднить Тегерану обход морской блокады. Согласно публикации, данный вариант рассматривается в рамках усилий по углублению экономической изоляции Ирана, однако на текущем этапе никакого официального решения по этому вопросу принято не было. Вы слушали новости на Первом радио 89.1 FM и программа «Город диско», которая сегодня, а это редкий и прекрасный случай, работает в полном, так сказать, составе, продолжается.
18: Вторая часть «Марлезонского балета».
19: Дамы и господа, встречайте, Игорь Красковский.
20: Это гигант мысли.
19: И Игорь Рубин.
20: Отец русской демократии и особо приближенная к императору.
19: Город диско.

0: Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели.
1: А что, уже добрый вечер?
0: Уже вечер, да. С четырех считается вечер.
1: Ну, у нас еще светло.
0: У нас подсветочка солнечный. Работает.
1: Солнечное у нас. Нормальное настроение, погода, конечно... Хотелось бы и дождика, вот, или тебе нормально жара?
0: Нет,
1: вот
0: нет, это не моя погода. Мне бы дождик вот такой.
1: Сейчас бы чашечку кофе.
0: Нет, мне надо дождь.
1: Какао чай.
0: Ливень, дождь, это мое. Такая взвесь в воздухе. Знаешь, когда вот уже не туман, но еще не дождь. Это я обожаю
1: вот
0: просто.
1: Вот такая,
0: да,
1: погода
0: это
1: тебе
0: я
1: нравится.
0: Люблю, да,
1: небо.
0: Это я люблю. Конечно.
1: Еще, вот знаю, я знаю еще точно, что ты еще любишь.
0: Ну-ка.
1: Когда люди очень активно голосуют и выбирают песню, которая будет завершать эфир.
0: Это мечта, понимаешь? Это несбыточная мечта, дорогие наши слушатели. 054-2070-800. Рубин имеет в виду батл сегодняшний.
1: Да, это две композиции, одна из которых будет завершать эфир. Кстати, я думаю, знаешь, нужно сказать доброе утро тем, кто слушает нас в Канаде и Соединенных Штатах Америки. Они еще пока не проголосовали.
0: Они еще не проснулись, может быть, просто.
1: Нет, они уже проснулись. Так что мы ждем и ваше голосование тоже. 054-2070-800. Сегодня у нас соревнуются две песни: Мирей Матье и Демис Руссос.
0: Да, ну а спонсор батла, как всегда, рестобар Лиса, который находится в Аждоде на улице Абанаим 1, где по четвергам дискотека с диджеем Рубином.
1: А, со мной, да?
0: Да.
1: С ним.
0: Ну а в пятницу караоке, напомню, что сегодня...
1: Пятница. И там такой высокий, импозантный мужчина.
0: Ничего не говори.
1: Нет,
0: не
1: нет, его там нет.
2: Диско Баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Аждот.
1: Сочини для меня что-нибудь такое, чтобы душа сначала развернулась, а потом обратно завернулась.
2: Город Диско.
3: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
4: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица. Я хочу забыть о том, как было тесно. Мне важнее всего

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Красота-то какая! Лепота!
2: Город диско!

0: Реклама.
1: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
0: Лидский квас. Любимый квас.
2: Жаркое лето в Center Car.
3: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
2: Center Car Азур.
3: Дерех Ашива 9.
4: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
5: Голоса Первого радио.
6: Зеэв Ханин, ведущий программы «Ханин день». Профессор нескольких университетов, включая Оксфорд, Гарвард и Колумбийский университет. Решил стать историком в 3-м классе. Знает про репатриантов все. Даже пишет про них исследовательские работы.
7: Ну какой тут может быть комментарий?
8: Не знаю. Не знаю.
7: Да, не знаю. Какой тут может быть ответ? Не знаю. Да, вот и поговорили. На самом деле ситуация тут более-менее понятна.
6: Зеэв Ханин.
9: Первому радио 25 лет.

0: Говори!
1: Когда Львович говорит о музыке 80-х и 90-х и дальше, хочу заметить, что диско-музыка родилась в 70-х годах. И все лучшие шедевры и хиты диско-музыки были написаны между серединой 70-х и концом 80-х.
2: Может, музыку послушаем?
3: Город диско.

0: заговорились про песню «Понарошку», мы с Рубином, да, обсуждали.
1: Мы, нам показалось местами очень знакомые мелодии.
0: Да, местами, да, похожи на Крейга Дэвида, а местами похожи на Стинга даже.
1: На группу «Блю».
0: Ну хорошо, хорошо, что равняются советские композиторы на лучшие образцы мировой, да, музыкальной культуры. Так, у нас про батл несколько слов. Рубин, ты готовился, писал?
1: Да.
0: От руки, да, он здесь.
1: Итак, у нас происходит борьба между двумя кланами. Песнями.
0: Кланами.
1: Французский клан представляет сегодня Мирей Матье.
0: Французскую башню.
1: Французскую, да. И греческую таверну представляет Демис Русос. С небольшим отрывом пока лидирует французская группировка.
0: Отрывочком.
1: Да, с маленьким таким, с небольшим.
0: 054-20-70-800. Пожалуйста, начинайте голосовать серьезно. Мы хотим, чтобы один из артистов все-таки со своей песней вырвался вперед.
1: Да, особенно это касается тех, кто служит нас в другой стране, например, Франции. Вот из Франции прилетело сообщение тоже. Голосуем за Мирей Матье. Ну, понятное дело. Туристы, облику морали. Си.
0: Да. Ну, хорошо. Вот пришло время послушать как раз. Если все готовы,
1: да? Да.
0: Если все готовы. А после этого какая будет песня шикарная.
1: Можно и танцевать
0: это
1: даже.
0: Спасибо, спасибо Рубину.
1: Да, пожалуйста.
0: Он уже в течение десятилетий сформировал музыкальный вкус.
1: Слава
0: и
1: Богу.
0: Включил, да, в программу песни Уитни Хьюстон.
2: Диско Баттл в городе Диско.

0: Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1HDOT.
1: Игорь!
2: Игорь! Игорь! Игорь! Игорь! Давай!
3: Город Диско.

0: Игорь Красковский и Игорь Рубин.
1: Ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Город диско.

0: Реклама.
1: Ищите работу, квартиру, услуги или хотите что-то купить и продать? Доска ТВ. Тысячи актуальных объявлений по всему Израилю в одном приложении. Доска ТВ бесплатно в App Store и Google Play.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
3: С разрешения Министерства финансов.
4: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
6: Жаркое лето в «Центркар».
7: 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: «Центркар Азур».
7: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.
8: Hi, this is Precious Wilson of the group Eruption. I would like to send my greetings to all you listeners at 89.1 FM in Israel. How do you like this song?

Спонсор батла в городе Диско – Рестобар Лиса. Рыба, морепродукты и мясо на гриле. Огромный выбор разливного. Каждый четверг – дискотека с диджеем Рубиным. А по пятницам – поем караоке. Рестобар Лиса. Абонаим 1 Ашдот.

0: На дискотеку?
1: Да.
2: Город диско.
3: Последние минутки у вас остались для того, чтобы вы смогли проголосовать в нашем батле.
4: 054 20 70 800.

0: Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: And the winner is...
2: 27-24.
3: Кто? Сейчас услышим, да, типа? Прекрасного сегодняшнего... Нет. Прекрасного продолжения сегодняшнего дня. Я вам хочу пожелать и сказать, что услышимся ровно через неделю.
2: Да, мы говорим всем шаббат шалом. До свидания.

0: We have had some technical problems.
1: Ну, auf Wiedersehen, goodbye, au revoir. Короче говоря, чао, чао, чао.
2: Все, кино не будет, электричество кончилось.
3: Город диско.
4: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
5: Реклама.
6: Сеть престижного проживания для людей пожилого возраста от Mavis Rim Ришон Ле Цион приглашает вас на 4 месяца пробного проживания. Тело и душа станут сильнее, и вам точно захочется остаться. Звоните звездочка 6-120 от Mavis Rim Ришон Ле Цион. Звездочка 6-120.
7: В соответствии с уставом мероприятия.
6: Филиалы ДАКС «Ришон Ле Цион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Ле Цион» Лещанский 3, «Аждот» Ждерот Вайцман 2.
8: И сейчас жилой проект «Тидар Мифца Синай». Огромные 4- и 5-комнатные квартиры в востребованном районе в центре Бат-Яма. Позвонившим сейчас скидка до 215 тысяч шекелей и удобные условия оплаты. «Тидар» звездочка 8383.
9: В соответствии с условиями договора купли-продажи, устава и фактического наличия квартир.
5: Реклама.
10: Голоса Первого радио.
11: Дмитрий Гершензон, ведущий программы «Фафа-ля-ля» на украинском языке. Музыкант не первой молодости, но вечной бодрости. Пунктуальный настолько, что на один из своих концертов приехал чуть раньше. На месяц. Полжизни занимается аранжировками песен. Поэтому любит слушать минусовки без голоса.

0: добрый страстным вином.
1: Дмитрий Гершинзон.
2: Первому радио 25 лет. Первое радио. Новости.
3: Израиль нанес серию точечных авиаударов по целям в Газе. Подробности через несколько секунд. Семнадцать часов в Израиле. Последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Марк Кричевский у микрофона. Силы Цаля нанесли точечные авиаудары по целям в нескольких районах сектора Газа, ликвидировав двух высокопоставленных боевиков Хамаса. В ходе операции был ликвидирован Мухаммед Аль-Абд, отвечающий за материально-техническое снабжение Хамаса, и полевой командир Ахмад Муин Мухаммед Анкар. По данным пресс-службы Цаля, в последнее время они оба готовили теракты против израильских военнослужащих. Президент Дональд Трамп заявил, что Совет мира достиг исторического соглашения о полном разоружении Хамаса и всех других вооруженных группировок в секторе Газа и назвал эту договоренность важнейшим этапом реализации своего плана палестино-израильского урегулирования, состоящего из 20 пунктов. Согласно плану, процесс разоружения займет около 250 дней и будет проходить поэтапно. Сначала полиция Хамаса передаст оружие новой палестинской полиции, подчиненной технократическому правительству. Затем тяжелое вооружение будет выведено из эксплуатации и помещено на охраняемые склады, после чего начнется уничтожение тоннелей и объектов по производству оружия. Легкое стрелковое оружие будет изыматься в соответствии с палестинским законодательством. Одновременно Израиль должен постепенно выводить войска из сектора Газа по графику, который еще согласовывается. Именно в отношении поэтапности остаются сомнения. Представитель Хамаса Гази Хамад в интервью Аль-Джазире заявил, что организация не приступит к разоружению до полного вывода израильских войск из сектора Газа. Наша страна, в свою очередь, подчеркивает, что полный вывод войск из сектора возможен только после полного разоружения всех террористических группировок. 14 военнослужащих батальона ЦАБАР бригады Гевати, которые вчера возглавили массовое самовольное оставление воинской базы на юге страны, приговорены к 30 дням военной тюрьмы. Командир бригады Гевати также навсегда отстранит этих солдат от боевой службы. Поселенцы вошли сегодня на окраинное Шхема. Спустя неделю после смертоносной перестрелки в соседней деревне Тели снова вступили в столкновение с арабами. В этот раз, к счастью, никто не пострадал, и армия вовремя, что называется, разъединила стороны. Бывший заместитель министра нацбезопасности, экс-глава следственного управления полиции Юав Сигалович ведет переговоры о присоединении к партии РААМ под руководством Мансура Аббаса. В случае успешного завершения консультаций Сигалович займет второе место в предвыборном списке и станет кандидатом партии на пост министра нацбезопасности. Для реализации соглашения РААМ предстоит выполнить ряд ключевых условий. Но самое главное, руководящие органы РААМ должны формально утвердить курс Аббаса на полную интеграцию арабов, включая поддержку альтернативной гражданской службы и признание декларации независимости Израиля. Сделка с Сигаловичем стала возможной благодаря масштабной внутренней реформе, которую проводит 52-летний Мансур Аббас. Самое главное, он объявил о завершении процесса организационного отделения партии от исламского движения и Совета Шуры. Согласно еженедельному пятничному опросу, проводимому компанией «Лазар Мехкарим» по заказу газеты «Маариф», если бы выборы в Кнессет состоялись сегодня, партия «Ешар» во главе с Гади Эйзенкотом стала бы крупнейшей фракцией Кнессета. 23 мандата, Ликуд набирает 22. Блок «Баях» от Нафтали Беннета и Яира Лапида 15 мандатов. У НДИ 10 мандатов. «Демократим» 9 мандатов, Яду Тутара 8, Ацмаиудит и Шас по 7, Хадаштал Рам и Цианута Дати 5, партия Байт Циони Хили Трупера Йоза Генделя преодолевает электоральные барьеры, набирает 4 мандата. По меньшей мере 34 человека погибли при попытке перебраться из Марокко в испанский анклав Сеута во время мощного всплеска нелегальной миграции. На этой неделе сообщил журналистам президент этого автономного региона Хуан Хесус Вивас. По словам Виваса, в ходе этого наплыва в Сеуту проникли около 60 тысяч человек, многие из которых переплыли пограничное заграждение, уходящее в воду. Подробности о причинах гибели погибших он не привел. И о погоде, согласно прогнозу метеослужбы, завтра у нас первый день августа. Август, как известно, очень жаркий месяц, температура будет выше обычной для этого времени года, будет очень душно. В утренние часы возможен туман, в Иерусалиме 22 ночью, 34 днем, в Тель-Авиве 24-33, в Хайфе 23-32 и в Беэр-Шеве ночью 22, днем 37 градусов. В воскресенье и понедельник сохранится очень жаркая погода. Во вторник, среду и четверг температура немного понизится, но будет, как вы понимаете, крайне жарко. Ну, август в Израиле. Вы слушали последний на сегодня итоговый выпуск новостей. Всем хорошего. Вот сначала сказал «дикая жара», а потом говорю так: «всем хорошего и приятного вечера». Ну, во-первых, вечером действительно поприятней, а во-вторых, вечером Андрей Смертенко, а это всегда бальзам на наши раненые души.
4: Ну тогда начнем сначала.
5: Вечер.ком.
6: Мы все начнем сначала.
7: Начнем.
8: Давайте начнем.
9: Начнем карнавал.
10: Программа Андрея Смертенко. Хорошее настроение, музыка и разная всячина. Вечер.ком. Опа!

0: Эд Ширан, Джастин Бибер только что для вас исполняли замечательный трек, а я, Андрей Смертенко, сейчас буду исполнять для вас замечательную программу под названием вечер.ком. Здравствуйте, дорогие друзья, я приветствую всех на Первом радио на волне 89.1 FM. Здесь сейчас 3 эфирных часа, мы будем с вами расслабляться, готовиться к нашим заслуженным любимым выходным, забывать, стараться будем во всяком случае о рабочей неделе, которая уже, слава богу, прошла. Наши натруженные руки, плечи, голова и вообще все наше тело будет потихонечку отдыхать. Будем сбрасывать с себя напряженные вещи прошедшей рабочей недели. Ну и, конечно же, будем максимально отключаться от вообще всего рабочего процесса, потому что нужно и просто необходимо давать нашему организму хорошо отдохнуть. Конечно же, это не означает, что нужно просто упасть на диван или там на кровать или на пол и ничего не делать. Нет, это не отдых. Отдых – это все-таки какое-то действие, конечно же, но которое приносит вам удовольствие, расслабление, не знаю, да всем чем угодно. Даже если вы любите, не знаю, собирать модельки самолетов из вот этих, знаете, вот есть специально продаются такие пластмассовые модельки, я их очень обожаю, но здесь почему-то как-то не срослось с ними. Модельки всяких там, да неважно чего там, самолетов, вертолетов, там, автомобилей. Вот я точно помню, когда еще был в стране исхода, продавались такие наборы, вот пластиковые детальки, там прям точных каких-то копий, допустим, самолетов, старых, новых, неважно. Они были в таких пластмассовых шаблонах, ты эти детальки оттуда выламываешь, подпиливаешь, и там у тебя инструкция, как это все нужно собирать, клеить, разукрашивать, там на какие-то наклейки делать, и вот просто собирать вот такую вот коллекцию всяких моделей. Вот это просто один из примеров, которые могут вас расслабить ваш мозг, расслабить ваше тело, душу и вообще все, что угодно. Главное, чтобы вам это нравилось. Конечно же, у каждого свое какое-то хобби, свое занятие. Например, кто-то берет большой тяжелый баул, набивает его там, ну, тяжелый, потому что он набивает его какими-то вещами, и идет 20 километров по Израилю, по камням, по горам. Есть люди, которые вот от этого тащатся и отдыхают. Это не важно в плане радио. Почему? Потому что чем бы вы ни занимались, радио подойдет и там, и там. То есть, если вы даже собираете, экономите марки, если вы идете 30 километров по горам, радио для вас одинаково будет поднимать вам настроение, делать ваше эмоциональное состояние лучше и лучше, потому что у нас классные песни, хорошие ведущие, ну и вообще все вот это вот самое. Конечно же, еще в своих программах вечер.ком я еще знакомлю вас с кинофильмами, которые можно посмотреть на выходных, да и вообще, когда у вас будет время, поэтому скучно уж точно не будет. Оставайтесь со мной на одной волне. Единственно правильная волна 89.1 FM. И будет нам вместе счастье. Будем отдыхать и наслаждаться вечерней пятницей. Чайник
1: закипел. Утром чайник шумит торопливо.
2: А вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
2: Лидский квас. Любимый квас.
3: Дидар Мифца Синай. Батьям. Звездочка 8383. Звездочка 8383.
1: Реклама.
4: Голоса Первого радио. Ведущий хит по радио Милан Левитин. Научился говорить в 6 месяцев. Знает 5 языков. Постоянно выигрывает в лотерею.
5: Вот я не знаю, как этот стиль назвать. Этот дворовый поп, он очень-очень зажигательный, он очень привлекательный. Знаете, когда ты хочешь отключиться, не думать ни о чем, послушать вот просто простую музыку без каких-либо напрягов.
4: Милан Левитин. Первому радио 25 лет.
6: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
1: Вечерком на Первом радио.

0: Радио.
1: Продолжается программа «Вечер.ком». Да, в принципе, она только-только началась. Время в стране всего-то навсего 17 часов 25 минут. Это означает что? Это означает, что, в принципе-то, все магазины, все предприятия в нашей стране уже перешли в режим выходного дня, все отдыхают. Конечно же, наверняка, кроме каких-то развлекательных вот этих всяких мероприятий, там, кафе, рестораны, наверняка же есть какие-то заведения, которые все-таки работают в данное время, и люди, конечно же, особенно в приморских городах, идут с огромным наслаждением расслабляться, отдыхать в эти все заведения. Ну и, конечно же, кто-то вообще идет на пляж, на природу, ну, а кто-то решил и вовсе остаться дома, не суетиться, так сказать, включить себе мозган на полную катушку, потому что на улице все-таки как бы не очень-то прохладно, в последнее время как-то душновато, у нас жарко. Но тут ничего уж не поделаешь, это наши летние израильские реалии. Тем более следующий месяц он будет еще жарче. К этому, конечно, мы привыкли, к этому, конечно, мы тоже готовы, но не всегда, конечно, получается это все терпеть и как бы переживать. Все-таки, да, жара нас немножечко... Я бы не сказал, что она нас пугает или как-то изнемождает, но, тем не менее, жара есть жара, поэтому пейте водичку в такие экстремальные жаркие дни. Друзья, для тех, кто думает, чем бы заняться на выходных в пределах своей любимой квартиры, в пределах работы своего любимого кондиционера, я вам расскажу. Вы можете посмотреть какой-нибудь абсолютно случайный, но при этом классный фильм. И поэтому, если вдруг вы не смотрите или фильм, о котором я сейчас расскажу, обязательно добавляйте его в свою кинокопилку. Фильм называется «Фантастическая любовь и где ее найти». Вышел данный фильм в 2016 году, и он подойдет для, я бы сказал, знаете, вот для творческих людей, истинных ценителей вот эстетики. Это очень легкий фильм, очень трогательный, такой, знаете, светлый, неторопливый, и он пойдет, знаете, вот для уютного вечера в кругу близких друзей. Особого внимания данное кино заслуживает, это, конечно же, потрясающей красоты картинка. Прекрасная операторская работа. Фильм сопровождает приятные такие пастельные цвета, мелодичная музыка. Он наполнен кадрами такого, знаете, изумительного сада с множеством растений и цветов. То есть прям в плане эстетики, картинки и цветокоррекции тут очень все, знаете, вот такое вот прям красивое, гармоничное. Но нам же главное это сюжет, нам же главное, чтобы нам что-то рассказали, нам же нужна история. Так вот, сюжет в данном кино очень простой и ненавязчивый. Значит, представляем себе, у нас есть главная героиня, ее зовут Белла Браун. Она, дело все в том, то, что она может стать бездомной, если не успеет справиться с вот некой поставленной перед ней задачей. Я расскажу чуть-чуть попозже о ней. Почти все герои фильма имеют свои какие-то странности. Самым адекватным из этих персонажей показался старик Альфред. Ну, посмотрев фильм, вы меня, конечно же, поймете. Это опять-таки, я просто сложно как что-то рассказать, не заспойлерив. Вот, он такой пожилой ворчун, но отличный садовод. Что же все-таки по сюжету? Значит, по сюжету у нас довольно-таки странная, одинокая девушка, живущая по каким-то своим правилам, собственным порядкам жизни, вот, и оказывается, она в очень непростом положении. Дело все в том, то, что к ней с проверкой приезжает хозяин дома. То есть она снимает дом, арендует, и приезжает к ней хозяин дома, вот, и хозяин видит ужасающе запущенный такой приусадебный участок. Ну, то есть перед домом там есть вот такой как бы сад, вот, и он невероятно запущен, ну вот просто. В расстроенных чувствах хозяин, конечно же, говорит, что, мол, девочка, все, конечно, хорошо, ты прекрасная, но он дает ей срок в один месяц для наведения красоты в саду. Говорит, вот либо ты вот все вот приберешь, как все было, чтобы оно было красиво, ухожено, потому что растения померли, сорняки везде, все сухое. Вот, если ты все приведешь в порядок, все будет нормально. Но я тебе даю на это один месяц. Пожалуйста, верни все, как было. Вроде бы, в принципе, легкая задача на первый взгляд. Но для главной героини это превращается в невероятно невыполнимое задание. Почему? Потому что у девушки с рождения настоящая фобия к живой фауне. Она невероятно боится леса и вот этих всех растений, ее ж трусит. И вот с этого момента начинается увлекательное приключение молодой девушки, которая еще вчера чувствовала себя, скажем так, никем, а уже завтра готова превратиться в нечто прекрасное, счастливое и переступить через все свои страхи, все свои фобии и так далее и тому подобное. По большой части этот фильм расскажет вот как бы о жизни, смерти, о страхе, как я уже сказал, о его преодолении, о любви, естественно, о гармонии с природой. То есть это такой хорошая, интересная драма с прекрасными диалогами, с очень глубокими темами, которые могут затронуть струны вашей души, которые давным-давно покрылись пылью, к примеру. И, конечно же, заставить о чем-то подумать, о чем-то своем. У каждого это наверняка будет что-то свое, какие-то воспоминания, какие-то мысли. Но, с другой стороны, это очень забавный, пропитанный тонким юмором и вниманием к деталям фильм. И снят он в таком, знаете, специфическом стиле немножко, но очень привлекающем. Поэтому время за просмотром у вас точно пройдет очень быстро. Если вам нравятся вот такие вот неспешные, легкие, драматические фильмы, с каким-то вот таким вот приятным сюжетом, что-то доброе, что-то интересное, обратите свое внимание на фильм «Фантастическая любовь и где ее найти». Вышел данный фильм в 2016 году, обязательно запишите еще и год выхода, чтобы вот вы точно нашли данное кинопроизведение. Я понимаю, что многие сейчас могли, да и вообще в целом зритель сейчас немножечко подустал от вот этого переизбытка экшена, потому что сейчас фильм обязательно должен быть вот просто каким-то с огромным количеством компьютерной графики, чем-то невероятным, остросюжетным фильмом, перестрелками и какой-то фантастической любовью. Но иногда хочется чего-то, знаете, вот хочется остановиться, оглянуться вокруг, вдохнуть, выдохнуть, понюхать, почувствовать, что вообще вокруг тебя происходит. Вот просто остановиться. И вот в плане фильмов то же самое. Вот хочется иногда вот сделать такой стоп между вот этими всякими боевиками и просто насладиться хорошим кино. Еще раз напоминаю, добавляйте в свою кинокопилку фильм под названием «Фантастическая любовь и где ее найти». Вышел данный фильм в 2016 году.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Why'd it stop?
1: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
2: Вечерком на Первом радио.
3: Продолжается программа «Вечер.ком». С вами все так же я, Андрей Смертенко. Время в Израиле 17.48. И далее давайте послушаем одну давным-давно забытую композицию, но не менее интересную, под названием «Люби меня по-французски» от гостей из будущего. Ну, помните, «Люби меня по-французски»? Ну, в общем, неважно. Самое главное, вот мне всегда было интересно, а вот как это «любить по-французски»? Это вот что-то связано с французским поцелуем? Целуем, это как-то, это как, это нежно или страстно? Вот, знаете, вот всегда вот были какие-то вот такие стереотипы между вот французами, итальянцами и, допустим, испанцами. То есть испанцы — это какие-то там горячие, такая любовь должна быть страстная, может быть, даже в какой-то степени агрессивная. Не знаю, итальянцы что-то тоже где-то там, что-то страстное и наглое. А вот французы — это что? Это как-то вот такое вот нежное и ненавязчивое? Вот интересно, вот как это любить по-французски? Вот надо подумать. Мне кажется, наверняка у кого-то будет свое какое-то восприятие. Не знаю, мне почему-то сразу же идет такой самый стереотипный визуальный ряд. Это какое-то там утро где-то там в старом городе, в старом районе Парижа, с круассаном, с каким-то кофе или там латте, что-то такое нежное, вот что-то вот, не знаю, в таком роде. По-другому у меня не получается. Ну, чисто стереотип. Если бы это было, допустим, «Люби меня по-итальянски», я бы точно сказал, это, конечно же, Рим, и это, конечно же, с самого утра бокал вина и карпаччо. Это все, это до свидания. Я когда просто был в Риме, я наслаждался этой поездкой с самого утра до самого вечера. Ну вот где-то так. Опять-таки, вот мыслю о гастрономии, по-другому не могу. Ну, в любом случае, любить по-французски, будем сейчас узнавать, что это и как это.
4: Écoute, sais-tu que tu es la plus belle pharmacie? Viens avec moi, je vais te montrer des mystères.
5: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: На Первом радио.
1: Ну, собственно, что и предполагалось, любить по-французски, это значит нежно и, ну, самым первым быть не знаю как, но вот наверняка самая главная нежность. Друзья, время в Израиле 17 часов 55 минут. Что это значит? Да ничего, в принципе, критичного и особого. Дело все в том, что нужно нам немножечко разделить эфирные часы. Вот первый эфирный час программы «Вечерком» уже подходит к завершению. Мы сделаем такую небольшую финальную композицию этого часа, небольшой рекламный блок, и уже дальше снова с вами буду я, Андрей Смертенко, и будем продолжать наслаждаться нашей вечерней пятницей, выходными, классной музыкой, с хорошим настроением, и все это в большой, конечно же, приятной компании Первого радио.
0: Первое радио.

0: Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. Год без забот.
1: Реклама. Филиалы ДАКС «Ришон Лицион» и ДАКС «Аждот» работают всю неделю и в эту субботу с утра. «Ришон Лицион» Лещанский 3, «Аждот» Шдерот Вайцман 2. Жаркое лето в «Центр Кар».
2: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
1: «Центр Кар Азур».
3: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
1: Реклама.
0: Голоса Первого радио. Алина Дарк, ведущая программы «Шестая передача», смотрела «Великолепный век» в оригинале, на турецком. Считает, что собаки – лучшие существа на планете. Ходит во всем черном, как готическая принцесса.
4: Добрый вечер, дорогие друзья! Приветствую вас на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. Давайте приступать к нашему сегодняшнему вечернему прослушиванию музыки.
0: Алина Дарк.
5: Первому радио 25 лет.
6: Чайник закипел.
7: Утром чайник шумит торопливо.
8: А вечером сыто и умиротворенно.
9: Чайник на плите,
8: вечерком на Первом радио.

0: Ра-та-та-та-та. Друзья, 18 часов 5 минут в нашей любимой стране Израиле. Всех приветствую на единственно верной волне. Будем со мной вместе именно на ней, на одной волне, на 89.1 FM. Приветствую всех, кто слушает первое радио от юга до севера, от запада до востока. И продолжаем наслаждаться нашей вечерней пятницей с хорошим настроением, с прекрасной музыкой. Именно это все сопровождает вас в ваших творческих приятных делах, которыми вы сейчас занимаетесь. А именно после рабочей недели я уверен, что вы делаете что-то приятное для себя, для своего организма и для эмоционального своего такого состояния. Поэтому двигаемся дальше с множеством композиций впереди. И, конечно же, еще об одном кинофильме я вам расскажу, что можно интересного посмотреть. Поэтому оставайтесь на первом со мной и с вечер.ком.
1: Первое радио 89.1 FM.

«When you kiss me», «Когда ты меня поцеловал». Вот так называется композиция, которая только что прозвучала, а сейчас давайте-ка перейдем к такой группе, которую, в принципе, по большому-то счету, знают практически все. Ну, это очень популярная, очень знаменитая группа, называется она «Maroon 5». Я думаю, многие ее знают. И сейчас композиция «All Night» прямо для вас. Такой себе легкий танцевальный трек, как бы не слишком быстрый, но не слишком медленный и точно поднимающий настроение.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Реклама.
2: Голоса Первого радио. Ведущая новостей Светлана Карабут. В детстве ее не хотели брать в музыкальную школу из-за неусидчивости. Склонна превращать самокритику в самобичевание, а уныние в гнев. Всегда носит с собой вареное яйцо.
3: Коалиция продвигает частичное изменение закона, которое позволит министрам и заместителям министров фотографироваться с теми, кто находится в их прямом подчинении, без обвинения в политическом кампейне.
2: Светлана Карабут. Первому радио 25 лет.
4: Вечер обязательно будет добрым.
0: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.

0: Вечер обязательно будет добрым.
1: Особенно в пятницу. Вечерком на Первом радио.
2: Особенно в пятницу вечер всегда прекрасен. Друзья, время у нас в Израиле 18:27. С вами я, Андрей Смертенко. Программа «Вечерком» в эфире на Первом радио. И, конечно же, единственная и неповторимая волна 89.1 FM. Что ж, давайте-ка разберемся еще разочек, какой фильм можно посмотреть на этих выходных. И я поделюсь с вами одним невероятным фильмом, который вышел давным-давно, в 2017 году. Это уже практически 10 лет назад. Но фильм, тем не менее, тем не более, невероятно интересный, невероятно смешной, душевный и... Да не знаю, ну, много можно каких эпитетов, конечно, к нему применить, но тем не менее. Я уверен, что я как-то рассказывал вам о нем, потому что вот именно этот фильм невозможно пройти мимо. Но тем не менее, если вы его не смотрели, я вам очень завидую. Вот прям очень. Но, с другой стороны, даже если вы его видели, это тот фильм, который можно пересматривать несколько раз. Так вот, как же называется этот фильм? Фильм называется «Афера доктора Нока». Вышел он в 2017 году, и это прекрасная душевная французская комедия. Значит, во-первых, расскажу вам об главном актере данного произведения. Вот вообще, как бы не являясь, так сказать, самым первым красавцем на деревне, я имею в виду в киноиндустрии, актер по имени Омар Си, сыгравший здесь главную роль, он обладает, во-первых, потрясающей энергетикой. Вот просто через экран вот как-то невероятно чувствуется вот это вот его какая-то душевность, правдивость, доброта. Вот благодаря вот этой вот энергетике любой фильм с его участием может расцениваться как позитивное и доставляющее удовольствие кино. Вот где бы он ни появлялся, какого бы персонажа он ни играл, можно быть уверенным, что его обаяние оставит невероятно положительное впечатление. Я уверен, что я, как и вы, в принципе, впервые познакомился с этим актером, именно Омар Си, в фильме «Один плюс один». Помните такую французскую комедию, где он играл такого безработного молодого парня из не очень благополучной семьи, да и сам как бы занимался довольно неблагоприятными вещами. Парень, который хотел получить 3 отказа от работодателей, чтобы получать пособие по безработице. И в итоге он наткнулся на одну вакансию, где должен был ухаживать за богатым инвалидом-колясочником. И в итоге они вместе, по сути, открыли друг другу потрясающий мир. Ну, в общем, я уверен, вы это точно помните. Невероятный фильм, невероятная, во-первых, драма, и не менее невероятная комедия. Просто когда два абсолютно разных мира сталкиваются друг с другом и дают даже какие-то друг другу приятные, позитивные моменты и эмоции. Обучают, наставляют. Ну, то есть вот что-то вот такое. И это было, конечно, круто. И вот Омар Си вот в фильме «Афера доктора Нока» здесь тоже, в общем-то, играет главную роль, и это невероятно, опять-таки, получается невероятно классный душевный фильм. Примечательно, но данный фильм был выпущен в то время, когда стали весьма зависимы от различных лекарственных средств, вот стремясь быть здоровыми, глотая десятки таблеток за раз, вот какая-то вот бум такой пошел на это все. Основанный на таком сатирическом рассказе фильм сам преисполнен сатиры и, конечно же, высмеивает людей, бездумно тратящих средства на всякие препараты, особенно какие-то с эффектом плацебо, которые, в общем-то, зачастую им и не нужны. Значит, что же у нас получается? Мистер Нок, он же Омар Си, главный герой, прирожденный обманщик и аферист. Ну вот такой вот, но такой обаятельный. Благодаря великолепно подвешенному языку и неплохому дару убеждения, он способен впарить людям то, в чем они, ну, так сказать, в кавычках нуждаются, хотя на самом деле нет. Сам Нок это понимает прекрасно, и когда отправляется в путешествие на корабле, стремясь сбежать от своих дружков, которым он задолжал в карты, спустя несколько лет Нок вновь всплывает, так сказать, во Франции, в одном из небольших городков, где он, будучи дипломированным доктором, опять-таки в кавычках, открывает свой врачебный кабинет и начинает лечить людей. Лечить от болезней, которых у них раньше не наблюдалось вообще. Система доктора Нока проста. Найти малейшую брешь в здоровье своего пациента и превратить его в обычную головную, его обычную головную боль в жуткий недуг. Условно говоря, поприседайте на глазах доктора Нока десяток раз, и ваше учащенное сердцебиение от такой физической нагрузки интерпретирует в болезнь и назначит, конечно же, дорогостоящее лечение, пользуясь, так сказать, простофильством жителей городка. Доктор Нок вот в скором времени начинает зарабатывать немалую сумму, тем более, что вместе с местным аптекарем они сколотили неплохую, так сказать, шайку-лейку. Один назначает лечение, другой продает лекарств, и, в общем, оба в плюсе. Но, тем не менее, вот эти вот, так сказать, граждане простофили, которые верят ему, они искренне уверены, что он их лечит. Ну вот прям, то есть он какую-то самую мелкую чушь превращает в невероятный недуг. Условно говоря, заболела голова, попей воды от жары, и через полчаса голова прошла, все. Люди думают, что вот он невероятный врач и искренне верят, что он им помог. Вот так вот, они прям защищают его. И вот на этом всем выстраивается вот такая комедия. «Афера доктора Нок» — это абсолютно, на самом деле, безобидный фильм, вот правда. Пусть и рассказывающий о преступнике, аферисте, которого исполнил Омар Си, но делает он это в такой вот легкой манере, что от просмотра получаешь удовольствие. Конечно же, еще живописные виды французской глубинки, очарование вот этих всяких стареньких улиц и наивность местных жителей — это вообще изюминка. Фильм легкий, он забавный, он интересный и получился очень красивый. Ну, в общем, что может быть лучше старой доброй французской комедии? Тем более, если вы устали и хотите насладиться приятным каким-то вот таким неотягощающим зрелищем. Этот фильм подойдет вот просто на все 100%. Поэтому обязательно добавляйте в свою кинокопилку фильм «Афера доктора Нока». Это невероятное произведение, вот правда. В 2017 году вышел данный фильм. Если вы его не смотрели, я вам вот невероятно завидую. Это просто зависть. Я бы честно хотел бы себе стереть память, чтобы посмотреть его еще раз. Ну и, конечно же, те, кто его смотрели, тоже на самом-то деле могут получить огромное количество удовольствия, пересмотрев его еще раз.
0: Лучшая музыка. 89.1 FM.

Я просто ждал тебя всю жизнь, когда казалось, смысла нет, когда на каждый крик

Продолжается вечерняя пятница, несмотря на то, что немного духоты все еще остается. Тем не менее, пока что вроде бы можно немножечко поспокойнее находиться на улице. Солнце уже не такое агрессивное. И, конечно же, самое главное, самое вот вообще, что можно сейчас выделить из такого важного, это, конечно же, наше настроение. Конечно же, выходной день, а именно вечер пятницы, если быть точным. Ну и композиция, которая нас сопровождает на Первом радио. И далее вас ожидает невероятное женское трио, которое исполнит композицию под названием «Don't Call Me Angel». Не

0: Личная Лана Дель Рей, с бесконечным диапазоном вокальным, Ариана Гранде, не знаю, она просто певица, которая как будто может любого скопировать, и причем неважно, насколько сложен будет вокальный диапазон, вот у нее просто запас, ну, невероятнейший, вот просто невероятный. И, конечно же, дерзкая Майли Сайрус для вас прямо сейчас. «Don't call me angel».
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: закипел. Утром чайник шумит торопливо,
1: а вечером сыто и умиротворенно. Вечерком на Первом радио.

0: Продолжается программа вечер.ком, но тем не менее время настолько быстро летит, ну оно в принципе и понятно, когда ты проводишь время с удовольствием, чем-то вот занимаешься, что тебя невероятно увлекает, оно всегда вот субъективное время вот твое, оно как-то быстро пролетает, вот невероятно быстро. Конечно же, в обратную сторону, особенно если ты работаешь на какой-то, вот, знаете, вот бывает что-то вот нудное, вот в очереди, например, сидишь к врачу, к примеру. И вот ты сидишь, и время тянется очень долго. Ну вот невозможно. Ну, слава богу, мы сейчас не на приеме у врача. Мы все-таки сейчас на Первом радио. И время у нас летит быстро, потому что огромное количество композиций заряжает нас разнообразными эмоциями. И это невозможно просто-напросто уследить за этим глазами. Но это, конечно же, приятно. Продолжим буквально через одну композицию и рекламный блок в новом часе. С вами буду я, Андрей Смертенко. Продолжим программу «Вечерком» этой пятницей.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: вы можете поздравить своих родителей или детей.
1: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
0: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
2: Привет, лунатикам!
0: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
3: Поздравляю. Не с чем.
0: По субботам и праздникам в 13.00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
4: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
0: В нерабочий полдень на Первом радио. Реклама.
5: Жаркое лето в Центр Кар. Все документы, включая страховки, оформляются на месте. Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9.
6: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: Люблю лицкий квас. Натуральный. Настоящий. Уже много лет его пьем. Молодцы. Держат марку.
8: Вкусно.
7: Лицкий квас. Любимый квас.
0: Реклама.
9: Голоса Первого радио. Кристина Кипнис, ведущая утреннего шоу и программы «Белая карта», никогда не говорит «я не умею», а только «я просто еще не пробовала». Кандидат в мастера спорта по большому теннису. Оставила нефтяную компанию и собственный салон красоты ради любимых слушателей. Помогает обрести дом десяткам котят и щенков. Верит, что каждый день может стать началом удивительной истории.
10: А еще есть главное правило королев. Они приходят чуточку позже и уходят чуточку раньше. Но мы королевы этих знаний.
11: Однозначно.
10: Так и будем теперь называться.
9: Кристина Кипнис.
7: Первому радио 25 лет.
12: Вечерком синоптики обещают улучшайзинг каждому.
0: Вечерком на Первом радио.

Добрый вечер, дорогие друзья! Привет, Израиль! Я рад вам сообщить, что вы настроены на волну 89.1 FM. Это первое радио. Ну а здесь у микрофона я, Андрей Смерденко, ведущий программы вечер.ком. И это третий эфирный час данной программы. Ну а если кто не знает, время в нашей стране 19.06. Уже, в принципе, дело приблизилось к такому самому настоящему вечеру, когда уже солнце, так сказать, в закате, уже более такие сумерки наступают. И самое главное, это самый приятный вообще момент всей недели, который можно определить. Почему? Потому что, во-первых, чаще всего приглашают на свидание вечером. Плюс еще это пятница вечер, то есть как раз можно хорошо расслабиться, отдохнуть, и завтра никуда не надо. То есть можно, так сказать, пригласить на свидание, плюс с продолжением где-нибудь дальше, и не переживая о том, что завтра нужно быть как штык на работе в 7 утра. Нет. Ну и, конечно же, даже если не брать в расчет какие-то свидания, условно говоря, первые встречи и какие-то завязывания отношений, можно взять просто встречу с друзьями, например, где-нибудь в каком-то заведении, дома, в гостях или же на природе. Ну, или же выделить время для своей второй половинки и провести это время со своей второй половинкой. Точно так же. Это самое лучшее. И, конечно же, пока все это происходит, условно говоря, пока вы готовитесь, собираетесь или уже заканчиваете, к примеру, все это главное делать с хорошим настроением и классной музыкой. И первое радио, конечно же, вам в этом поможет.

0: был ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Ответственный за романтику только что был Илья Лагутенко с группой «Мумитролли». Вы только что прекрасно это слышали. А далее романтика перейдет скорее уже более в такое другое русло, скажем так. Конечно же, четыре невероятно классных красных острых перца переведут вообще в другую степь музыкальное направление сейчас на Первом радио. Но, тем не менее, давным-давно вышедший хит «Californication» все равно, даже спустя огромное количество лет, задевает самые глубокие струны души и заставляет двигаться в ритм, ну и, конечно же, подпевать.

0: Первое радио. Всегда с тобой. Они слушают нас в машине, дома и на работе. Они нам доверяют, потому что мы говорим на их родном языке. Мы – ваши соседи, друзья и главные помощники в бизнесе. Рекламный отдел представляет пакет «Год без забот». Первое радио берет ваш бренд на полное годовое сопровождение. Мы сами напишем, запишем и выпустим в прайм-тайм. Ваша реклама работает ежедневно. Весь Израиль услышит о вас на Первом радио. 03-94-94-88-8. «Год без забот». Голоса Первого радио. Анна Родина, ведущая программы «Идеальный выходной». Чемпион высшей лиги КВН в составе команды Белорусского государственного университета. Мать троих детей. Младшего сына родила через 2 часа после окончания записи телевизионной программы. Страстный турист. Любое путешествие начинает с похода в кафе с национальной кухней. Готова пробовать все, включая сверчков и змей.
1: Как сейчас без моря? В такие солнечные жаркие дни. Ну как без моря? Это ж отдельное удовольствие. Развалиться на пляже. Чуть-чуть поджариться, а потом чуть-чуть повариться в море. Охладиться. Не такая уж горячая вода в море. Не надо на нее наговаривать.
0: Анна Родина. Первому радио 25 лет.
2: Вечерком. Пиво с шашлычком.
3: Вечер.ком.

0: На Первом радио.
1: Продолжается программа «Вечерком» на Первом радио. Время в Израиле 19:27. Времени, конечно, эфирного осталось не так уж, чтобы и много, но, тем не менее, мне достаточно будет и этого, чтобы познакомить вас с еще одним кинофильмом, который можно посмотреть на этих выходных. Итак, друзья, есть для вас замечательный фильм под названием «Статус Брэда». Вышел данный фильм в 2017 году, и скажу, что это не прям вершина кинематографа, это действительно хорошее кино, которое помогает на самом деле задуматься, особенно если посмотреть его в нужный момент. Дело все в том, то что, во-первых, сложно объяснить, как бы, обширно весь сюжет, что там происходит. Потому что происходит там по своей, как бы, серьезности не так уж и много. Дело все в том, то, что главный герой, мужчина средних лет, он так, знаете, разочаровался в жизни, но он изо всех сил хочет пристроить своего сына в Гарвард. То есть, как бы, человек играет... Актер Бен Стиллер играет кризис среднего возраста, ему тяжело с этим справиться, огромное количество вопросов, разочарования в жизни, но тем не менее хочет устроить жизнь своего сына, чтобы он выбился в люди. Ну, по его собственному мнению, конечно же. Понятное дело, каждого человека рано или поздно настигают те же мысли, что и главного героя, то есть одолевают сомнения. Такие вопросы, как «чего я достиг?», «чего я мог бы достичь?», «неудачник ли я в глазах окружающих?». Это не хорошо и не плохо, знаете, это абсолютно нормально на самом деле, потому что у всех у нас есть такие вопросы, у меня в том числе, их немало. Заблуждается ли герой в своих суждениях? Тоже вопрос. Со стороны мы, как бы, когда смотрим этот фильм, мы понимаем, что, безусловно, да, он заблуждается, но это мы со стороны видим. А он, находясь внутри, он этого не видит. Ну, в общем-то, как и везде, как и всегда. Это обычный такой нормальный, естественный процесс. Но каждый должен пройти вот эту рефлексию сам и прийти к выводу. И вот главный герой, он смог. Ведь действительно, зачем мы все время пытаемся что-то доказать, соперничать? Понятное дело, что нужно что-то делать ради какой-то цели, ради какого-то достижения. И вот все выводы героя о его старых друзьях на самом деле мнимы. Он оторван от них и ничего не знает об их жизни, как оказывается. То есть она просто другая. Оказалось, что они такие же люди, как и он, со своими проблемами, тараканами, которые вообще относятся к нему вполне хорошо и даже готовы помочь. Особенно, знаете, вот многие сейчас заблуждаются в том, то, что вот сейчас поколение, молодое поколение смотрит в основном вот эти TikTok, Инстаграм, ну, в общем, социальные сети, где в основном блогеры и вот эти инфлюенсеры, они показывают супер замечательную классную жизнь, картинку, как они там где-то отдыхают на яхте, Бали, и тем самым задают некий вот такой вот стандарт якобы жизни. Окей, да, это хорошо, стремиться к лучшему, но это не является стандартом, то есть, условно говоря, стандартом красоты, стандартом чего-либо. Вот особенно сейчас все, допустим, женские блогерши, девушки говорят, вот, чтобы вы должны себя, девушки, ценить, но многие пропагандируют то, что ваш мужчина должен зарабатывать миллион, чтобы вы себя чувствовали комфортно, чтобы пропагандируют то, чтобы девушка ничего не делала, а вот ее содержал какой-то богатенький человек. Но мало кто задумывается о том, что вот таких вот богатых, условно говоря, людей, неважно, мужчин или женщин, которые могут содержать второго человека, их 1% вообще везде. Поэтому, то есть, такие вот завышенные ожидания. Да, как бы нужно стремиться к лучшему, но и самому нужно соответствовать. Вот это самое главное. Вот, возвращаясь к фильму, вот главный герой, вот в принципе точно так же. Он сам себе что-то напридумал о своих друзьях, что, условно говоря, они, не знаю, там, могут не помочь, считают его неудачником, хотя на самом деле это не так, это он сам себе придумал. Вот что такое кризис. Ну и плюс, конечно же, занижать собственную значимость, занижать самооценку и занижать собственные профессиональные навыки. Вот это вот все, через вот это все проходит главный герой. Вот тот кризис, который он переживает, заставляет его думать, что он хуже, что он в действительности не имеет никакого смысла вообще вот, вот это вот все, что происходит. Его жизнь на самом деле замечательная. Главное то, что его сын его любит. Ну, это если делать такой вот вывод из этого фильма. На игру Бена Стиллера на самом деле очень приятно смотреть, потому что он сыграл настолько по-настоящему обычного человека, что ты волей-неволей ты отождествляешь себя с ним, с вот этим персонажем, потому что многие какие-то вещи, да, конечно, не все переживания, не все вот эти вот события в точности попадут в десятку к вашим событиям, но что-то будет из того, что вы увидите, условно говоря, в себе. Я, допустим, несколько вещей увидел, и я прям поразился, насколько это точно. Он не экранный герой, а вот, вот, как я и говорю, он такой же, как мы все. Вот многие увидят в нем себя самого. Это первое, что очень меня поразило и очень приятно удивило. Картину, конечно же, дополняет еще саундтрек. Очень легкая музыка, но настолько пронизывающая, что помогает, так сказать, проникнуться переживанием главного героя. В этом, на самом деле, очень хорошо сработал режиссер, видя вот эту целостную картинку продукта, кино, которое он, так сказать, видел при съемке. И, естественно, как бы визуальный видеоряд дополнить музыкальным, чтобы дожать нужную эмоцию. Это тоже дорогого стоит, потому что музыку тоже нужно грамотно расставлять. И это здесь очень хорошо сделано. И вот по большому счету, это не совсем легкая комедия. Здесь все-таки придется подумать и в какой-то момент, может быть, даже взгрустнуть или всплакнуть. Но это того все равно стоит, это нужно, чтобы в полной мере оценить эту картину и в полной мере ее пережить. Это правда, это очень хороший фильм. Фильм вообще не очень-то смешной, на мой взгляд, но все равно он приятный. Да, он довольно грустный. Да, вроде бы, знаете, огромное количество всяких шуток и каких-то нелепых смешных ситуаций здесь происходит. Учитывая еще и амплуа Бена Стиллера, он все-таки такой более комедийный актер. Ну, во всяком случае, привыкли его видеть в таких комедийных ролях. Но, тем не менее, видно, что это, знаете, вот шутки сквозь слезы. Вот как-то так. Но по-доброму грустный все-таки этот фильм. Оставляет после себя приятное послевкусие, будто вот, знаете, вот после хорошего разговора с психологом. И честно, я очень впечатлился этим фильмом, несмотря на оценки, которые на многих агрегаторах ему ставят. Но они довольно средние, то есть неплохие оценки, это средние оценки. Но, тем не менее, фильм очень душевный. Поэтому добавьте его в свою кинокопилку. Фильм называется «Статус Брэда». Вышел он в 2017 году. Мне кажется, это невероятно потрясающий фильм, который рассказывает о человеке, переживающем кризис среднего возраста. И настолько точно его показывает, что прям аж становится страшно в какой-то момент.
0: Первое радио. Всегда с тобой.

Ну что ж, друзья, 19 часов 55 минут в Израиле. Это означает только одно. Программа «Вечер.ком» на сегодня подошла к своему завершению, и тут уже ничего не поделаешь. Мне было приятно находиться рядом с вами эти три эфирных часа, быть рядом в ваших, я даже не знаю, на вашем отдыхе, в вашем передвижении, где бы вы ни были. Были вы в пути, в дороге, или сидели дома, отдыхали, или, может быть, где-то на природе или с друзьями. Мне было приятно находиться рядом с вами. Это были невероятные три эфирных часа с огромным количеством классных песен, конечно же, еще и фильмы, о которых я рассказывал. Ну и приходится иногда, конечно же, прощаться. Но только на неделю, потому что мы услышимся с вами в следующую пятницу здесь, на Первом радио, на 89.1 FM. С вами был, как всегда, я, Андрей Смертенко. Я вас обнимаю и желаю вам спокойной ночи и прекрасных выходных. Пока-пока, друзья!

0: вечерком.
1: Вечер.ком.
2: Вы можете поздравить своих родителей или детей.
3: Я хочу, чтобы все было шикарно, изысканно.
2: Вы можете поздравить наших астронавтов или спортсменов.
4: Привет, лунатикам!
2: А можете поздравить и премьер-министра. Почему нет?
5: Поздравляю. Не с чем.
2: По субботам и праздникам в 13:00. Программа поздравлений в нерабочий полдень.
6: Ну посмотри на себя. Тебе работать надо. Работать тебе надо.
2: В нерабочий полдень на Первом радио.
7: Голоса Первого радио.
8: Андрей Ежов, ведущий утреннего шоу, открыл свою школу мюзикла «The Mahazemer» в Тель-Авиве для детей, подростков и взрослых. Артист дубляжа, голос Netflix и Paramount. 5 пунктов, которые его характеризуют. Балаган, мюзикл, шашлык, настольные игры и спорт.
9: А вы едете в своих машинках или только продираете глазки в своей мягкой теплой постельке, не хотя вставать, нагрев ее своим телом?
8: Андрей Ежов.
10: Первому радио 25 лет.

Наша музыка, ваше настроение. Первое радио 89.1 FM.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Владимир Долинский.
1: Я имел надежду, а теперь я без. Вот такая драма, пиковая дама.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: Мощный, сильный.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Miss Worldwide, Becky G, Copa America.

0: Первое радио.
1: Can't hear myself think.

0: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
1: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
0: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
1: До встречи.

nasty boy.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: Дарк. 89.1 FM.

0: Вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио. www.891fm.ru
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям
4: 89.1 FM. Первое радио.

0: Давайте дружить. Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк.
1: Первое
0: и
1: радио.
0: Подпишись.
1: Всегда с тобой.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют.
5: Остаться с тобой.
6: Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
2: Я такая яркая, что прям дарк.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элей Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: Первое радио.
3: You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl.
2: Всегда с тобой.
3: Yeah.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, а в воскресенье в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
2: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
4: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: Так о чем это я? А, да.
5: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
5: 89,1 FM.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк. Первое радио всегда с тобой.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Wait till you're announced.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицык.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Радио. Не пропустите.

0: Стоп, стоп, стоп, стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют, аплодируют.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20:00 музыкально-развлекательная

0: Маргарита.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все! Все мужики одинаковые!
4: Вот это все благодаря ему!
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первом радио. Всегда с тобой.

0: Так, ну пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник, в воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: компадрито.
1: Вот все-таки верно говорят. Для танго всегда нужны двое.
2: Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике?
1: Попробуем разобраться.
3: Все мужики одинаковые.
4: Вот это все благодаря ему.
5: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
6: Но я любил ее.
2: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
1: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
7: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
1: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
7: Какая коллега? Он из дома работает.
1: Сволочь.
8: До и после любви. На Первое радио.
2: Всегда с тобой.

0: Живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: 101 FM. Первое радио.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку,
4: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Первое радио всегда с тобой.